И не только в нашу любимую столицу, но и в сотни других городов нашей необъятной родины. И миллионам слушателей большой привет. Это Авторадио. Здравствуйте. Зовут меня Олег Пивунов. Продолжаем наше музыкальное движение, естественно, только вперед вместе с первым автомобильным. Ну а если вы в данный момент находитесь в дороге, друзья, то желаю вам счастливого пути.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Игорь Чугляев из Москвы обожает фотографировать.
2: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
3: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
2: И вот 10 сентября в прямом эфире...
1: Такая песня, какой артист только что звучали в эфире Авторадио.
4: Леонид Агутин.
5: Да! Молодец!
0: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. 0+.
6: Радиоканал Авторадио Вологда. Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Реклама.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: По субботам в 17:00. Категория 16+.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

Ох уж этот вечный спор отцов и детей. Кто-то уверяет, что не стоит воплощать свои нереализованные мечты в детях, а кто-то, наоборот, говорит, нужно помочь им становиться лучше, а тем более, когда старшие на опыте. Здесь решать каждому из вас самостоятельно. Авторадио лишь поможет с хорошей музыкой и прекрасным настроением. Еще раз всем привет и доброго часа. Зовут меня Олег Пивунов. Надеюсь, в этот момент у вас все хорошо. Пусть так и остается.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
0: Реклама.
7: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
8: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ФС 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер 1.

Если бы была моя воля, друзья, всем и каждому раздал бы по чуду, по-доброму, светлому. А вообще хочется верить, что каждый из нас его заслужил. Если еще не случилось, то обязательно будет в будущем. Главное в это верить. Всем привет, это любимое авторадио и прекрасная музыка. У микрофона по-прежнему Олег Пивонов, страна. Здравствуй. Сегодня.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода, рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Как хорошо, что в эфире Авторадио вы найдете песни, ну, что называется, на любой мотив и на любой вкус. И про белые розы, и про многое другое. И, кстати, на любой случай жизни. 24/7 для вас здесь прекрасные ритмы. И вместе с вами начинаю новый час, друзья. Зовут меня Олег Пивунов. Лучи добра вам и, конечно же, пожелание прекрасного расположения духа. Здравствуйте.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс.

Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Древние египтяне очень хорошо ориентировались по звездам. Мы тоже, уже много лет выбирая, куда лететь отдыхать, смотрим на звезды. Сколько их? 3, 4, а лучше 5 звездочек. В любом случае, всегда будет ласковое море, белый песок на пляжах и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет.
1: Путешествуй по миру с египетскими авиалиниями. Более 70 направлений. Продажа билетов: Краснопресненская набережная, 12, подъезд 3, офис 901.
2: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
3: 18+. Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так

0: И в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
1: Добро пожаловать в мечту! На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
2: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Jetour T1 и Jetour T2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Jetour серии T до 320 тысяч.
3: Все макароны сделаны из одного теста.
4: Все. Кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Несколько раз в год открывается портал. И там две луны, жара и монстры бегают.
8: Мы не первые, кто пытаются покорить эту планету.
9: Они чувствуют нас.
10: «Девятая планета». Уже в кино. 16+.
11: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана.
12: «Битва поколений» на Муз-ТВ.
11: Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина. Иванушки. Любовь Успенская. Моя Мишель. Дора. Токсис. «Битва поколений». Пятый сезон.
13: Это новый вызов.
14: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
15: Я слышал, на Невском новое преступление.
16: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
17: Смотрите новые сезоны любимых сериалов. Невский с 28 сентября и Тверская с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
18: Авторадио.

0: радио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта «Банк ГПБ АО». Изучаем ПДД. Правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
2: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите выгоду до 555 тысяч рублей в «Автоэкспресс». Телефон в Вологде – 71 50 50.
3: Лидер продаж среди кроссоверов – сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Фасад стареет? Не беда! Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54-54-54.
5: Операция по исправлению искривления носовой перегородки. Лор-врач высшей категории Беляев Василий Мефодьевич. Клиника Говорова, Новгородская, 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.
7: Знаете, что реально помогает бизнесу дышать свободнее? Рефинансирование в Севергазбанке. Получите комфортный платеж и 3 месяца обслуживания расчетного счета без комиссии. Позвольте себе выдохнуть, а дальше будем расти. Севергазбанк. Поддержка, которая чувствуется. Телефон горячей линии 8 800 725 52. Звонок бесплатный.
8: АО «Банк СГБ». Вологда, улица Благовещенская, 3. Универсальная лицензия номер 2816 от 26.03.2020. Реклама.
0: Реклама на Авторадио.

0: Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
4: Маша, внучка писала?
5: Велозабег предлагает в парке.
4: А, реванш за гонки на сапах.
5: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
6: Аппарат Almag Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления, предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almag Plus, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Еламед.
9: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
10: Ради хорошего.

0: 1-112-77-47-03 18-40, 18+.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Сергей Лавров продолжает дипломатические контакты в Нью-Йорке. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Министр иностранных дел Сергей Лавров провел серию встреч с зарубежными коллегами на полях Генассамблеи ООН. Об этом сообщили в Российском министерстве иностранных дел. Глава ведомства обсудил двусторонние отношения и международную повестку с представителями Бразилии, Швейцарии, Алжира, ОАЭ и Тринидада и Тобаго. Накануне Лавров также провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. По данным Госдепартамента, стороны обсуждали ситуацию на Украине и российско-американские отношения. После встречи Рубио сообщил, что США пригласили Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в Майами. В Кремле заявили, что рассмотрят это приглашение.
3: Про визиты.
2: Председатель КНР Си Цзиньпин начал государственный визит в США. В письменном обращении, которое приводит центральное телевидение Китая, он заявил, что Пекин и Вашингтон должны быть партнерами, а не соперниками. По словам китайского лидера, отношения двух стран должны строиться так, чтобы сотрудничество преобладало над конкуренцией, а разногласия оставались под контролем. По прибытии в Штаты Си Цзиньпин и его супругу Пэнь Люань встретили Дональд Трамп и Мелания Трамп. Сегодня китайского лидера ждет официальная церемония в Белом доме и переговоры с американским президентом. Государственный визит продлится до 25 сентября.
3: Про пенсии.
2: До конца года для нескольких категорий россиян пересчитают пенсии. Об этом RT рассказал зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Паниш. С октября проиндексируют выплаты военным пенсионерам, а также бывшим сотрудникам МВД, Росгвардии, ФСИН и противопожарной службы. Пенсионерам, которым в сентябре исполнилось 80 лет, удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии, а также назначат надбавку на уход. В ноябре пересчитают специальные доплаты бывшим членам летных экипажей и работникам угольной промышленности. Отмечается, что основные повышения пройдут автоматически.
3: Про болезни.
2: Пик активности гриппа в этом сезоне может прийтись на новогодние праздники или середину января. Об этом РИА Новости сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Сейчас в России растет заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19. За неделю зарегистрировали 734 тысячи случаев. Это почти на 34% больше, чем недели ранее. В Москве также отмечают сезонный рост ОРВИ. Однако эпидемиологическую обстановку в городе оценивают как стабильную.
3: Про школу.
2: Домашнее задание в школах должно укладываться в установленные нормы. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Его слова приводит ТАСС. По словам министра, учителям важно учитывать не только свой предмет, но и задания, которые ребенок получает на других уроках. Для учеников вторых и третьих классов на всю домашнюю работу рекомендуют отводить не больше полутора часов, а для четвертых и пятых – двух часов. Для шестых и восьмых классов – 2,5 часов. Ранее Кравцов также сообщил, что Минпросвещение работает над едиными и понятными критериями выставления оценок. По его словам, это должно помочь сделать оценку знаний учеников более объективной. Официальный курс доллара сегодня 84 рубля 40 копеек, евро 96 рублей 74 копейки. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: переводе с византийского «Драйв-шоу поехали» переводится как «Наград для ушей». Именно поэтому мы здесь, в эфире Авторадио, чтобы нести людям восхищение. Какое прекрасное слово, боже мой. О нас можно рассказывать бесконечно, как и слушать. Для этого, кстати, у нас еще есть и подкасты, собственно, можете их тоже переслушать. Но сейчас не то, сейчас свежий выпуск, а не какая-то просрочка. Поэтому, ребята, делайте громче для вас. Прежде всего, мы подготовили его, человека, который в соцсетях всем ставит такие лайки. А мог бы уже чайник поставить и сделать кофе для коллег. Я два сахара, если что. Иван Броневой.
1: Я заранее с термосом прихожу, себя обслуживаю. Всем доброе утро. Ребята, если есть возможность, вот на секунду включите трансляцию сайта Авторадио.ру и видео из студии.
0: На три часа можно.
1: Анатолий, режиссер, пожалуйста, видеотрансляции. Сделайте крупно на Дениса. Вот максимально крупный кадр. Давайте вот это вот посмотрим. Человек первый раз, насколько я его помню, а я его помню давно, вот с таких вот ногтей, без бейсболки и с какой новой прической. Да. Смотри в камеру сейчас. Наверняка кто-то... Вот, все, достаточно.
0: Пожалуйста, ребята.
1: Фантастика.
0: Год я в кепке ходил.
1: Да какой год?
0: Ну да, у нас, вон, смотри, фотосессия была. Вот пример такой же.
1: В 21-м году, в 22-м видел, вчера только пересматривал, есть записи наших эфиров.
0: Ностальгировал?
1: Да, ты в бейсболке.
0: Ну ладно, ребята, давайте в день сегодняшний переключаться. Давайте встретим этот день, разумеется, в компании друг друга. Что вы там сейчас делаете? Вставайте, подтягивайтесь, делайте вот эти странные звуки, которые сейчас в каждой квартире, наверное. Тем, кто уже за рулем, ни гвоздя, ни жезла, ни пробки. Через классный трек буквально 3 минуты вернемся, пробежимся опять по новостям, которые происходят в мире. Ой, там много чего! Столько всего насыпали! Но еще и драйв-чат организуем. 915-459-2020. Телефон проверьте, заряжен или нет, то, что он тоже сегодня пригодится. Поехали.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро

0: Доброе утро, ребят. Это драйв-шоу «Поехали». Мы здесь, чтобы ворваться в ваше утро, как сосед с перфоратором в выходной. Да, вот так вот ждет вас шквал бодрящей музыки, шанс выиграть подарки, ну и, конечно, поток актуальной информации, с которого мы и начнем, пока вы спали. Ребята, ох, сколько произошло. Воронежский патруль начал штрафовать самих властей. Система «Дозор» с помощью камер ИИ фиксирует нарушения благоустройства, то есть грязные улицы, надписи на подъездах там, и тому подобном, заборе, мусор. Если виновник или владелец объекта не находит, штраф прилетает районным управам мэрии. Вот. С начала сентября в суд поступило более сотни исков, то есть чиновникам уже выписали более 2 миллионов рублей штрафа. Они, естественно, пытаются оспорить штрафы, а разработчики не исключают, что настройки системы будут меняться только после судебных разбирательств. Дозор не подкупить, как говорится.
1: Удобно.
0: Да. Да. Но классно же. Новость приятная.
1: Хотели, да.
0: Вот так вот.
1: Хотели одно, получили ровно противоположный результат.
0: Надо убираться. А, следующее. Почти все россияне, я не знаю, нас спрашивали. Меня нет, тебя
1: нет,
0: спрашивали.
1: Нет.
0: И я думаю, что многих не спрашивали. Но для счастья нужно 150-300 тысяч рублей в месяц. Опрос показал, что каждому третьему для ощущения счастья нужен реальный доход не меньше этой суммы. А при этом главным источником счастья респонденты, тех, кого опросили, опять же, неизвестные нам ноунеймы, назвали здоровье, семью, уверенность в завтрашнем дне. Столько исследований, вот что я хочу сказать. АЗПшки все равно не повышают. Но что-то исследуют.
1: Ну, помечтать можно.
0: Какая-то соль на рану прям. Сколько вы хотите? Лям. Идите, работайте.
1: Не, это на Патрике надо. Там такие цены называют.
0: А там суммы. Я бы уже справки бы, наверное, к врачу отправлял. А теперь по касательно нас, обычных людей. Совет Федерации предложили повысить налог для самозанятых до, внимание, 13%. Сейчас... Да, спасибо. Сейчас платят 4-6. Если инициативу примут, то первыми столкнутся с повышением как раз таксисты и курьеры. Вот так. А может, не надо?
1: А потом еще на в пенсионную скажут отчислять, и можно на ИП переходить просто.
0: Возможно, да. Но у нас сегодня, друзья, еще есть для вас интересные новости, которые мы взяли за основу для того, чтобы вместе с вами организовать драйв-чат. Давайте номер напомню. 915-459-2020, СМС, мессенджер Макс и, собственно, группа ВК. Я надеюсь, что у вас у всех уже телефон заряжен, и вы готовы вместе с нами погрузиться в мир обсуждения и общения. Итак, давайте начнем с того, что вот какая прилетела новость. Исследование, да, аналитики тут провели масштабное в очередной раз, составили рейтинг профессионального выгорания по именам. Выяснилось, что чаще всего на работе сгорают Екатерины и Александры. Пока в нашем коллективе
1: девушки.
0: Таких нет. Нет, просто Екатерина девушка, понятно,
1: а,
0: и Александры.
1: И мальчики и девочки.
0: И мальчики и девочки, да. Катя в основном работает в бухгалтерии, как показала статистика, и кадрах, и постоянно жалуются на хроническую усталость. А Саши, мальчики и девочки, да, сидят в продажах и IT. Вот, поэтому от стресса тоже начинают ко всему относиться формально. А вот Анны и Дмитрии есть еще... отдельная категория. Чаще остальных страдают от бессонницы и тотальной забывчивости. Вот так вот. В общем, если вы сегодня не нашли своего имени в этом списке, у вас есть уникальный шанс, ребята, восстановить справедливость. У нас есть, кстати, Екатерина, Дмитрий, Анна и Александр в окружении?
1: Ну вот на нашем этаже нет. Ну, я, по крайней мере, их не знаю.
0: Надо бы уже по именам людей запомнить. А то мы то, привет, как дела? Может быть, его и Саша зовут, этого человека. Так вот, ребят, сегодня мы предлагаем официально пожаловаться, раз мы говорим про выгорание на работе, на свою работу. Вот прямо сейчас. Выговаривайтесь, как вас зовут, кем вы трудитесь, от чего у вас в офисе или, возможно, за рулем сильнее всего дергается глаз и подкипает. Что вас допекло на этой неделе? Мы для этого и созданы, да? Чтобы выслушать. Может быть, отчеты, вредные клиенты или начальник самодур. Ждем. Вот первый, как пример. Вань, что тебя достало? Спасибо. Давайте. 915-4.
1: А я, кстати, закончил.
0: 20-20. Ждем ваших сообщений. Вы получите 2 билета на ледовый шоу Екатерины. Ой, Евгения Медведева. Екатерина, все.
1: Екатерина
0: уже.
1: Бы выиграла, а Женька держится.
0: Да, кстати, Жени нет в этом списке.
1: Ну, она и катается,
0: поэтому
1: будь здоров.
0: У нее и шоу, она не выгорает. Да, дискотека 90-х на льду, который пройдет 2 октября на ЦСКА-арене. Поэтому welcome, ребята, двери наши открыты, как в той песне. Пишите, пожалуйста. Ждем ваших, собственно, комментариев и голосовых. Чего вы стесняетесь?
1: А мы можем их прямо в эфир?
0: Давайте, дать. Прямо вот как... вот я понимаю, что вы сейчас проснулись. Голос как из шахты. Ну, нам приятно будет. Ждем. Поехали.
2: Поехали! Драйв-шоу!

0: Реклама.
1: Поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение Максим, чтобы ездить дешево. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+. Максим. Ездить дешево.
2: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
3: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
4: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
5: Автозапчасти для иномарок в «Экзис». Пошехонское шоссе, 8А.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: Лечение варикоза лазером в клинике Говорова. Флеболог Алешин Игорь Евгеньевич. Клиника Говорова. Новгородская, 4. Звоните 57-86-61. 57-86-61.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Асоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Асоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.

592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 50.

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.

0: Поехали!
1: Да, друзья, давайте не только слушать полезный, интересный контент в эфире драйв-шоу «Поехали», но еще и заниматься физкультурой. Для этого у нас есть специальный человек, даже не человек, скульптура, не иначе, Иван Броневой. И самые актуальные новости спорта к этой минуте.
0: Время спорта. На Авторадио. Поехали!
2: Я, кстати, действительно ассоциирую себя со скульптурой. Помнишь, на набережной Москвы-реки долгое время стоял скандальный вот этот памятник? Глина в исходном своем состоянии.
1: Ну, там не глина.
2: Ну, куча.
1: Ее прозвали какой?
2: Да, ее прозвали. Вот по форме, мне кажется, это близкое к моему и состоянию, и в целом визуалу.
1: По объему, в принципе, вас не отличить, я имею в виду, ну, по размерам.
2: По габаритам, хочешь сказать.
1: Да,
2: ну, и силуэт такой же.
1: Дай бог здоровья тем грузчикам, которые тебя довезли до нас.
2: Так, начнем. Хочу поздравить наших спортсменов и всех, кто увлекается автоспортом. А Михаил Симонов выиграл гонку чемпионата TCR Италии. Первая победа российского автоспорта с флагом и гимном после возвращения. Это круто, это здорово. Россия опередила, ну, наш россиянин, итальянца Брильядори и второго Рокку на 1.4.
1: Рокку?
2: Рокку, да.
1: Это итальянец?
2: Да. Си. Си Рокку. Так вот, 1.4 десятых секунды и 1.8 десятых секунды.
1: Сейчас кто понял, тот понял, что Рокко не только итальянец. По идее, бразилец и актер.
2: А, вот куда тебя.
1: Неплохой такой актер.
2: Ну, там тоже спорт.
1: Есть классный фильм с ним. «Роман Икс» называется. Французский. Очень крутой.
2: Да?
1: Да, но смотреть без детей. Возвращаемся к новостям спорта.
2: Не дочитаю, я сегодня выпуск. Дальше пошли.
1: Ты не по памяти?
2: Конечно. Я подглядываю, у меня от руки шпаргалка на коленке.
1: На руке.
2: Поехали. С 1 октября Fan ID ведут на матч теперь еще и Кубка России. Соответствующий документ подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Карта болельщика понадобится только на стадионах клубов РПЛ.
1: Ну, я, например, не понимаю, в чем проблема. Ну, сделал ты через госуслуги эту историю. Она делается там 2 минуты. Пришел, сиди, наслаждайся футболом. Заметь, я, конечно, сейчас, возможно, многие встанут и возьмут вилы в руки, да, именно фан-зона, фан-сектор. Но я, например, когда вот были 99-й, 2000-й, 2002-й год, боялся ходить на футбол. Потому что тебя могли там, ну, попасть в эту лавину.
2: В замес.
1: Да. Сейчас же намного проще. Ты посмотри на стадионы. Сидят родители с детьми, все комфортно, безопасно. Я не понимаю, почему, в чем проблема пойти сделать фан-айди.
2: Я пробовал, у меня не получилось. Может быть, я что-то не так делал. Хотя я
1: чуть
2: на футболе...
1: дальше камеру от лица.
2: Ты думаешь?
1: Да.
2: Не помещается.
1: Просто загружаешь действительно фотографии, 2 минуты, у тебя появляется, ну, отдельная иконка, показываешь, сканируешь, проходишь.
2: Сегодня попробуем вместе. Может, получится. Так, забавная новость из Республики Татарстан прилетела. Один из самых высокооплачиваемых хоккеистов континентальной хоккейной лиги, Кевин Хейс, завершил карьеру после 2 недель жизни в Татарстане. Значит, он приехал в Россию как звезда НХЛ, но не смог справиться с уровнем нашей лиги. За 5 матчей он набрал 0 очков. То есть ни ассистов, ни забитых шайб, ничего. Он расстроился, как пишут местные издания, съел эшпачмак с горячим чаем и решил покончить со спортом. Ну, чтобы вы понимали, насколько серьезный был человек, насколько большую ставку на него делал руководство Акбарса, зарплата у него была 80 миллионов рублей за сезон. И человек 5 матчей отсидел, подумал, ну, откатал хорошо, и мне пора. 34-летний американец теперь поедет домой. Все, карьера закончилась. Ну,
1: пока.
2: Пока. Вот что эчпачмаки с людьми делают иностранными. Дальше идем. Сборная России, наша, естественно, футбольной, выпустила новую форму, посвященную гимну страны. Создатели формы оцифровали первый аккорд.

Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в Роско. А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
3: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Коммуникация актив 2026 года выпуска.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.
6: Простуда начинает раскачивать организм. Жар, слабость, головная боль. Анвимакс. Ваш баланс помощи организму в снятии симптомов и борьбе с источником простуды вирусами. Анвимакс. Не дайте простуде раскачаться.
7: Анвимакс активен в отношении гриппа А. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте

0: Лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
3: Рольф Ультра – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф – выбор лидеров.
4: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 000 рублей. Специальные осенние условия кредитования от PAOSOFCOMBANK. Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита слэш автокредиты на сайте банка SOFCOMBANK.RU. Подробности наличия уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
5: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
3: Авторадио.
6: Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах

0: Поехали! Итак, в драйв-чате сегодня обсуждаем, что вас раздражает, что вас, может быть, бесит и от чего вы устали на рабочем месте. На работе, пожалуйста, жалуйтесь. 915-459-2020. Есть уже первая порция сообщений. Ну как первая? Такая порция, лично я вижу, что можно до конца нашего эфира читать сегодняшнего. Действительно, давайте посмотрим.
1: Драйв-чат. Поехали!
2: Итак, сеанс коллективной психотерапии в драйв-чате в эфире Авторадио в полном объеме начинается. Портал действительно аж плавится, пишут десятки Кати и Саш, которые кричат действительно, вот, наверное, на трубку свою, что это чистая правда. Мы больше не можем видеть этот Excel и эти планы продаж. Ну, можно только понять и, я не знаю, настроить вас, ребята. Может быть, сделать какую-то паузу. Ну, действительно, либо найти хобби. Это просто давление осени. Когда, знаете, когда цель какая-то была уже достигнута в виде отпуска и тому подобное. Сейчас вот не знаешь, к чему двигаться. Возможно, нужно просто чуть-чуть передохнуть. Что касается забавных сообщений, то, ну, многие наоборот. Хочу рассказать вам про свою работу. Работаю водителем, который вот эти, так скажем, откачивает. Откачивает, просто скажу. Ну, мало ли, еще кто-то завтракает.
0: Я понял, понял, вот. Да.
2: И он сам пишет, что не буду говорить прямым текстом про работу.
0: Такая, с флером профессия.
2: Вам ясно, от чего и как. В целом, неплохо, но хотелось бы, чтобы доплачивали за вредность. Вот, Игорь Сергеевич. Игорь Сергеевич, кстати, делает полезное дело. Дальше. Димон пишет, у меня была работа лет 10 назад, и был такой начальник Дмитрий, кстати, он тоже Дмитрий. Когда я пришел устраиваться, он такой добрый, душка человек, провел со мной собеседование, хорошо взял меня на работу, был, ну, прям прекрасный коллектив и так далее. Но когда он пошел вверх по лестнице, он стал очень сильно зазнаваться, и нас, ребята, ему перестал нравиться, он просто давил рублем. То есть, если он не выписывал или выписывал совсем мизерную премию, мы терпели, терпели, терпели, в итоге целый командой уволились с работы одним днем. Но его потом за это постигла кара. Он что-то начал на предприятии воровать. И его уволили по статье. А сейчас я очень доволен своей работой. У меня прекрасный, потрясающий начальник. Он меня считает членом семьи, и мы в отличных отношениях.
0: Ну, вот это круто. Все к лучшему.
2: Ну, по всей видимости, он за счет команды и пошел на повышение, понимаешь? И забыл тех людей, кто был с ним внизу.
0: Тут написала Катя, говорит, работаю диспетчером на заводе. Коллектив отличный, но когда напарница в отпуске, в выходные я уезжаю в деревню, ухожу в конец нашего участка, это порядка 80 метров от дома, и просто ору.
2: Нормальный выход.
0: Да, благо у меня крайний участок, дальше только поля и речка, а вот после того, как прокричалось, иду, беру удочку, ухожу на реку, посидеть в тишине, а потом снова в понедельник на работу.
2: Так, по теме как раз статистики пишет. Доброе утро, ребят, меня зовут Александр, работаю в IT. Насчет формального подхода, это в точку. Мне вчера клиент 2 часа орал в трубку, что у него сайт упал. Я сидел, пил кофе и монотонно отвечал. Ваша заявка принята, ожидайте ответ в течение 30 рабочих дней. Внутри вообще ничего не ёкнуло. Видимо, я окончательно спекся. Наверное, надо подумать об отпуске. Александр, а почему нет еще, как бы? Ну, бабе лето уже нет, но дедов октябрь.
0: Да есть куча мест, где красота невероятная, вот даже сейчас.
2: Ну да, можно выбрать какую-нибудь локацию, просто передохнуть, заземлиться немного. Поэтому возьмите это как совет к действию. Так, ребят, пишите еще, как вас зовут, на какой работе вы сейчас находитесь и что должно случиться сегодня, чтобы вы прямо посреди дня вот не встали и не ушли в закат. А может быть, наоборот, встали уже и ушли в закат. Пишите 915-459-2020, СМС, мессенджер Макс и группа ВК.
1: Драйв-шоу. Поехали.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, пасмурно, без осадков. Температура воздуха в течение дня до плюс 21 градуса, ночью до плюс 16. Ветер восточный до 7 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.

0: окружном шоссе.
1: Автомобили Теннет с выгодой до 660 тысяч рублей. За подробностями по телефону 71 50 50. Если автомобиль, то Теннет. Если Теннет, то в Автоэкспресс. Указана максимальная выгода по действующим маркетинговым акциям. Акция действует до конца сентября.
2: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр 54 54 54.
3: Газель Бизнес. Коммерческий автомобиль, разработанный с учетом требований профессионалов. Только у официального дилера бренда ГАЗ в городе Вологда Автоэкспресс. Улица Железнодорожная, дом 50. Телефон 55 99 20.
4: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
5: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 30 сентября. Подробности у продавцов.
6: Внимание! В «Бегам» неделя скидок на снегоуборочную технику. Только с 21 по 27 сентября скидка 20% на всю снегоуборочную технику. «Бегам». Готовься к зиме с выгодой.
7: 26 сентября с 10 до 17 часов пройдет универсальная ярмарка «Дары осени» на трех площадях – Кремлевской, Чайковского и Федулова. На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты, все самое вкусное и полезное в одном месте, без возрастных ограничений.

0: Драйв-шоу «Поехали», друзья, продолжается в эфире Авторадио. Прямо сейчас мы открываем рубрику для тех, кто любит свою машину не только на словах, но и на деле.
1: Большинство автомобилистов не относятся серьезно к антифризу. А зря. Вот бензин, масло, это да, это важно. А про антифриз вспоминают, когда радиатор уже начинает течь. Но ведь от качества антифриза тоже кое-что зависит. Или... нет.
0: Как часто надо менять антифриз и какой именно покупать и заливать? У нас в гостях человек, который ответит на все эти вопросы. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
2: Что там под капотом? Поехали!
0: Максим, доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Привет, друзья, доброе утро.
0: Максим, как часто нужно менять охлаждающую жидкость? Или не заморачиваться с этим вопросом? Ну, как бы, залил там когда-то, и ладно.
3: Обязательно нужно менять. Почти половина серьезных поломок двигателя связана именно с охлаждающей системой. Пакет присадок в антифризе, который и защищает от коррозии и от накипи, со временем вырабатывается.
0: Угу.
3: Осадок и накипь забивают каналы, соты радиатора. Конечно, что? Теплоотвод падает, а двигатель в результате перегревается. Ну, а это прямой путь к капитальному ремонту, а то и к замене двигателя.
1: А сроки какие у этого самого ресурса?
3: Ну, смотрите, вот старый Тосол, всем известный, ходит 40-50 тысяч километров. Угу. А современный антифриз, конечно, больше. До 200-250 тысяч километров. Но не более чем 5 лет. Точный интервал всегда смотрите в инструкции к своему автомобилю.
1: Как все серьезно оказывается на самом деле. А если не знаешь, или, я не знаю, ну не помнишь, когда менял антифриз, что тогда делать?
3: А вот если не знаешь, нет, если не знаешь или не помнишь, просто не гадай. Замени и все, это самое дешевое и самое разумное решение.
0: А можно прям так взять и заменить?
3: Можно, но если хочешь разобраться, загляни в расширительный бачок.
0: Угу.
3: Жидкость помутнела, побурела, под крышкой желе, хлопья какие-то. Серьезно, так и есть.
0: Такое бывает, да?
3: Да-да-да. Значит, присадки сработались. Mm-hmm. Некоторые говорят, присадки кончились. Это уже не антифриз, а такая агрессивная жидкость, которая разъедает систему. Печка хуже греет, система работает на пределе. И любой из этих признаков – сигнал, что тянуть уже нельзя, надо менять.
0: Так, а на что ориентироваться на полке? Что надо выбрать?
3: Совет. О, это самый популярный вопрос. Мы в журнале «За рулем» регулярно тестируем антифризы, и результат, мягко говоря, не радует, потому что половину из представленного на полках в магазинах брать нельзя даже за даром. Я серьезно говорю. Есть антифризы с метанолом или опасными добавками, разъедающими металлы и резиновые детали. Некоторые кипят уже при 90 градусах. А есть такие, что еще и горят. Вот представьте, протечка, выплеск на горячие детали двигателя антифриза.
0: Хорош вообще.
3: Да-да-да, а потом вы читаете сводку, сами же читаете в новостях сводку. На дороге выгорел дотла автомобиль.
1: И это из-за антифриза?
0: Я до 90 машину прогревал зимой, а тут оно все сгорело. Фу, конечно, дай бог. Так, ну а что выбрать так-то?
3: У нас в России есть 2-3 проверенных производителя, стабильно выдающих товар высокого качества, который выдерживает все заявленные параметры. Я, например, смело рекомендую антифриз «Феликс». Как раз по исследованиям он содержит усиленный пакет присадок против коррозии. И у него нет нареканий ни по температуре кипения, ни по температуре кристаллизации. Он хорошо выдерживает морозы до минус 45. Можно смело использовать любых моторов, так как линейка антифриза «Феликс» закрывает все имеющиеся на рынке модели автомобилей, даже последние китайские, и электромобили в том числе.
0: А электромобилям тоже антифриз нужен?
3: А как же, у них же есть система охлаждения.
0: Опа, я проверю.
1: Привет!
0: Реально, я не знал.
1: Добрый вечер!
0: Я думал, там чисто аккумулятор.
1: Так, ну, короче говоря, надо покупать дорогой антифриз, и тогда проблем не будет. А не вот этот вот по скидкам, по акциям, где-то там неизвестном месте.
3: Дорогой антифриз, как показывают наши исследования, тоже бывают убийства. Надо покупать правильный, хороший.
1: Я понял. Будем покупать качественный и проверенный антифриз «Феликс». Как сказал, собственно, сам Максим Кадаков, он бережно относится к двигателю, не кипит и не замерзает.
3: А еще и не горит.
0: И не горит, да. Спасибо большое. В нашей студии был главред журнала «За рулем» Максим Кадаков.
3: Всем хорошей дороги. Спасибо.
1: Спасибо.
2: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио. Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
8: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
12: Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
14: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
15: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
16: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Хеликс и Хеликс Лайт – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Мошенники начали обманывать россиян от имени судов. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Аферисты стали выдавать себя за сотрудников судов и сообщать россиянам о якобы назначенных заседаниях. Об этом ТАСС рассказал член общественной палаты Евгений Машаров. Для убедительности преступники называют персональные данные человека, номер дела и дату заседания. После этого предлагают перейти по ссылке или назвать код из СМС для подтверждения личности. Машаров напомнил, что сотрудники судов никогда не запрашивают пароли и коды из СМС. В случае возникновения сомнений информацию о деле стоит проверять самостоятельно на официальном сайте суда.
3: Про финансы.
2: Банк России намерен усилить требования к финансовым блогерам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора. ЦБ объяснили, что речь идет прежде всего о недобросовестных авторах, которые могут влиять на решения инвесторов в собственных интересах. Работу в этом направлении планируют вести постоянно. О том, какие именно новые меры могут появиться, пока не уточняется. Ранее регулятор уже заявлял о необходимости усилить контроль за отдельными операциями на криптовалютном рынке.
3: Про водителей.
2: Долгая дорога утомляет даже опытного водителя. Специалисты рекомендуют проводить за рулем без перерыва не больше 4 часов, а за сутки не больше 9. Чем дольше человек ведет машину, тем сложнее сохранять внимание и быстро реагировать на ситуацию на дороге. Сказывается и долгое сидение без движения. В частности, ухудшается кровообращение в ногах. Поэтому в дальней поездке лучше не дожидаться сильной усталости, а заранее планировать остановки. Главный редактор издательского дома «За рулем» Максим Кадаков в беседе с Авторадио рассказал, как часто стоит делать перерывы в пути.
4: В любом случае, желательно через 2-3 часа сделать остановку и выйти просто походить. 5-10 минут потратить. Через следующие 2-3 часа нужно обязательно остановиться где? Уже на АЗС. Пополнить топливо, сходить в туалет, купить себе что-то попить. Это займет уже не 10 минут, а возможно 15-20. Ну и опять же, смотря вот то, как вообще, когда выезжает. Потому что если вы выезжаете вечер под ночь, это вообще тяжелая дорога. Я предпочитаю в дальний путь ехать, если есть такая возможность, выезжать, как я говорю, навстречу солнцу. Я очень рано встаю, особенно в летнюю пору, выезжаю чуть ли не в 5 утра, если ехать совсем далеко. И когда человек едет как бы морально, психологически навстречу солнцу, начинается новый день, ехать гораздо легче.
2: Эксперт добавил, что сделать внеплановую остановку стоит и в том случае, если начали затекать ноги. Лучше выйти из машины, немного пройтись и только после этого продолжать путь.
3: Про опросы.
2: За последний год 40% работающих россиян задумывались об увольнении, однако действительно сменили работу только 5%. По данным ВЦИОМ, которые приводит «Комсомольская правда», чаще всего причиной становится недовольство зарплатой и высокой нагрузкой. При этом 62% респондентов не имеют на примете компании, куда хотели бы перейти. Реже всего об увольнении задумываются те, кто доволен материальным положением своей семьи. Официальный курс доллара сегодня 84 рубля 40 копеек, евро 96 рублей 74 копейки. А между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 23 тысячи рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 46 тысяч. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу.
5: Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы поедем.
0: Поехали.
5: Утром ранним
0: на Авторадио.
6: Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. И мы здесь, чтобы разогнать утреннюю тоску, как бабушка разгоняет голубей у подъезда. Кыш! Вас ждет музыкальный душ, поток бодрящей болтовни и, возможно, даже денежный выигрыш. Но, конечно, все зависит от вас и от вашей внимательности, потому что впереди у нас, помимо драйв-чата, где мы обсуждаем, как вы на работе, как у вас дела, перегорели, может быть, что-то там раздражает, бесит, пишите об этом. Есть, конечно же, на горизонте игра «Много денег» на Авторадио. Это, кстати, равносильно ходить на работу.
7: Это равносильно не напрягаться вообще и просто получать удовольствие.
6: Я
7: и деньги.
6: Денежное вознаграждение, конечно.
7: Ну, конечно, 23 тысячи рублей в банке. Так партнер еще удвоит сумму, так что песню слушайте внимательно.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро

0: понедельник на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Россиянам порекомендовали накопить 69 миллионов рублей, чтобы не работать после 40 лет. Ну что, приступим к реализации?
2: Ну, аванс просто не будем тратить и все.
1: Да, гениальный план. Прямо сейчас будем реализовывать. Это драйв-шоу «Поехали» в студии Авторадио, друзья. И прямо сейчас мы находимся в рамках суперигры «Много денег» на Авторадио. 13-й сезон, который исполняет мечты. Абсолютно любые. Если в вашей голове где-то там в чертогах памяти лежало, что вы хотите корабль, напишите об этом. А может быть, ремонтантную малину вы хотите, куст.
2: Да мы найдем. Такое?
1: Это которая несколько раз в сезон дает ягодку. Это тоже мечта многих садоводов. Может быть, дорогу, может быть, новый счет. Да что угодно, ребята, вы можете написать нам на сайте Авторадио.ру. И, естественно, благодаря тому, что вы замените свой гудок на гимн Авторадио, вы в игру вступите. Ну, а дальше уже, конечно же, ежедневно можно выигрывать деньги. Вот, например, сегодня в банке у нас
2: 23 тысячи рублей.
1: И благодаря нашему генеральному партнеру игры «Низкий поклон» Озонбанку эта сумма может еще и удвоиться. Это 46 тысяч рублей. Воу-воу!
2: Вахахау, я бы даже сказал.
1: Ничего себе! Ничего себе!
2: Мощно.
1: Да.
2: Все, эпитеты закончились. Да. Ребят, главное, вступайте в игру как можно скорее. Вот пока мы все это рассказывали, уже можно было в игре оказаться. Заходите на сайт Авторадио.ру, вводите свой номер телефона, устанавливаете мобильное место гудков гимна Авторадио, описываете свою мечту и дальше слушаете наш эфир внимательно. Ждете, когда ваш номер выберет наш радиорулет.
1: Все очень просто. Да, после того, как она выбрала, мы непосредственно свяжемся с вами и хотим услышать гимн. Если он есть, 3000 рублей мы вам отдаем за наш прекрасный гимн Авторадио. Далее спросим, какая песня звучала перед игровым эпизодом. Если вы справитесь, а я думаю, это было несложно, трек до сих пор играет на всех корпоративах и праздниках, вы получите 23 тысячи рублей. Ну и не забываем, да, что наш генеральный партнер играет, а сумму еще и удвоит. Итак, давайте перейдем к реализации задуманного. Останавливаем радиорулетку.
2: И она выбрала номер, который заканчивается на 5844. Принадлежит он Ольге из Челябинской области.
1: Гражданочка Ольга. О чем мечтает?
2: Я пытаюсь сосчитать количество нолей. Так, 3 миллиона рублей, пишет она, чтобы подарить машину мужу. 3 миллиона рублей нужно.
1: Угу.
2: Все, звоним. За время нашей игры мы подарили больше 22 автомобилей за все сезоны.
1: Может быть, сразу машину?
2: Ей надо 3 миллиона.
1: Ну, не... Понятно. Там еще и на маркетплейсе выкупают.
2: Здравствуйте, Ольга. Это Авторадио. Вы в прямом эфире. Игра «Много денег». Денис Курочкин, Ваня Броневой. Доброе утро.
1: Доброе.
3: Доброе утро.
1: Ольга, а можно узнать конкретную точку, куда мы дозвонились? Просто вы указали Челябинскую область.
3: Челябинск.
1: А, сам Челябинск, да? Как дела в Челябинске? Все хорошо?
3: Да, прекрасная, прекрасная погода.
1: Супер, класс. А слышим, ну, и у вас тоже замечательное настроение. Давайте,
3: да, отлично.
1: Поднимем его еще выше. 3000 рублей вы у нас получаете. Гимн Авторадио.
3: Спасибо.
1: Всей страной мы слышали. Значит, вы в игре, и мы можем спросить вас о мечте, которую вы указали. Вы указали, что вам необходимо 3 миллиона рублей, все верно?
3: Да.
1: На подарок, а именно автомобиль для мужа. А что за автомобиль?
3: Да.
1: Какой конкретно?
3: Ну, это мы уже выберем.
1: Да, то есть это уже не подарок будет. Это вы пойдете в каждый автосалон смотреть, да, выбирать, трогать.
3: Да.
2: Так приятнее же.
1: А я думал, как вот во всех видео, когда, знаешь, подарки дарят. То есть муж зайдет, как бы зайди посмотреть. О, что за бантик, ой, какая машина. Твоя.
3: Да, так он хочет, конечно, RAV4.
1: RAV4 хорошая машинка. А сейчас какая у него?
3: Сейчас у него Kia.
1: Ну, тоже неплохо, но пришло время просто, наверное, поменять, да?
3: Да.
1: Все понятно. А сами-то управляете?
3: Конечно.
1: Угу, понятно, для кого машина будет. Муж как предлог.
3: Нет, это именно для него машина.
1: Но, слушайте, это здорово, на самом деле. А он-то вам ответит потом таким подарком-то, Ольга?
3: Надеюсь.
1: Как муж-то зовут? А то мы обсуждаем человека и даже не знаем.
3: Андрей.
1: Андрей. Муж Ольги из Челябинска. Ну, тоже подумай о сюрпризе.
2: Ну, уже точно муж Ольги. Очень повезло с Ольгой.
1: Это точно. Ольга, давайте перейдем в день сегодняшний, вернемся. У нас в банке 23 тысячи рублей. Ничего себе. Если вы нам ответите на вопрос, какая песня звучала перед игровым эпизодом, эта сумма станет вашей.
3: Назовете? Мама Люба, давай-давай.
1: Серьезно? Прямо она?
3: Да.
1: Прямо она?
3: Да.
1: Ну что ж тогда, да. Мама Оля, давай-давай, танцуй! Двигайся! Кричи, это правильный ответ! 23 тысячи! Давай усилим эффект. Просто усилим сильнее. Скажу больше. Генеральный партнер игры Озонбанк удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 46 тысяч рублей. Ольга, ну это уже точно.
2: Зимняя резина.
1: Страховка, резина. Возможно. Нет, ну не страховка, коврики. Да что?
2: Антикор.
1: Да. В общем, допы. Очень скоро, Ольга, вы получите эти деньги на карту Озонбанка, с чем мы вас поздравляем. Как вам начало?
3: Спасибо.
1: Четверга.
3: Отличное вообще, отличное начало. Спасибо за прекрасное утро.
1: Супер, Ольга. Только не говорите Андрею, потратьте на себя.
2: Это мы вам, отлично.
1: Это конкретно вам. Ему подарок, может быть, тоже приплывет, когда случится четвертый суперфинал игры «Много денег». Мы вас поздравляем, будем за вас болеть. Ольга, хорошего вам дня. Думайте теперь,
3: спасибо.
1: Как...
3: Спасибо, вам также отличного дня, отличного настроения и положительных эмоций.
1: Ну, мы теперь заряжены. Вашим бодрым голосом точно. Вот так вот надо играть. Проснулась, выиграла, все, на работу может не идти.
2: Ну, как будто бы да. Но хочу сказать, что у нас будет и четвертый, и пятый суперфиналы. А еще под самый Новый год будет дополнительный шестой суперфинал. В нем генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту. А удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. В банке у нас теперь 5000 рублей.
1: Да, начинаем все вновь. Игра у нас продолжается. Радиорулетка запускается. Всем удачи.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.

0: Спонсор утреннего шоу – представительство АО «Баснолек». Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Реклама спонсора.
0: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама.
3: Поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение Максим, чтобы ездить дешево. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+. Максим. Ездить дешево.
4: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
5: Качественные, конечно.
6: Надежные, чтобы потом не было проблем.
7: Долговечные, проверенные временем.
8: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
9: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
10: Ворота и калитки, распашные, откатные. Профиль-центр 54-54-54.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Узнайте больше у официального дилера Тенет Северная по адресу Вологда, улица Северная, 25Б. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным Автостат 03.07.2026.
12: Внимание! В Бигам неделя скидок на снегоуборочную технику. Только с 21 по 27 сентября скидка 20% на всю снегоуборочную технику. Бигам. Готовься к зиме с выгодой.

0: 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: ОАО «РЖД» предлагает в аренду нежилое здание свободного назначения площадью 52 квадратных метра с относящимся к нему земельным участком площадью 30 соток по адресу город Вологда, Пошехонское шоссе, дом 6. Справки по телефону Вологде 79-62-34, код города 8172.
2: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 30 сентября. Подробности у продавцов.
3: Операция по исправлению искривления носовой перегородки. Лор-врач высшей категории Беляев Василий Мефодьевич. Клиника Говорова, Новгородская, 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
5: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
6: Тысяча автомобилей! И один сайт. Marten.ru.
7: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии 100 клиника Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология 100 клиника Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Поехали!
1: Драйв-шоу «Поехали» с вами, и настало время представить вам человека и предоставить ему слово. Он как самая современная дорожная камера, видит все, что происходит на дорогах и даже за их пределами. Встречайте, Денис Курочкин и его автоновости.
0: Автоновости. Поехали!
2: Итак, дамы и господа, присаживайтесь поудобнее и начнем с важных нововведений. В ГАИ утвердили новый автоматизированный алгоритм для дорожных комплексов видеофотофиксации, который начнет штрафовать водителей за так называемую фиктивную аварийку. Многие ведь любят объезжать заторы по выделенной полосе для общественного транспорта, включив световую сигнализацию.
1: Так.
2: Все мы это видели, чтобы как-то прикинуться сломавшимся. Вот теперь нейросеть фиксирует машину в динамике. Если автомобиль с включенной аварийкой бодро проезжает под двумя камерами подряд, на приличной скорости система автоматически выписывает штраф на 1500 рублей. Вот. А в Москве и Санкт-Петербурге на трешку. Обмануть систему больше не получится. Если машина действительно неисправна, водитель обязан выставить знак аварийной остановки, иначе квитанция прилетит гарантированно. Вот так, друзья. Фокус больше не пройдет. Если не очень хочется постоять на выделенке с моргающими фарами, готовьтесь заплатить за этот перформанс, как билет в хороший театр. Движемся вперед к высоким технологиям, еще выше, мировым брендам. Немецкий концерн Basfuss.
1: Что это такое?
2: Совместно с концерном BMW.
1: Это понятно.
2: Какой-то местный у них там Basfuss. Официально представили инновационное лакокрасочное покрытие кузова с эффектом самовосстановления под воздействием тепла. Вот так вот. Это специальный лак, в структуру которого интегрированы микрокапсулы жидкого полимера. Как только ветка дерева или мелкий гравий повреждает поверхность кузова, капсула лопается под воздействием обычного солнечного тепла или горячей воды, полимер расширяется, полностью затягивая мелкие царапины и сколы за несколько минут без следа. Фантастика!
1: Ну это как кожа человека получается, сама заживает?
2: Ну да, как печень. У тех, кто сидит у КБшки. Так вот, концерн BMW уже подтвердил, что начнет серийно красить этим умным лаком автомобили 7-й серии на заводах в Баварии со следующего модельного года. В общем, эпоха полировки кузова постепенно уходит в прошлое. Ну, для тех, кто выберет именно этот вид и именно эту серию автомобиля.
1: Ну, я думаю, там цена тоже вырастет солидно.
2: Осталось только бы, знаешь, что было бы здорово, если придумали такой лак для семейного бюджета, чтобы он затягивал
1: пробоины,
2: дыры после визита на обычный автосервис. Так, едем еще вперед. Много интересных событий про утильсбор, о том, что его точно уже, он вырастет с начала 27-го года, всем уже, наверное, ясно. Если вы слышите это впервые, Минпромторг подтвердил повышение на 10-20%. Какой такой пробег-то большой? Чего нельзя конкретно сделать? 12, там 10. 10-20.
1: Я думаю, 19,9, как ценники.
2: В ведомстве отметили, что сбор помог достичь важных результатов для достичь. Чтобы сбор помог, еще раз, достичь важных результатов для российского автопрома. Весело, спасибо. Ну, не хотелось бы. Не надо больше, наверное, да? И на финал. Классная, друзья, новость. Если вы хотели выглядеть как машина,
1: так,
2: то АвтоВАЗ дает такую возможность. Компания решила захватить рынок одежды. Вышла первая коллекция ретро-одежды с «Жигулями». Вот. А что, реально выглядит круто. Там есть и косуха такая кожаная. Знаете, вот как батя ходил в свое время. Какой-то такой бомбер классный. Всякие брелоки, рубашки, футболки, поло, кофточки, которые застегиваются на шее. Ну, это прям такие, знаешь, реально классные вещи.
1: Что по ценам?
2: Цены стартуют от 999 рублей. Вот. Мне кажется, это лучший подарок на день рождения бати, ну или тот, кто внутри себя уже ощущает так же. Реально стильно.
1: Надо посмотреть.
2: Реально стильно. Посмотрите. На этом, дамы и господа, я думаю, что можно заканчивать. Узнали все самое интересное и важное к этой минуте из мира авто. Ну и готовы мы двигаться далее. Впереди у нас ожидает драйв-чат. Напомню, вопрос самый простой, собственно. Какую самую глупую штуку вы выкинули на работе? Может быть, из-за банального переутомления? Что вас немножечко раздражает? Выговаривайтесь. Мы для этого и созданы. 915-459-2020.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.

0: Такой небольшой флешбэк мы совершили в 2000-е годы, когда команда Safri Duo выпустила этот трек. Это уже современное звучание. Классные ребят, которые барабанили по всему миру и даже участвовали на одном из чемпионатов мира. Но у нас другая есть для вас отличная новость, ребята. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы запускается невероятный, грандиозный, фешенебельный, не знаю, как назвать.
1: Ну, так и есть.
0: Ну, точно проект, который войдет в историю, формула Авторадио, в котором каждый из вас может проверить свои знания правил дорожного движения.
1: И выиграть, внимание, 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей или даже новенький автомобиль. Все предельно просто. Заходите на страницу проекта на нашем сайте Авторадио.ру, проходите тест на знание ПДД, и 10 лучших из вас по итогам этого тестирования станут финалистами. 10 октября примут участие в большом заезде по улицам столицы. Лучший из лучших, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза.
0: Дан, автомобиля «Лада Искра», спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». За это стоит побороться, ребята. Ну и, конечно, устранить пробелы. Вдруг они появились в вашей голове по
1: наверняка
0: поводу правил дорожного движения. Так что добро пожаловать в «Формулу Авторадио». Участвуйте, и, возможно, именно вы уедете в финале на новеньком, на зависть соседям и родственникам автомобиля.
1: Все подробности найдете на «Авторадио.ру», категория 18+.
2: Партнер проекта – Банк ГПБ АО. Изучаем ПДД. Правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
3: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
5: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит, для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
9: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
11: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
12: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
13: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausa Combank. Получите персональное предложение у официальных

0: обеспечение частоты в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
2: Мне с гусем.
1: Так они все с гусем.
2: Так я все и возьму.
3: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
4: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
5: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
6: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на masla.fit.fitauto.ru.
9: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
10: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
11: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. «Российская газета». На бумаге и в цифре, когда каждое слово имеет значение. 16+.
12: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали!
1: 8.40 на столичных. Утреннее драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио в самом разгаре. В драйв-чате обсуждаем выгорание по именам. Напомню, статистика нам говорит, аналитики подтвердили, и, собственно, слушатели тоже, что чаще всего выгорают на работе Екатерины и Александры. Причем мальчики и девочки, а вот кого зовут, Саша, да? А также есть еще Дмитрий и Анны. Они чаще остальных страдают от бессонницы и тотальной забывчивости. Вот мы решили спросить, так это или нет. Поэтому пишите, как вас зовут, и жалуйтесь официально. Выгорели вы? А может быть, просто на накипевшее, связанное с работой.
2: Вот как раз Катя нам написала, говорит, меня зовут Катя. Вот то, что про вашу новость. Mm-hmm. Обожаю свою работу, хотя работа не самая простая. Работаю медсестрой.
1: Елена тоже написала, кстати, приветик, прежняя работа меня радовала. Работала медсестрой в детской поликлинике. Вот. Так вот, пришлось ее бросить и переехать жить в другой регион. Когда была в гостях в этом году, меня на прежней работе ждут, место найдут, чай захотел девочкам попить. Понимаешь, вот так тепло встретили, охота все бросить и снова к ним вернуться. Вот. Но на нынешнем месте главврач тоже работает медсестрой. Так себе руководитель. Коллектив тоже интересный, выходил без желания из отпуска в свой серпентарий. Видишь, хочется все-таки вернуться обратно. Это Елена.
2: А тут Алексей написал, работаю на металлургическом заводе. Работа, ну, такая, скажем прямо, непростая. Но есть один большущий плюс. Могу слушать авторадио в рабочее время.
1: В наушниках или на громкую?
2: Не знаю.
1: Александра, кстати, опять же, из статистики пишет, меня зовут, ну, Александра, больше всего меня на работе удивляют люди, которые забывают снять корону, придя утром на работу. Вот, начинает закипать. Александра, выдыхаем. Большой вздох через ноздри, вдыхаем через рот, терпим и обращаем внимание. Они пришли и ушли, как и вы. Вам с ними, как говорят, детей не крестить, поэтому идите просто мимо.
2: Ну, иногда, кстати, осознание этой простой, банальной даже мысли сильно помогает, если вы это, ну, прям прочувствуете и поверите. Действительно хорошо работает.
1: Так, нам говорят большое спасибо, что помните и озвучиваете сообщение.
2: Но куда мы денемся?
1: Для этого есть драйв-чат, поэтому, ребята, мы и просим вас написать по номеру 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Вот Лариса написала, что я люблю свою работу, вот, меня ничего не раздражает. И вот начальство, как бы это помягче сказать, тоже не раздражает. Но логистика у них не работает совсем, вот. А нас они не слушают. Живут по принципу «я начальник, ты дурак». Они лучше знают, что и сколько нам нужно. Вот так вот. Но, правда, если совсем достанут, можно и уволиться. Вот.
2: Ну, если есть такая возможность, тоже.
1: Кто к Ларисе обращается, ну, по месту ее работы, замечательно. Со всеми в хороших отношениях.
2: А у нас логистика, кстати, очень простая есть. Очень простая механика, я бы сказал, прямая, как линия. Вот сейчас берете в руки телефон, звоните, через несколько минут играете и выигрываете в игре под названием «What the Fake». И все, и подарок у вас в руках.
1: 258-3300, код Москвы 495. Ребята, ждем одного из вас, кто первый, тот первый. С тем и сыграем.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс, погоды пасмурно, без осадков. Температура воздуха в течение дня до плюс 21 градуса, ночью до плюс 16. Ветер восточный до 7 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите выгоду до 555 тысяч рублей в «Автоэкспресс». Телефон в Вологде – 71 50 50.
4: Лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
6: «Газель Бизнес» – коммерческий автомобиль, разработанный с учетом требований профессионалов. Только у официального дилера бренда «ГАЗ» в городе Вологда «Автоэкспресс». Улица Железнодорожная, дом 50. Телефон 55-99-00.
7: Внимание! В «Бигам» неделя скидок на снегоуборочную технику. Только с 21 по 27 сентября скидка 20% на всю снегоуборочную технику. «Бигам». Готовься к зиме с выгодой.
8: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 30 сентября. Подробности у продавцов.
9: Автомасла «Бэкзист». Пошехонское шоссе 8А.
10: 26 сентября с 10 до 17 часов пройдет универсальная ярмарка «Дары осени» на трех площадях – Кремлевской, Чайковского и Федулова. На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты – все самое вкусное и полезное в одном месте, без возрастных ограничений.

0: The Fake.
1: Поехали.
2: Обожаю эти минуты, когда мы можем на прямой связи быть с нашими слушателями. Прямо сейчас сразимся в игре What's the Fake с Анатолием. Он у нас из Москвы. Анатолий, доброе утро.
3: Привет, Толя.
4: Привет, привет, Иван, Денис. Вам доброе утро.
2: Здорово.
4: Спасибо за положительные эмоции с утра. И заряд энергии на весь день.
2: Спасибо тебе, Толь, что с нами. Ты сейчас где? За рулем? На работе? Дома?
4: Да вот, еду, да, за рулем на работу.
2: Давай, по-братски. Запаркуйся. Хорошо.
4: Да.
2: Супер. Только в таком как безопасном месте, а то не так давно новости рассказывал. Еще хоба за аварийку, может быть, и штраф прилетит. Поэтому давай. Аккуратнее и запоминай правила.
3: Я сейчас тебе буду в быстром темпе озвучивать новости. Часть из них правдивая, часть вымышленная. После каждой новости ты должен говорить, правда это или фейк. Другие слова не используем. Времени на раздумья тоже тебе не даем. Отвечать нужно мгновенно. Попадешь в 5 или больше новостей, все, подарок достанется тебе.
2: Запомнил?
4: Отлично, конечно.
2: Супер, я буду следить, бдить. Надеюсь, что это будет 10 из 10. Поехали.
0: What the fake?
1: Поехали!
3: Танцующего без штанов мужика нашли на постере к фильму «Война и мир» Сарика Андреасяна.
4: Правда.
0: Правда?
2: Почему никто не сомневался?
3: В Краснодаре определили победителя в премии под названием «Вот все бы так пахали, как ты пашешь».
4: Фейк.
1: Фейк.
3: В Санкт-Петербурге на соль для зимы выделят 221 миллион рублей.
4: Правда.
0: Правда?
3: Электрические стульчики для детей завезли на российские маркетплейсы. А по словам продавцов, устройство работает тихо и надежно.
4: Правда.
0: Правда?
2: Ну, давайте для точности. Это он собирается, сбирается, а не током бьет.
3: Ну да, но в названии товара написано «электрический стульчик». Идем дальше. На модном показе в Милане был представлен будущий тренд «Мужчина в бриджах, носках и майке-алкоголичке».
4: Правда.
1: Фейк.
3: В России начались съемки ремейка «Титаник» с Юрой Борисовым в главной роли.
4: Правда.
1: Фейк.
3: В Японии набирает популярность российские роллы из гречки и сосисок.
4: Правда.
0: Правда?
3: В московских школах разрешили штрафовать детей и их родителей, которые забудут поздравить педагогов с Днем Учителя.
4: Фейк.
1: Фейк.
3: В соцсетях Никиты взбунтовались против Никитичей.
4: Правда.
0: Правда?
2: Какого-то конкретного Никиты мы имеем в виду.
3: Не, им не нравится, как звучит отчество Никитичи.
2: Да, теперь хотят же сделать Никитовны и Никитовна.
3: Ну вот, да, Никитович. Так вот, самарский фермер запустил услугу «Бык-шеринг». Он сдает в аренду своих быков посуточно.
4: Правда.
1: Фейк.
2: Ошибся. Причем он ошибся, знаешь где? В основном, где говорят про нашу страну. То есть в России про «Титаник». Здесь он поверил.
3: Как ни странно.
2: На показе в Милане, вот что мужчина в бриджах и носках, здесь он тоже поверил. Но эти модники в каждом дворе есть.
3: Я знаю, у меня тоже такое есть.
2: Особенно летом. Ну и самарский фермер. Тут 3 ошибки, получается 7 правильных ответов. Ничего себе, что показывает. Какой результат! Но! А? Супер, Анатолий! Молодец! Поздравляем тебя, наш фирменный классный Powerbank достается тебе. Будешь всегда вспоминать о нашей встрече и всегда оставаться на связи. Он там мощный, на самом деле. Я его...
4: Ну, спасибо. Спасибо большое.
2: У Брагина отжал.
3: Или у Захара.
2: Или у Захара. Я не знаю, к чей.
3: Возможно, Захар у Брагина. И такая вот цепочка.
2: Но 2 дня я заряжаю телефон, и он не садится.
3: Мощно.
2: Вопрос, откуда он, у Брагина или у Захара? Анатолий, тебя поздравляем еще раз. Спасибо тебе большое за звонок. Давай еще впереди звони. Мы всегда будем рады встрече. Игр и всевозможных акций у нас полно. Так что давай, оставайся на связи. А мы тем временем, друзья, будем с вами двигаться дальше. У нас в следующем часе финал нашего драйв-чата. Пишите, пожалуйста. Очень даже интересно. Выгораете ли на работе, как вас зовут, кем работаете и так далее. А еще отправимся и немножечко передохнем с Денисом Зоткиным. Это лучший гид России.
3: На секундочку.
2: Да, локацию обязательно, как всегда, будет фешенебельная.
0: What the fake?
1: Поехали. Реклама.

0: Мегафонова
1: Марина Владимировна. ОГРНП 321-527-500-039-786. Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Кэш можешь.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Трасса», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АО «Т-Банк» 0+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Макфа». В ассортименте 450 граммов 65 рублей. 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте!
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: БАУ «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: «Джили Сити Рэй». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
6: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 9 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. После нападения медведей в Красноярском крае проверяют работу Минприроды. Подробности далее.
2: Про главное.
1: После нескольких нападений медведей на людей в Красноярском крае следователи пришли с обысками в региональное министерство природных ресурсов и лесного комплекса. Об этом сообщили в СК. Следственные действия проходят в рамках уголовного дела о халатности. По версии следствия, сотрудники ведомства знали об опасной ситуации в лесах, однако не приняли необходимых мер для защиты людей. В результате нападений есть погибшие. Сейчас следователи изъяли документы, изучают их и допрашивают сотрудников министерства. Проверка должна установить, кто отвечал за безопасность на этих территориях и были ли допущены нарушения.
2: Про инфляцию.
1: Рост цен в России к концу 2027 года может замедлиться примерно до 4%. Такой прогноз дали эксперты Центрального банка. Ожидается, что в начале года инфляция будет находиться в районе 6%, а затем начнет постепенно снижаться. Сдерживать рост цен, по оценке специалистов, будут высокие процентные ставки, более дорогие кредиты и увеличение сбережений. При благоприятных условиях инфляция может составить от 3 до 4%. Среди рисков нового ускорения цен эксперты называют ослабление рубля, рост бюджетных расходов и тарифов, а также нехватку работников. По последним данным Росстата, годовая инфляция сейчас замедлилась до 6,2%.
2: Про безопасность.
1: На спортивных объектах усилят меры безопасности. Единые правила для организации и проведения соревнований утвердил Минспорт. Об этом пишет парламентская газета. Теперь организаторы должны заранее согласовывать с МВД и ФСБ детали крупных мероприятий, продумывать схемы движения транспорта и зрителей, а также рассчитывать необходимое число сотрудников охраны и контролеров. Перед началом соревнований площадки будут дополнительно проверять на готовность. Отдельные требования касаются систем видеонаблюдения, пунктов досмотра и экстренной связи. При этом организаторам рекомендуют выстраивать работу так, чтобы дополнительные меры безопасности не создавали лишних неудобств для зрителей.
2: Про здоровье.
1: В России обновили стандарт медицинской помощи взрослым с паническим расстройством. Приказ Минздрава изучил ТАСС. Теперь врачи смогут назначать дополнительные обследования, в том числе анализы на гепатиты В, С и ВИЧ. Изменился и перечень препаратов, которые используют при лечении. Помимо этого, в стандарт добавили светотерапию. Это метод, при котором на организм воздействуют световыми волнами определенной длины. Новые правила касаются диагностики, лечения и последующего наблюдения пациентов.
2: Про отдых.
1: В 2027 году россиян ждут 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. Как рассказал РИА Новости глава Минтруда Антон Котяков, календарь постарались составить так, чтобы праздничные дни логично соединялись с выходными. А самым выгодным временем для отпуска станут март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь. Как сообщает ТАСС, именно в эти месяцы будет больше рабочих дней, и поэтому сотрудники с фиксированным окладом меньше потеряют в зарплате. Наименее выгодными в этом смысле будут январь, февраль и май. Официальный курс доллара 84 рубля 40 копеек, евро 96 рублей 74 копейки. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер

0: Дамы и господа, продолжаем наше пробуждение. Движение только вперед. Это Авторадио, драйв-шоу. Поехали. В студии Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Как и говорили ранее, давайте мы успеем еще. Вы точно успеете оказаться в нашем драйв-чате. То, что в этом часе будем подводить итоги. Прочтем последнее сообщение. Откровенный сегодня драйв-чат. Собственно, Кати, Саши, Димы. Те люди, которые частенько перегорают, и Анны в том числе, пишите, и все остальные в том тоже. Концентрация как у вас там? Забывчивость на работе? Проблемы со сном присутствуют? Выгораете вы на работе или нет? Предлагаем пожаловаться нам. Выговаривайтесь 915-459-2020.
1: Кроме того, у нас в этом часе будет человек, который на работе не может выгореть, потому что он просто физически сидит все время в темном помещении. Вообще света не видит, потому что он кинокритик. Николай Никулин расскажет в ближайшее время, что же нам посмотреть. Ну а после этого отправимся в большое путешествие с Денисом Зоткиным.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк». Включаем утро. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Теннет. ПАО

0: Время, дамы и господа, заглянуть в кинотеатр, провести это время с комфортом, в тепле, в сухом
1: месте и помещении.
0: С вкусной едой и интересным зрелищем. А что мы там посмотрим, нам расскажет Николай Никулин, наш кинокритик, как всегда, вооружен, поэтому поехали.
2: А может, в кино? Поехали!
0: Николя, доброе утро.
1: Привет.
3: Доброе утро, Денис Иван. Действительно, я к вам с очень интересными новостями. На больших экранах выходит большая фантастика от продюсера довольно известного Сергея Сельянова. Ну, я думаю, что в представлениях он не нуждается. Но удивительно, что вот эта картина «Девятая планета» — это на самом деле сплав всех его предыдущих работ. Хотя, я повторюсь, он прежде всего продюсер. Он продюсер фильмов Алексея Балабанова «Брат и брат 2». Он продюсер таких мультипликационных сад. Так, про трех богатырей. В частности, кстати говоря, я продюсирую сейчас очень много сказки. И вот все это вместе, если собрать, получилась «Девятая планета». Это фантастика с Юрой Борисовым, друзья. А Юра Борисов играет вот такого, ну, условно говоря, Данила Багрова, только в мире будущего, в мире фантастического будущего. И если говорить о каких-то референсах, на что это похоже, это очень похоже на «Вспомнить все». Пола Верховена со Шварцем. Помните, такую картину была? Вот и здесь герой Юра Борисова. Он, кажется, играет простого автомеханика, но из-за аварии, из-за чрезвычайной ситуации, которая с ним произошла, он начинает вспоминать какие-то отрывки, вот ему приходят в голову какие-то отрывки из его прошлого, где он служил на девятой планете. Я напомню, что в фильме Пола Верховена это был Марс. Не такой, кстати, красивый, как в этой картине, режиссер Николая Рыбникова. Да, я забыл сказать, что Сельянов пригласил Николая Рыбникова, довольно молодого, перспективного при этом режиссера. И вот эта «Девятая планета», она, кстати говоря, снималась в Марокко, она видится во снах Юры Борисова, героя Юры Борисова. Ну и здесь есть две линии. Значит, первая линия, он вспоминает, что он там где-то служил и добывал важные лекарства для планеты. Ну, а вторая линия — это то, что он там познакомился со своей любовью. И эту любовь он пытается найти теперь в этой жизни. В жизни, где его лишили памяти. Ее играет Ирина Старшенбаум. Не надо сказать, у них, конечно, химия потрясающая. И, в принципе, Юра Борисов не нуждается тоже, как и Сергей Сельянов, в представлениях. Потрясающий артист. Но, однако, все-таки это в большей степени сказка получилась вот про Емелю, наверное, чем «Брат и брат 2». Вот такой, наверное, вердикт. А вторая картина, на которую я хотел обратить внимание, это фильм «Вышка 2». Друзья, наверняка вы помните, в 22-м году выходил фильм «Вышка».
1: Про двух девушек.
3: Да, совершенно верно. Это небольшой был какой-то голливудский блокбастер, это независимое американское кино. Тем не менее, оно в мире собрало 20 миллионов долларов при бюджете 3 миллиона долларов. 10%, кстати, от этого.
0: Я не смотрел, что-то хорошее.
1: Да. Две девушки полезли на вышку, застряли там, естественно, и дальше вот происходит что-то, и финал очень непредсказуемый, сразу говорю.
3: Это все очень страшно.
0: Про деньги ты говорил, перебили, извини.
3: Деньги 20 миллионов долларов при бюджете 3 миллиона, представляешь? То есть это малобюджетное кино, действительно, оно строится чисто на саспенсе. Вот девушки на высоте, и что же с ними произойдет? Ты все это время переживаешь. Здесь новый состав «Вышки 2», там появится Харриет Слейтер, это актриса, она играет сестру главной героини первой части, и они окажутся
0: не
3: в Таиланде.
0: Не просто так, сейчас спойлернул, получается,
3: ну,
0: да?
3: Да, в общем. Дальше не буду углубляться.
0: Наверное, сестричка полезла наверх, чтобы найти свою сестричку.
3: Нет, нет, нет. А здесь действие разворачивается в Таиланде, а именно гора Кван. Здесь 900 метров. И на самом деле, я даже не знаю, как без спойлеров-то сказать. Скажем так, уважая опыт своей сестры, она решила полезть на эту гору. И там все то же самое произойдет. Что еще важно знать, конечно, в данном контексте? Дело в том, что Джонатан Фрэнк и Скотт Манн, это люди, которые сняли первую часть, они же были сценаристами и написали сценарий этой части, но у них отняли, собственно говоря, режиссуру, потому что позвали уже, ну, тут же вторая часть, все по-серьезки, будет третья часть, позвали братьев Майкла и Питера Спрингс, они работали над «Пилой 8», и, в общем, уже по первым оценкам говорят, что все-таки похуже, чем...
0: Но это ужасы?
3: Ну, это да, это такой, да, саспенс ужасы, на высоте.
0: Ну, уже страшно от этих видов, которые в трейлере.
1: Особенно тебе, да.
0: Да, я-то такого открытого пространства на высоты боюсь. Лететь там или жить на высоком этаже нет, а вот идти, ну, как-то страшно. И все это в кинотеатрах?
3: Да, на больших экранах.
0: Спасибо тебе большое. Николай Никулин, как всегда, вот человек весть.
1: Человек-бобина.
0: Еще не успели афиши вывести, а он уже рассказал нам о том, что стоит посмотреть. Спасибо большое.
1: Спасибо.
2: Поехали! Драйв!

0: Реклама.
1: Поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение Максим, чтобы ездить дешево. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+. Максим. Ездить дешево.
2: Официальный дилер BLG Martin. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в Martin. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
3: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Узнайте больше у официального дилера Tenet Северная по адресу Вологда, улица Северная, 25Б. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным Автостарт 03.07.2026.
5: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре от производителя. Звоните 54 54 54.

0: 90 2000 рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Знаете, что реально помогает бизнесу дышать свободнее? Рефинансирование в «Севергазбанке». Получите комфортный платеж и 3 месяца обслуживания расчетного счета без комиссии. Позвольте себе выдохнуть, а дальше будем расти. «Севергазбанк». Поддержка, которая чувствуется. Телефон горячей линии 8 800 725 52. Звонок бесплатный.
3: АО «Банк СГБ». Вологда, улица Благовещенская, 3. Универсальная лицензия номер 2816 от 26.03.2020. Реклама.
4: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
5: 1000 автомобилей! И один сайт. Martin.ru.
6: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Stokova.ru. Бытовая техника по низким ценам. Stokova.ru. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.

0: Драйв-шоу «Поехали» на Авторадио. Денис Курочкин и Иван Броневой.
1: Мальчики и девочки, в этот раз нам не понадобится, собственно, загранпаспорт. Сегодня нам понадобятся резиновые сапоги. Ну и, конечно, хорошее настроение, которое нам подарит лучший гид мирового масштаба.
2: Ну и, в частности, нашей страны, Денис Зоткин.
0: Большое путешествие.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Денис, мы хотим сегодня действительно погулять по нашим отечественным, классным, красивым усадьбам. Есть ли такие? Ну, опять же, мы знаем, что вы амбассадор Санкт-Петербурга, но все же поближе к Москве что-нибудь. Куда мы можем отправиться?
3: Ну, любой сильный столичный город, коим является, собственно говоря, как Петербург, так и Москва, обладает отличным ожерельем усадеб. И тут столица, может быть, даже чуть-чуть обгоняет Санкт-Петербург, потому что очень много раз чудесных направлений, куда бы мы ни поехали. Но если все-таки осень, да, и как-то прохладно, хочется чуть на юг, так вот давайте поедем чуть-чуть на юг от Москвы в сторону расчудесного города Чехова, от которого буквально два шага до усадьбы одного из, наверное, самых известных драматургов мира. Да, в гости к Антону Павловичу Чехову в Мелехово поедем мы с вами сегодня.
1: Это бесплатно, это платно там нахождение?
3: Там, конечно, нахождение платно, но совершенно приятно каких-то денег стоит. Там совершенно точно стоит погулять вместе с экскурсоводом, потому что очень интересно вот такими глазами, знаете, чеховских фанатов посмотреть на все то, что там построено. А в Мелехово будет написан 41 шедевр. И «Дядя Ваня», и «Чайка», и «Палата номер 6». Все написано именно там. И это имение приобретает драматург в самом конце века 19-го, причем специально для постоянного пребывания, не для дач. Кроме того, что активно писал, мы его отлично знаем как, во-первых, врача, конечно. И вот только представьте, он с 5 утра принимал всех, до 9, до 10, и в бывшей людской там находится амбулатория, которая как раз рассказывает об этой, ой, какой непростой медицине, там, рубежа веков. Плюс сохранился и сам усадебный дом, который увидеть, конечно, интересно, там, середины 19 века постройки. Сам Чехов про него говорил, что клопов и тараканов из него вывести можно только пожаром. И вот, знаете, накаркал, потому что дом горел не раз, но восстановлен был в 60-х, и когда его восстанавливали, еще живы были многие друзья, родственники, которые помнили обстановку. Поэтому там действительно гений места витает. И самое главное, это флигелек, в котором в 1894 году будет написана «Чайка». Его можно увидеть к этому деревянному, скромному, несколько несуразной архитектуры зданию. Можно подойти, прикоснуться, притронуться, и это наслаждение.
1: Там есть кафешечки, может быть? Просто если ехать, то это же нужно, получается, на весь день, не так, на часик?
3: Совершенно точно на весь день. Там не получится что-то заглянуть, сфотографировать, уехать. Вот именно, там нужно подышать, погулять, и лучше совместить поездку, может быть, с каким-нибудь событием. У музея Мелехова очень хорошая такая афиша культурная. Постоянно проходят какие-то мероприятия, концерты, чтения. И тогда, конечно, и чай из самовара можно выпить, и какой-нибудь там пирожок съесть.
1: Ну что ж, дамы и господа, Денис сказал, что необходим вам гид. Хотя, в принципе, можно просто взять наши подкасты. И вот аудиогид по этому прекрасному месту вам обеспечен. Спасибо большое! Лучший на планете Земля!
2: И в стране Россия, Денис Зоткин.
3: Спасибо.
0: Поехали!

0: кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
1: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Но плюс.
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
4: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия. АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает.
7: «Лопаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лопаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
8: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классе. В классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.
10: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо Пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо Пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Горсовка.
11: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
12: 18+. Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
15: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официального

0: Итак, 9.40, ребята, на столичных. Это драйв-шоу «Поехали». Дочитываем последнее сообщение, закрываем наш, еще раз повторюсь, откровенный драйв-чат. Итоги будем подводить прямо сейчас по поводу Кать, Саш, Дим и Ань. Ну и еще, естественно, есть и другие. Но в любом случае мы мысленно обняли и пожалели каждого. Давайте, ребята, еще раз, как вас зовут, горите или выгораете ли на работе, предлагаем пожаловаться вам, пока еще есть минутка. 915-459-2020.
1: Драйв-чат. Поехали.
0: Привет, ребята, я Александр, я выгорел дотла. Написал нам наш постоянный слушатель, пишет: «СОС, а помогите». А, есть два сообщения, которые, знаешь, вот, в принципе, как мне кажется, оба претендента. Почему, объясню. Первый — это Жанна. Всем привет, меня зовут Жанна, я домохозяйка, и я иногда выгораю, потому что рутина изо дня в день одно и то же.
2: Съедает.
0: Это трудно. И в левом углу ринга Анастасия. Она пишет: меня зовут, естественно, Настя, про выгорание на работе. А декретный отпуск? Кто его только отпуском назвал? Считается ли это работой? Вот тут устаешь и выгораешь постоянно. Я из декрета в декрет ушла, уже 4 года сижу. И поплачу, и посмеюсь. Очень весело. Муж сегодня, уходя на работу, сказал: хорошо, вам мультики будете смотреть, а мне на работу. Так смотри мультики. Я сама пойду на работу. Хоть куда, хоть мешки ворочать. Декретная работа еще та. Но я счастливая и очень люблю своих деток. У Анастасии дергается глаз в этот момент. Очень тоже понимаю. Это такая тяжелая работа. Почему, правда, нет никаких бонусов за это?
2: Не знаю, ну, муж должен бонусы.
0: Есть, конечно, один, 50 рублей приходит после полутора лет.
2: А, ну нет, это не вечно это происходит.
0: Я тоже с женой долго думал, куда и что с ними сделать. Вклад купить, квартиру.
2: Биткоин.
0: Ну, да, я думал, сумасшедший просто. Сумма на меня упала, поэтому где-то она до сих пор лежит.
2: Наверняка. Оля пишет: у нас в коллективе есть Наталья, Екатерина, Елена и, собственно, я сама, Оля. Мы заряжены всегда. Принимаем бодрый напиток для иммунитета и притока энергии под названием, как думаешь, что?
0: Не знаю.
2: Я думал, кофе. Нет. Струя бобра.
0: Ее разве пить можно?
2: Да, конечно. Там специальные напитки делаются. Ну, не просто саму, знаешь, чисто надоил бобра. Нет, там специальные есть напиточки по столовой ложечке. Я не могу это пить, я пробовал.
0: Даже не планировал. Но если придает бодрости, то...
2: Там еще же коктейль: струя бобра, слюна медведя, еще что-то там.
0: Не будем, да. Сопли карася. Зачем нам это надо?
2: Да, вот это.
0: Здравствуйте, у меня муж Дмитрий. Все, вот то, что было, все про него. Всю ночь бегает и все забывает, пишет жена Алена. Вот, понимаешь. Есть те, кто любит свои работы, идут на нее с удовольствием, как Иришка. А вот чего по-настоящему устаю и выгораю, это только из-за бесконечных уроков с ребенком. Он учится в 6 классе, и учебная программа — это просто кошмар, особенно история. Получается, я учусь в 3-й раз, как в 1-й. Но позвольте мне все-таки сегодня отправить Анастасию. Да, хочется, чтобы она все-таки вырвалась.
2: Поддерживаю.
0: Посмотрела, что вокруг происходит, жизнь, мир. Накрасилась, надела самое парадное платье, пока еще позволяет возможность.
2: Оставила дома мужа с мультиками.
0: Пускай, он хотел, пускай. Вот. 2 октября, это пятница. Ледовое шоу Евгения Медведева. Явно не утром, понимаешь, не утренник. Придет пораньше, пускай сидит, поймет, что это не хихоньки-хахоньки. А ты бери подругу и иди сначала в кафешечку, а потом на мероприятие.
2: А потом опять в кафешечку.
0: А никто не запрещает.
2: Абсолютно. Так, 2 билета на ледовое шоу Евгения Медведева достается тебе, дискотека, да. 90-х на льду. Пройдет оно 2 октября на ЦСКА-арене.
0: Настенька, поздравляем. Выходные мы тебе придумали. Вывод какой сегодня? Догорание. Штука, конечно, коварная. И никакие отчеты, дедлайны и планы продаж не стоят ваших испорченных нервов и бесконечных ночей. Если чувствуете, что вот закипаете, сделайте паузу, как мы сегодня говорили. Выпейте чаю, посмотрите в окно. Не знаю, вспомните о чем-нибудь приятном. И помните также, что работа — это всего лишь работа.
2: Часть жизни, а не вся жизнь.
0: Да, из нее не состоит наша жизнь. Столько всего прекрасного, красивого, в том числе и домашние люди, которые вас любят и ждут. Вот, не забывайте об этом. В порыве за карьерной вот этой лестницей и всем материальным забываем о главном, что есть еще приятные моменты вокруг. Ой.
2: Хорошо сидим.
0: Сейчас скажут. Да. Бань, что ли, затопили?
2: Если есть, давай.
0: Все, на сегодня драйв-чат завершен.

0: Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы – опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру.
1: 18+.
2: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
3: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
5: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
0: Погода.
6: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс, погода пасмурно, без осадков. Температура воздуха в течение дня до плюс 21 градуса, ночью до плюс 16. Ветер восточный до 7 метров в секунду.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: «Мясной гурман».
11: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
12: Автохимия в «Экзист», Пашихонское шоссе, 8А.
13: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии 100 клиника Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современная, аккуратная, с индивидуальным подходом. Стоматология 100 клиника Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Авторадио. 70-72-82.

0: Поехали! Курочкин,
1: Курочкин
0: и Броневой. Это на Авторадио.
2: Ну что, ребят, время нашего эфира на сегодня подходит к концу. Мы сегодня отлично провели время, выпустили пар в драйв-чате, официально пожаловались на все, что накипело в офисах и даже за рулем было пару раз. Спасибо каждому, кто написал нам в драйв-чат. Шутил вместе с нами, разбирал вместе с нами те или иные вопросы актуальные, которые сейчас нас окружают благодаря спикерам. Ну и, конечно, много подарков и музыки мы сегодня послушали. Ну а чтобы осень, которая вот уже на нас надвигается вовсю, не доставляла вам еще больше вот этой серости и грусти, время разогнать, как мне кажется, тоску и вспомнить теплое лето и нашу грандиозную большую дискотеку Авторадио.
3: Напомню, 4 июля на центральном стадионе «Динамо» собрались главные артисты, чьи песни мы знаем и любим. Я могу нескольких назвать сразу. А Настя, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбери и многое-многое-многое другое любимое, что мы действительно можем подпевать в любое время дня и ночи. Но самое главное, что в ближайшие выходные, а именно в субботу, 26 сентября на телеканале Муз-ТВ в 18:20 состоится показ телеверсии нашего грандиозного фестиваля «Большая дискотека Авторадио». То есть те, кто был, смогут еще раз пережить свои эмоции и испытать их вновь, а те, кто по каким-то причинам не смог, вот вам я даже завидую.
2: Главные артисты, главные хиты, невероятная энергетика. В общем, предлагаем снова вспомнить и пережить эти классные летние теплые эмоции. Так что не пропустите большую дискотеку Авторадио на Муз-ТВ уже в эти выходные 18:20. Мы же прощаемся с вами, но ненадолго. До завтра. Завтра в 7 утра мы будем вновь здесь. Иван Броневой.
3: Денис Курочкин.
2: Всем пока.
3: Счастливо.
0: Драйв-шоу. Поехали.
1: Поехали.
0: Каждое утро на Авторадио. Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед вдохновлен историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили Volga K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
5: Противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.ru.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.фитауто.ру.
5: Кэш можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
5: Кэш можем.
6: И кэшбэк 5% можем?
5: Кэш можем.
6: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
5: кэш,
6: так.
5: Кэш можем.
6: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
7: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В МИД России назвали сумму доходов от замороженных активов, переданных Украине. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: С 2024 года Евросоюз направил Украине 8 миллиардов евро доходов от замороженных российских активов. Об этом РИА Новости сообщил представитель Министерства иностранных дел Владислав Масленников. По его словам, более 3,5 миллиардов евро из этой суммы пошли на закупку вооружений. В российском внешнеполитическом ведомстве считают использование таких средств незаконным. Ранее в службе внешней разведки заявили, что в Евросоюзе обсуждают создание новой структуры для размещения российских активов за пределами бельгийского депозитария Евроклир. По версии СВР, такой вариант рассматривают на фоне опасений по поводу дальнейшего финансирования Украины без использования российских денег.
3: Про происшествие.
2: В Динском районе Краснодарского края потушили пожар на территории одного из предприятий. Как сообщили в оперативном штабе региона, возгорание началось после падения обломков беспилотника. Пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекли 50 человек и 15 единиц техники. Ночью в Краснодарском крае действовал режим беспилотной опасности. По данным Министерства обороны, за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 40 беспилотников над несколькими российскими регионами, в том числе над Краснодарским краем и Крымом.
3: Про инициативы.
2: В МВД предложили учитывать использование ИИ при совершении преступлений как отягчающий фактор. Об этом сообщает агентство ТАСС. Речь, в частности, идет о клевете, неправомерном доступе к компьютерной информации и создании вредоносных программ. Такие поправки в Уголовный кодекс ведомство разрабатывает вместе с Минюстом и другими органами. Помимо этого, правоохранители предлагают усилить профилактику киберпреступлений. В том числе планируется подготовить рекомендации по работе с искусственным интеллектом, проверки материалов на признаки дипфейков и защите персональных данных.
3: Про людей.
2: Телеведущего и музыкального критика Сергея Соседова похоронят на Перепеченском кладбище в Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его окружение. Дата прощания пока неизвестна. О смерти Сергея Соседова стало известно накануне. Ему было 58 лет. Он скончался во время поездки в Якутию после несчастного случая. Соседов родился в Москве и много лет работал музыкальным журналистом и телеведущим. Широкую известность ему принесла программа «Акулы пера». Позднее он участвовал в проектах «Ты суперстар», «Стар», «Суперстар Возвращение» и других музыкальных шоу.
3: Про работу.
2: В России выросло число сотрудников, которые предпочли бы получать компенсацию за неиспользованный отпуск. По данным исследования, которое приводит «Москва-24», такой вариант выбрали около 75% работников. Для сравнения, в прошлом году их было 66%. Эксперт Евгений Беляков отметил, что особенно часто дополнительный доход вместо отдыха выбирают люди со сдельной оплатой труда. При этом по закону работнику положено 28 дней отпуска в году. Отказать в этом времени для отдыха или заставить сотрудника отдыхать меньше работодатель не может. Официальный курс доллара по данным ЦБ 84 рубля 40 копеек, евро 96 рублей 74 копейки. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

0: Виражи делают нашу жизнь интереснее. Главное, чтобы они были максимально безопасными и вели к позитивным событиям. От души вам этого желаю. Меня зовут Денис Левашов. Приветствую вас на волне Авторадио. И скажу, что у нас впереди розыгрыш «Время перемен», эпизоды игры «Много денег» и много чего интересного. И музыка, конечно же, будет. Продолжу баловать вас отличными хитами и спешу направить к вам песню «Бит квартета «Секрет». Вот она, ловите.
1: Мама!

Мой приятель беспечный ездок, и асфальт он привык растирать порошок. Из 50 зол, выбирая все 100, неизменно поет рок-н-ролл.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Турист из Москвы, на которого во время рыбалки в Туве напал медведь, умер в больнице. Об этом ТАСС сообщил руководитель республиканского госкомохотнадзора Артыш Солчак. Мужчину госпитализировали после происшествия на реке Большой Енисей. В регионе из-за активности медведей действуют ограничения на мероприятия на природе, а в 11 муниципалитетах ввели режим повышенной готовности. Ранее также сообщалось, что в Красноярском крае после нападения бурых медведей погибли 6 человек. По этим случаям возбудили уголовные дела о халатности. С января по август в России выпустили 507 тысяч легковых автомобилей. Это на 13% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на Росстат. Особенно заметным рост оказался в августе. Производство увеличилось почти на 70%. Выпуск грузовиков по итогам 8 месяцев, напротив, немного снизился. Однако в августе также показал рост. Кроме того, в конце лета после корпоративных отпусков к работе вернулись

0: Daruv1.ru.
1: Микрофонова Марина Владимировна. ОГРН 321-527-500-039-786. Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
6: Добро пожаловать в мечту на борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
7: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
8: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
12: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на «Хавейл.ру» или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
14: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов, пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
15: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
16: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
17: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.

0: переход.
1: Не в метро, а в своем новехоньком автомобиле уже в октябре вы сможете передвигаться, если, друзья, прислушаетесь к этой отменной новости. Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы запустило грандиозный проект «Формула Авторадио». В нем любой может проверить свои знания правил дорожного движения и выиграть 100 или 200 тысяч рублей и даже тот самый новенький автомобиль. Какие правила? Все крайне доступно. Заходите на страницу проекта на нашем сайте авторадио.ру и проходите тест на знание ПДД. И вуаля! 10 лучших участников по итогам этого тестирования уже 10 октября примут участие в большом заезде по улицам Москвы. Тот, кто при соблюдении всех правил движения проедет быстрее, станет обладателем главного приза – яркого автомобиля с характером для динамичного города или комфортных путешествий «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Добро пожаловать в «Формулу Авторадио». Участвуйте, и, возможно, именно вы в финале уедете на новом автомобиле. Все подробности на авторадио.ру 18+.
2: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг». Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс»? «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, пасмурно, без осадков. Температура воздуха в течение дня до плюс 21 градуса, ночью до плюс 16. Ветер восточный до 7 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Обмен. Спонсор ООО «Вотур Мотор Рус» представляет. Линейка кроссоверов повышенной проходимости «Джетур Т1» и «Джетур Т2». В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий.
1: Доброе утро, кому-то уже и день, и вечер. В эфире авторадио «Игра «Время перемен», которую мы проводим вместе с нашим партнером «Джетур». Она для тех, кто задумывался о том, чтобы сменить свой автомобиль на новый, и чтобы стать участником нашей игры, заходите на сайт авторадио.ру, оставляйте на страничке акции «Время перемен» свою историю, почему же вы хотите все-таки поменять автомобиль, и ждите нашего звонка. Авторы лучших историй сыграют с нами в эфире и смогут выиграть стильный автомобильный холодильник и другие. Но просто прекрасные автомобильные приятности. И сегодня мы играем с Дарьей из Москвы. Доброе утро, Дарья.
2: Доброе утро.
1: Дарья, рассказали вы, что хотите такую машину, чтобы называть ее красавицей. А нынешнее авто не такое?
2: Ну, она уже старая, поэтому я бы хотела сменить.
1: Ну, то есть вы хотите, а вот так вот, на молодую, да, променять?
2: Да, уже пора.
1: Ну что же, такое тоже, это очень хорошее желание. Ну и сейчас мы с вами как раз к игре приступим, да, отправимся в виртуальное автомобильное путешествие пока на вашем старом авто. Главная особенность нашего путешествия, мы будем заезжать в какой-то город, который в свое время тоже поменял старое название на новое, и ваша задача угадать по нашим подсказкам, что же это за город. Вы готовы?
2: Я готова.
1: Ну, тогда слушаем внимательно.
0: Время перемен.
1: Ну что же, первая подсказка у нас такая. Неофициально этот город называют космической столицей России.
2: Космической?
1: Да, космической столицей России. Ну, если так не приходит на ум, я могу вам еще вторую подсказку дать.
2: Нет-нет, сейчас я подумаю.
1: Давайте. Ну, неофициально называют космической столицей России. Я вот думал, что вы, поскольку из Москвы, сразу ответите.
2: Думаю, что Королёв.
1: Думаете, это Королёв? Вы уверены?
2: Да.
1: Вторая подсказка,
2: да.
1: Может быть, вам поможет?
2: Нет, без подсказок.
1: Хорошо. Я принимаю ваш ответ, и это правильно. Дарья, отлично, вы справились с заданием, использовали одну подсказку, и от компании «Джетур» вы получаете органайзер-холодильник, эргономическую бутылку для воды и ароматизатор для авто, которые совершенно точно пригодятся вам в ваших автомобильных путешествиях. Ну а вы, друзья, если хотите оказаться на месте Дарьи, заходите на авторадио.ру, на страницу акции «Время перемен», делитесь историей, для чего вы хотите все-таки поменять автомобиль на новый. И имейте в виду, что там же на странице вы можете записаться на тест-драйв от нашего партнера. Ну и, конечно же, слушайте авторадио и ждите нашего звонка. Пусть осень принесет только хорошие перемены.
0: Реклама спонсора. «Джетур Т1» и «Джетур Т2» – линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на «Джетур» серии «Т» до 320 тысяч. Игра «Время перемен» на Авторадио. Реклама.

0: по-настоящему вкусные семечки.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат Almac Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almac Plus. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед. Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
5: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
4: Я про макароны Байсад. Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
5: Макароны Байсад. По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в Пятерочке.
6: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
8: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
9: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
10: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
11: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
12: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Россия сохраняет мораторий на ядерные испытания. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Россия продолжает соблюдать добровольный мораторий на ядерные испытания и не намерена от него отказываться. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Заявление прозвучало в честь 30-летия открытия для подписания договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Россия присоединилась к нему еще в 1996 году. В 2023-м Москва отозвала ратификацию договора, объяснив это необходимостью восстановить равные условия с США, которые документ так и не ратифицировали. При этом Россия остается участником договора и продолжает соблюдать мораторий. В Министерстве иностранных дел также напомнили, что если Соединенные Штаты или другие страны все же проведут ядерные испытания, то Россия оставляет за собой право на ответные меры.
3: Про лекарства.
2: Больше 3 400 000 россиян с заболеваниями сердца и сосудов получают бесплатные лекарства. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко, передает «Комсомольская правда». По словам министра, такая поддержка помогает снижать риск повторных инфарктов и инсультов, а также предотвращать осложнения и экстренные состояния. Программу планируют расширять. К 2030 году бесплатными препаратами хотят обеспечить почти всех пациентов из группы высокого риска, а также людей, которые перенесли операции на сердце.
3: Про деньги.
2: В следующем году Банк России может расширить список признаков мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах, сообщает агентство «Интерфакс». Сейчас действуют 9 таких критериев. Если операция подходит хотя бы под один из них, то банк предупреждает клиента и на 48 часов ограничивает снятие наличных суммой в 50 тысяч рублей в сутки. В Центробанке пояснили, что пока оценивают, как работает эта система. Если число хищений через банкоматы начнет расти, то список признаков могут пересмотреть и дополнить.
3: Про ЖКХ.
2: В России предложили раньше включать отопление в домах и социальных учреждениях. Заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб заявил агентству ТАСС, что ориентироваться стоит уже на температуру около плюс 10-11 градусов. Сейчас тепло начинают подавать, если среднесуточная температура 3 дня подряд держится ниже плюс 8. По мнению общественника, ждать этого порога не стоит. При серьезном похолодании решение можно принимать заранее, с учетом прогноза погоды.
3: Про туризм.
2: Цены на отдых в Египте перед осенними школьными каникулами снижаться не будут. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Тем, кому важны конкретные даты или отель, специалисты советуют не откладывать бронирование. В популярных гостиницах на Красном море уже заканчиваются некоторые категории номеров. Горящие предложения еще могут появиться, однако в основном на менее востребованные варианты. По данным АТОР, недельный тур на троих по системе «Все включено» сейчас стоит от 196 тысяч рублей. Кроме того, с января поездки станут немного дороже. Стоимость однократной визы в Египет вырастет с 30 до 33 долларов. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 84 рубля 40 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 96 рублей 74 копейки. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Строчка «Про тебе 18» в этой песне в связи с недавними событиями в его жизни несет особый смысл. Григорий Лепс на Авторадио. Ну а мы не задерживаемся, движемся вперед. Четверг набрал обороты, и мы направляемся в сторону актуальной песни. «Осень», она так называется. Меня зовут Денис Левашов. Желаю вам отличной погоды.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
4: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
5: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
6: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.

0: и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Реклама. «Газель Бизнес» – коммерческий автомобиль, разработанный с учетом требований профессионалов. Только у официального дилера бренда «ГАЗ» в городе Вологда «Автоэкспресс». Улица Железнодорожная, дом 50. Телефон 55-99-00.
2: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.

Здравствуйте. В студию Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. Землетрясение магнитудой почти в 5 баллов произошло у Южных Курил. Подземные толчки ощутили жители острова Шикотан. Их сила достигала 3 баллов. По данным сейсмостанции Южно-Сахалинск, эпицентр находился в Тихом океане в 32 километрах восточнее села Малокурильское. Информация о пострадавших не поступала, угроза цунами не объявлялась. Роспотребнадзор заявил о резком росте заболеваемости простудными инфекциями в России. Число случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19 увеличилось почти на 34% относительно предыдущей недели. За последние 7 дней в стране зарегистрировано 734 тысячи случаев заражения. Несмотря на то, что интенсивность распространения респираторных инфекций усиливается, ситуация развивается в полном соответствии с сезонными прогнозами. Сейчас подавляющую часть заболевших атакуют вирусы не гриппозной этиологии, чаще всего это риновирусы. Минувшая ночь в Москве побила 77-летний температурный рекорд. Она стала самой теплой с начала осени, отметила

0: Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
1: KGM представляет.
2: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
3: Ура! Новая машина!
4: А чем он так хорош?
2: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
4: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
2: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
1: Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.

0: Дизакоферон. Умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Адаптек мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
3: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВВБ?
4: Ну, есть, конечно.
3: А кровать из массива с газлифтами?
4: Со скидкой 90%.
5: Все для дома и ремонта на ВВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ВВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калетина.
6: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС Татнефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС Татнефть.
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС Центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: Автомобиль Donfan Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Donfan Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Donfan Mage от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Подробности donfanmotor.ru.
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
11: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
12: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
13: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
14: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс, погоды пасмурно, без осадков. Температура воздуха в течение дня до плюс 21 градуса, ночью до плюс 16. Ветер восточный до 7 метров в секунду.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение «Максим», чтобы ездить дешево. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+. «Максим». Ездить дешево.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Знаете, что реально помогает бизнесу дышать свободнее? Рефинансирование в «Севергазбанке». Получите комфортный платеж и 3 месяца обслуживания расчетного счета без комиссии. Позвольте себе выдохнуть, а дальше будем расти. «Севергазбанк». Поддержка, которая чувствуется. Телефон горячей линии 8 800 725 52. Звонок бесплатный.
6: АО «Банк СКБ». Вологда, улица Благовещенская, 3. Универсальная лицензия номер 2816 от 26.03.2020. Реклама.
7: Вам тут

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.

0: реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт «Интерскол Минимакс». Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь! Дрели и шуруповерты «Интерскол» от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
3: ОКЛ Стрит. ОКРН 1-1-6-7-7-4-6-7-8-0-7-6-1. Город Москва.
4: Изучаем ПДД. Правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Снимайте и пополняйте в любой момент. Подробнее на Газпромбанк.ру. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
5: Простуда начинает раскачивать организм. Жар, слабость, головная боль. Анвимакс. Ваш баланс с помощью организму в снятии симптомов и борьбе с источником простуды, вирусами. Анвимакс. Не дайте простуде раскачаться.
6: Анвимакс активен в отношении гриппа А. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машины до 40 палет.
2: А что с оплатой?
1: До 75% после загрузки.
3: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
4: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. Российская газета. На бумаге и в цифре. Когда каждое слово имеет значение. 16+.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
6: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полдень в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Центробанке оценили перспективы снижения инфляции. Подробнее через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
3: Про главное.
2: Высокая инфляция и рост цен по-прежнему вызывают обеспокоенность как у Центрального банка, так и у россиян. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме. По ее словам, одна из главных задач ЦБ – это обеспечить ценовую стабильность. Эксперты Центробанка ожидают, что в начале следующего года инфляция будет находиться в районе 6%, а затем начнет постепенно снижаться. К концу года рост цен может замедлиться примерно до 4%. Среди факторов, которые должны сдерживать инфляцию, специалисты называют высокие процентные ставки и рост сбережений. По последним данным Росстата, сейчас годовая инфляция составляет 6,2%.
3: Про безопасность.
2: Номер банковской карты можно сообщать другим людям, если он нужен для перевода денег. Об этом говорится в материалах МВД. Безопасно также называть номер расчетного счета, название банка и телефон, привязанный к системе быстрых платежей. При этом срок действия карты, код с обратной стороны, пин-код, а также пароли и коды из банковских уведомлений передавать ни в коем случае нельзя. Для покупок в интернете в МВД советуют использовать виртуальные карты. Это помогает защитить деньги на основном счете.
3: Про образование.
2: Домашнее задание в школах должно укладываться в установленные нормы. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По словам министра, учителям важно учитывать не только свой предмет, но и общую нагрузку на ребенка. Для учеников вторых и третьих классов на всю домашнюю работу рекомендуют отводить не больше полутора часов. Для четвертых и пятых – двух, для шестых – восьмых – двух с половиной. А в старших классах предел составляет 3,5 часа. Помимо этого, Минпросвещение работает над едиными критериями выставления оценок, чтобы сделать их более объективными.
3: Про автомобили.
2: Россияне стали заметно чаще интересоваться поддержанными китайскими автомобилями. По данным Автору, спрос на машины не старше 7 лет за год вырос в 2 раза, а количество предложений в 2,5. К началу сентября китайские марки заняли уже около 20% этого сегмента вторичного рынка. Большинство автомобилей предлагают по цене от 1,5 до 3 миллионов рублей. Среди наиболее востребованных моделей Geely Coolray, Havail Jolion, Amoda C5 и Cherry Tiggo 7 Pro Max.
3: Про еду.
2: Россияне снова стали чаще покупать картофельные чипсы. По данным исследований, в первой половине года продажи выросли на 9% в упаковках. При этом дорожать снеки стали медленнее. Во втором квартале цены прибавили около 5% против 15 годом ранее. Помимо этого, растет интерес и к альтернативам. Например, снекам из овощей, фруктов и нори, а также цельнозерновым и протеиновым перекусам. Официальный курс доллара 84 рубля 40 копеек, евро 96 рублей 74 копейки. Федор Никитин, служба информации.
0: Реклама спонсора.
5: Что у нас на выходных?
6: Велозабег в парке.
5: Я готов.
6: И я могу.
7: Аппарат Almag Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие 3 специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almag Plus. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Еламед.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.
10: Нет, не надо слов.

0: «Титаником». Никак не могу назвать нашу игру «Много денег». В ней слушатели авторадио выигрывают и совершенно точно получают реальные мани-мани. Просто кто-то ленится и не принимает участие. А вот другая, большая часть нашей аудитории ждет с нетерпением каждый эпизод игры. И вот мы на его пороге, друзья, готовимся разыграть деньги. Всем желаю удачи и внимания.
1: «Много денег» на авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Всем привет! Авторадио активно продолжает 13-й счастливый сезон игры «Много денег». В ее банке в этот самый момент 5000 рублей. Кому они достанутся и достанутся ли вообще, готовимся узнать. Кстати, наш партнер «Озонбанк» в случае выигрыша удвоит эту сумму. Но прежде напомню, что каждый участник розыгрыша претендует не только, конечно, на деньги, но и на исполнение заветной мечты. Мы в розыгрыше устраиваем суперфиналы, в которых выполняем желания слушателей. Вот с начала года 3 суперфинала провели. В них Игорь из столицы стал обладателем профессиональной фототехники. Евгений из Петербурга получил 1 000 000 рублей. А вот Вера мечтала с нашей помощью закрыть автокредит, и она его закрыла. До финала года мечты еще нескольких слушателей мы обязательно исполним. Присоединяйтесь к игре, заходите на сайт авторадио.ру, меняйте гудок своего мобильника на гимн авторадио и рассказывайте, о чем мечтаете. И это все. Да, вот так просто. Вы становитесь претендентом и на деньги, и на исполнение мечты. Заходите на сайт. Ну а тем, кто уже стал участником, конечно же, желаю удачи. Мы приступаем. А приступаем мы с чего начинаем? Конечно же, нужно остановить нашу авторадио-рулетку. Сейчас мы это сделаем. Так. Есть у нас претендент на денежки. Это Анжела из Иркутской области. Она написала: «Я мечтаю о своем доме в Красноярске, чтобы встречать рассветы на веранде». О, какая красивая мечта. Мы сейчас попробуем все-таки Анжеле дозвониться. Так, у нас есть связь. И теперь мы звоним Анжеле, которая мечтает о своем доме в Красноярске, чтобы встречать рассветы на веранде. И напомню, что если мы сейчас услышим гимн авторадио вместо гудка, то сразу же Анжела получит 3000 рублей. Ну а если она угадает песню, которая только что звучала в эфире, то она, конечно же, обязательно будет с нами играть и далее. Но пока что-то у нас со связью ничего не получается. Надеюсь, что все-таки нас соединят. Не получается еще раз. Но что-то есть, какие-то гудки проходят. Но давайте попробуем перенабрать. А нет. Все. Видимо, потому что в Иркутске далеко связь летела. Анжела, вот, но Анжела, берите трубку, потому что у вас уже 3000 за гимн авторадио есть, а можете увеличить эту сумму.
2: Алло.
0: Алло, Анжела, здравствуйте.
2: Да.
0: Анжела, здравствуйте. Это Денис Левашов, авторадио, игра «Много денег».
2: Здравствуйте.
0: Алло, вы меня слышите?
2: Да, я вас слышу.
0: Анжела, прекрасно. Ну что, как вы? Как у вас настроение?
2: Все замечательно.
0: Все замечательно. Вы мечтаете о доме в Красноярске, чтобы встречать рассветы на веранде. Правильно я понимаю?
2: Конечно, да, мечтаю.
0: Вот. Я надеюсь, что в будущем эта мечта обязательно случится, потому что суперфиналы еще впереди. Ну а теперь о деньгах. Если вы сейчас назовете мне ту песню, которая только что звучала в эфире, то вы получите 5000 рублей. Ну и потом маленький сюрприз. Знаете, какая песня звучала?
2: Нет, к сожалению, я не слушала.
0: Ну что же, ну не слышали, так не слышали. Зато у вас есть гимн авторадио, я вас с этим поздравляю. 3000 рублей вы получите, и не просто так, а потому что наш партнер «Озонбанк» удвоит эту сумму, и вы получите уже 6000 рублей на свою карту «Озонбанка». Еще активнее вас, Анжела, поздравляю. Спасибо за игру. И скажу всем, что несмотря на то, что Анжела выиграла деньги, она по-прежнему участвует в игре и претендует на исполнение своей мечты в одном из суперфиналов, которые впереди состоятся. Розыгрыш продолжается. Теперь в банке у нас 7000 рублей. Шикарная сумма. Всем желаю сорвать этот банк в нашей игре, потому что впереди эпизоды ее обязательно будут. И И добавлю, что помимо всего прочего, в конце года генеральный партнер нашей игры Озонбанк от своего имени дополнительно исполнит мечту еще одного нашего слушателя. Удвоить шансы вот на этот выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте авторадио.ру. Заходите, а я пока запущу все-таки нашу авторадиорулетку, чтобы игра продолжилась. Все, все случилось. Я желаю вам удачи в следующем эпизоде игры. У вас все получится.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Аква Плюс держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Элит – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Эластит Суперфлекс – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
1: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
2: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
3: Шины «Бэкзист». Пашихонское шоссе, 8А.
4: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии Стокли на Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология Стокли на Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Вологжане отметили 89-летие области на Кремлевской площади. Современные границы Вологодской области были определены 23 сентября 1937 года. В честь памятной даты на Кремлевской площади состоялся концерт. Хедлайнером вечера стал Виталий Синицын и группа «Бродяга времени». Вологжан со сцены поздравили представители областных и городских властей. Заместитель губернатора Вологодской области Сергей Сорокин отметил, что сегодня в Вологде и округах области идет масштабная работа по модернизации и благоустройству территории. Всего в преддверии юбилея Вологды планируется благоустроить порядка 370 объектов. Движение общественного транспорта в Вологде изменят на время проведения кросса нации. 26 сентября в Вологде состоится всероссийский массовый забег кросс нации. В качестве трассы выбрана улица Поэта Романова. На время проведения мероприятия на этой магистрали будут ограничены движение и стоянка транспорта, а маршруты автобусов номер 20 и 11 претерпят изменения. Регистрация на забег продолжается через портал госуслуги. Также зарегистрироваться можно будет непосредственно в день старта, без возрастных ограничений.
3: Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды.
2: На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: Авторадио.

0: 1.ру.
1: Мегафонова Марина Владимировна. ОГРНП 321-527-500-039-786. Нижний Новгород, Горевская, 40.
2: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44. Горск.
3: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.
4: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB – банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus ПАО, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 по лет.
9: А что с оплатой?
8: До 75% после загрузки.
10: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
11: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
12: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
13: Ну, есть, конечно.
12: А кровать из массива с газлифтами?
13: Со скидкой 90%.
14: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ООО «МВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской группа, Тульская, деревня Калитина.
15: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
16: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
17: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
18: «Мир». Каждый день в твоих руках.
19: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
20: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
21: Авторадио.

история. Мы даже слово-то такое исключаем из своего лексикона, поскольку на горизонте, друзья, показались выходные, и они будут отличаться от других, ведь всех нас ожидает исключительное событие. В субботу в 18.20 на канале Муз-ТВ состоится телеверсия шоу «Большая дискотека Авторадио», которая прошедшим летом прогремела на центральном стадионе «Динамо». Тогда десятки любимейших артистов, среди которых Анна Асти, Иванушки Интернешнл, Мари Крамбрери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и многие-многие другие выступили нон-стоп под аплодисменты 30-тысячной публики. И вы теперь тоже сможете все увидеть своими собственными глазами. Так что получайте и осенью незабываемые летние танцевальные эмоции. Включайте Муз-ТВ в эту субботу в 18.20 и смотрите главное шоу страны «Большая дискотека Авторадио». А сейчас потанцуйте. Yeah.

0: Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы – опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта «Банк ГПБ АО». Изучаем ПДД. Правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. «Банк ГПБ АО». Реклама.
0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью до плюс 17. Завтра также облачно с прояснениями, до плюс 19 градусов. Возможны осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение «Максим», чтобы ездить дешево. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+. «Максим». Ездить дешево.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 15 сентября. Подробности у продавцов.

0: Андрей Звонкин.
1: Первый автомобиль у меня появился, по-моему, лет 20 с чем-то, наверное, было. Мне по дешевке там подогнали ВАЗ-2199. Но я работал продавцом в магазине тогда, и я как-то накопил, откладывал, приобрел эту машину. По-моему, она была такая темно-серая, она была, по-моему. Тюнинг не делал, но, типа, там диски, я все время мыл ее, ходил, там что-то пылесосил такой, прям ее так лелеял, вообще такая конфеточка. Но я в то время вообще не разбирался в автомобилях, поэтому что было, то было. Я вообще не знал, что существует автоматическая коробка передач. Я думал, что все машины с механической коробкой. Помню, я ее купил, и у нее была оторвана стойка стабилизатора, и я так ездил и думал, почему она как-то странно себя ведет. А потом, когда поехал делать ТО, мне сказали, что у вас оторвана стойка, я такой, ничего себе, так вроде она ничего едет, нормально, так чуть-чуть постукивает и все. А я ведь на ней там и 160 шел, и 170. Было очень круто, это было интересно. Я, кстати, до сих пор люблю водить, я обожаю вообще водить. И, в принципе, я отчасти стал автомобилистом, я там разбираюсь в машинах, более-менее я слежу, что происходит. И вот, наверное, первым таким воспоминанием, конечно же, остается эта тачка. Ну, когда ты входишь в автомобильный мир, причем на такой легендарной тачке, то это прикольно. Ну, могу отметить, что на механической коробке я уже давно не ездил. Но у меня было 5 машин с механикой, а потом стали на автомате. И я когда потом как-то пересел машину с автоматом, я вообще просто, насколько это круто. У меня, кстати, машина по мечте появилась достаточно недавно. У меня следующая машина, по-моему, была Renault Clio, потом был Opel Vectra, потом был Citroёn C4, потом был Citroёn DS4, потом была Volvo еще. Я понял, что я люблю ВАК, и у меня ВАК появился достаточно давно. Сел один раз на Audi TT и понял, что я влюбился в ВАК вообще. Мне нравятся эти машины, нравятся эти моторы, как они едут, посадка. И понял, что я хочу Audi.
0: Спонсор ПАО «Сбербанк». Пора сменить маршрут. Автокредит в Сбере на Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Tenet.

0: sberbank.ru.
1: Звезды и автомобили. На Авторадио. Реклама.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
7: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональные предложения у официальной

0: для модели Honda Edge 3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
0: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Любимая музыка, главные новости, развлекательное шоу, звездные гости, живые концерты. Если вы не за рулем, оставаться на связи просто. Попросите вашу умную колонку
3: «Включи авторадио».
4: «Включи авторадио».
2: «Включи авторадио». И слушайте любимое радио дома, на работе и на отдыхе.
4: «Включаю авторадио».
2: Слышите? Ваша умная колонка тоже любит
5: авторадио.
2: Всегда на связи.
5: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Из-за проблем с вывозом зерна на Кубани ввели режим чрезвычайной ситуации. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за проблем с реализацией сельхозпродукции. Такое распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев, передает Интерфакс. В документе говорится, что после атак на логистическую инфраструктуру и нарушений судоходства в Азово-Черноморском бассейне аграрии не могут реализовать значительные объемы продукции. Это привело к перенасыщению внутреннего рынка зерна. Краевому Минсельхозу поручили следить за развитием ситуации и оценивать возможные социально-экономические последствия. Режим действует на всей территории края.
3: Про происшествие.
2: В Москве эвакуировали сразу несколько высших учебных заведений. Студентов выводят из обоих корпусов РХТУ имени Менделеева. По словам студентов, эвакуируют здания на Миусской площади и на улице Героев-Панфиловцев. Об этом сообщает портал news.ru. При этом культурно-спортивный комплекс и общежитие функционируют в прежнем режиме. Об эвакуации также сообщают учащиеся ГИТИСа, Государственного университета просвещения, МГУСИТа и РГУ имени Косыгина. Причины произошедшего пока неизвестны. Есть вероятность, что проходит учебная эвакуация. В учебных заведениях ситуацию пока не комментировали.
3: Про бюджет.
2: Детский бюджет на 2027-2029 годы составит 10 триллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов. Средства пойдут, в частности, на единое пособие семьям с детьми и ежегодную индексацию материнского капитала с 1 февраля. Помимо этого предусмотрена семейная выплата, возврат части уплаченного НДФЛ для родителей двух и более детей. Деньги также заложены на программу улучшения жилищных условий семей. Проект федерального бюджета сегодня рассматривает правительство.
3: Про налоги.
2: Товары из-за рубежа, которые россияне покупают через интернет, предложили облагать НДС по ставке 22%. Как пишет газета «Ведомости», такая мера вошла в подготовленный Минфином бюджетный пакет. Платить налог должны будут электронные торговые площадки. Кроме того, предлагается ввести таможенный сбор. Он составит 100 рублей за посылку с товарами для личного пользования стоимостью до 200 евро. В Минфине объясняют инициативу необходимостью выровнять условия торговли на российском рынке. Пока что речь идет только о законопроекте.
3: Про здоровье.
2: В следующем году в России планируют разработать национальные рекомендации по питанию. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Документ должен помочь врачам консультировать пациентов и заниматься профилактикой заболеваний, пишет газета «Коммерсант». Министр также обратил внимание на недостаток овощей и фруктов в рационе россиян. Рекомендованный объем их потребления для взрослых и детей составляет не меньше 400 грамм в сутки, однако этого уровня достигают около 40% обследованных. При этом остается высоким потребление сладостей, соли и переработанного мяса. Мурашко также сообщил о снижении потребления алкоголя. В этом году показатель по многим направлениям уменьшился почти на 10%. Официальный курс доллара 84 рубля 40 копеек, евро 96 рублей 74 копейки. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

плачет Голливуд от того, что не видит парочки на улицах осенних российских городов. Подмечали, чем ближе холода, тем чаще влюбленные берутся за руки и плотнее прижимаются друг к другу. Обратите на это внимание, как и на то, что мы еще ближе стали к выходным. Завтра пятница, и желаю вам в ее преддверии такого, знаете, рок-н-ролльного настроения в компании Авторадио. Добрый день!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования озон-карты, размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условии программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама. Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54 54 54.
6: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
7: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
8: Аккумуляторы в «Экзист» по Шихонское шоссе 8А.
9: «Газель Бизнес» – коммерческий автомобиль, разработанный с учетом требований профессионалов. Только у официального дилера бренда «ГАЗ» в городе Вологда «Автоэкспресс». Улица Железнодорожная, дом 50. Телефон 55-99-00.
10: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 15 сентября. Подробности у продавцов.
11: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
12: 1000 автомобилей! И один сайт. Marten.ru.
13: 26 сентября с 10 до 17 часов пройдет универсальная ярмарка «Дары осени» на трех площадях – Кремлевской, Чайковского и Федулова. На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты, все самое вкусное и полезное в одном месте, без возрастных ограничений.
14: ОАО «РЖД» предлагает в аренду нежилое здание свободного назначения площадью 52 квадратных метра с относящимся к нему земельным участком площадью 30 соток по адресу город Вологда, Пошехонское шоссе, дом 6. Справки по телефону Вологде 79 62 34, код города 8172.

Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Приморье задержан 17-летний подросток, расстрелявший из пневматического пистолета автобус. Об этом сообщает Лента.ру. Юноша открыл стрельбу по окну школьного автобуса с детьми, который подъезжал к средней общеобразовательной школе. Пассажиры и водитель не пострадали. Оружие молодого человека изъяли и отправили на экспертизу. Ранее сообщалось, что в Оренбургской области со стрельбой остановили машину с подростком за рулем. В отношении задержанного в присутствии законного представителя составлены 9 административных протоколов, а машина эвакуирована на спецстоянку. В Министерстве здравоохранения России заявили о снижении смертности от инфаркта в больнице на 26%. Речь о данных, полученных за последние 7 лет. За указанный период количество смертей от острого нарушения мозгового кровообращения уменьшилось почти на 20%. Ранее стало известно о снижении потребления алкоголя в России. Показатель в 2026 снизился на 10%. Синоптики предупредили о штормовом ветре в Москве. Его порывы местами составляют 19 метров в секунду. Как рассказали в центре погоды ФОБОС, ветер начнет стихать в российской столице к 18:00. Ранее стало известно, что похолодание в Москве начнется уже ближайшей ночью. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Ваш коллега

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
4: KGM представляет.
5: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
6: Ура! Новая машина!
7: А чем он так хорош?
5: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
7: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
5: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
4: Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
8: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
9: Кроме макарон Байсад. Новая рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
10: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
13: Мне с гусем.
12: Так они все с гусем.
13: Так я все и возьму.
14: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
15: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
4: Авторадио.

Следующие выходные, пора их уже планировать. Этим, конечно, займемся в ближайшее время. Только в список дел необходимо внести одно простое действие. Друзья, прибавить в субботу и в воскресенье в 6 вечера громкость приемника, поскольку всех нас ждет программа «Большая дискотека Авторадио». Послушаем и российские, и зарубежные танцевальные хиты, получим позитивный вайб и, конечно же, в компании «Друг». Друга. Программа «Большая дискотека Авторадио» и в субботу, и в воскресенье в 6 вечера. Подключайтесь и танцуйте вместе с нами. Меня зовут Денис Левашов. До финала часа с вами. Завтра обязательно встретимся на волне Авторадио. Великолепного вам продолжения дня. И помните, завтра пятница.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью до плюс 17. Завтра также облачно с прояснениями, до плюс 19 градусов. Возможны осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
0: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
4: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
5: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
6: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии «Стокли» на Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология «Стокли» на Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат «Алмак Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления, предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмак Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
6: Кайла Стрит, ОГРН, 116774670761, город Москва.
7: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
8: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте. Курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
11: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
12: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Джетур серии Т до 320 тысяч.
13: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
14: Ну, есть, конечно.
13: А кровать из массива с газлифтами?
14: Со скидкой 90%.
15: Все для дома и ремонта. Монта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ООО «МВБ». ОГРН 124 770 047 1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
16: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Кремле оценили возможность поездки Путина на саммит G20. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Решение об участии Владимира Путина в саммите G20 в Майами пока не принято. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва с признательностью восприняла приглашение американской стороны. Вопрос о поездке российского лидера теперь будут прорабатывать по дипломатическим каналам. При этом Россия в любом случае примет участие в мероприятиях саммита. Песков также отметил, что говорить о возможной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа пока преждевременно. Ранее госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что российский президент примет приглашение. Саммит G20 пройдет в Майами 14 и 15 декабря.
0: Про проверки.
2: Центральный банк намерен усилить требования к финансовым блогерам. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора. В ЦБ объяснили, что речь идет прежде всего о недобросовестных авторах, которые могут влиять на решения инвесторов в собственных интересах. Работу в этом направлении планируют вести постоянно. О том, какие именно новые меры могут появиться, пока не уточняется. Ранее регулятор уже заявлял о необходимости усилить контроль за отдельными операциями на криптовалютном рынке.
0: Про школу.
2: В российских школах становится меньше двоечников. Об этом рассказал глава Министерства просвещения Сергей Кравцов. По словам министра, одновременно улучшаются результаты ЕГЭ, а также растет качество профессионального образования. Об этом пишет «Парламентская газета». Кравцов также напомнил об эксперименте с оценками за поведение. В этом году такую систему тестируют в 10 школах в каждом регионе страны. По словам министра, отметка должна стать для учеников ориентиром и показать, когда поведение выходит за установленные рамки. При этом сигналом для правоохранительных органов такая оценка не будет.
0: Про форумы.
2: В Санкт-Петербурге сегодня открылся Международный форум объединенных культур. Без учета молодежной программы на него уже зарегистрированы более 2500 человек из 70 стран. Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила такой интерес к форуму тем, что зарубежные гости видят уважение России к своей истории, культурному коду и традиционным ценностям. Подробности о работе форума в репортаже корреспондента Авторадио Санкт-Петербург Галины Осиповой.
3: Культурный форум в культурной столице – это всегда красиво и масштабно. Разговоры только о прекрасном и вдохновляющем. Поэтому так охотно и регулярно к нам приезжают представители со всего мира. В этом году официально зарегистрировались участники из 70 стран и даже из тех, которые вроде как с нами не дружат. Но здесь в главном штабе Эрмитажа говорим только о музыке и театре, музеях и кино, цирке и современных технологиях. А помимо деловых встреч и разговоров, участникам форума предложена полноценная культурная программа. Все музеи, дворцы и парки готовы распахнуть свои двери перед международной аудиторией.
2: Форум объединенных культур проходит в Петербурге с 24 по 26 сентября. Генеральный медиапартнер «Газпром Медиа Холдинг». Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 84 рубля 40 копеек, курс евро 96 рублей 74 копейки. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Все так и есть, пусть самые прекрасные моменты в вашей жизни повторяются. Я надеюсь, возможность для этого всегда будет. Это, естественно, родные и близкие люди должны как-то поддерживать, оставаться где-то неподалеку. Музыка, разумеется, украшает абсолютно каждый наш день. И осень, в частности, не такая уж и грустная пора, как многие считают. Красивая, золотая. Давайте, скорее всего, об этом. В точности не о погоде, да, но в целом про эмоции. Ну и, как было сказано ранее, про искусство сложения семи нот. Иван Прудников с этой минуты. Здравствуй, прекрасная страна, звук погромче.

0: Реклама. Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
1: Это

0: виральный гол. Не пропустите, друзья!
1: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17.00. Категория 16+.
2: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
3: 1000 автомобилей! И один сайт. Martin.ru.
4: 26 сентября с 10 до 17 часов пройдет универсальная ярмарка «Дары осени» на трех площадях – Кремлевской, Чайковского и Федулова. На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты – все самое вкусное и полезное в одном месте, без возрастных ограничений.

Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Минфине рассказали о направленности бюджета России на 2027-2029 годы. Ключевым вектором станет выполнение всех социальных обязательств. Кроме того, речь идет об обеспечении потребностей обороны и безопасности страны, а также технологического лидерства, отметили в пресс-службе ведомства. Сегодня Кабмин на заседании рассмотрит проект федерального бюджета на будущий год и плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период. Совет ЕС одобрил транш Киеву еще на 3 миллиарда евро, пишет Лента.ру. Речь о средствах, предоставляемых в рамках программы «Механизм для Украины». Чиновники отметили, что почти 800 миллионов евро из этой суммы впервые будут предоставлены в рамках согласованного Евросоюзом кредита республики на 90 миллиардов евро. Выплата была одобрена после выполнения Киевом 10 предусмотренных планом показателей. Об этом говорится в документе, принятом на заседании Совета ЕС. Диетологи назвали продукты, которыми можно заменить сахар. Среди них сахарозаменители, например, стевия, либо грибной сахар, триагалоза. При этом идеальным вариантом считается переход на натуральные источники сладости, фрукты и ягоды. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты». К данной минуте это все новости. Следующий выпуск через полчаса. Авторадио.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Но плюс.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
6: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса.

0: 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Добро пожаловать в мечту! На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
2: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. Российская газета. На бумаге и в цифре, когда каждое слово имеет значение. 16+.
3: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России.

0: с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Воспоминания – это билет в один конец.
2: Впереди тебя твари из ночного кошмара.
3: Пацаны, химера!
2: А у тебя за спиной все человечество.
1: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум. «Девятая планета». Уже в кино. 16+. Авторадио.

Двигаемся далее по прямому эфиру Авторадио. Пусть музыка украшает ваши будни, пусть дороги будут безопасными. Да это в целом про нас, это про первое автомобильное. Тем более Авторадио при содействии госавтоинспекции ВД России, Центра организации дорожного

Движение правительства Москвы запустили крутейший проект, который называется «Формула Авторадио». И в этом проекте каждый из вас может проверить свои знания ПДД, выиграть 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей или, внимание, новый автомобиль. И вы знаете, все действительно элементарно. Вы в любое мгновение можете зайти на страницу проекта на сайте авторадио.ру. Вы проходите тест на знание ПДД и, пожалуйста, попадайте в десятку лучших. И 10 лучших по итогам станут финалистами. 10 октября примут участие в большом заезде по улицам столицы. И лучшие из лучших, то, внимание, соблюдая правила дорожного движения, то есть не 150 по МКАДу, а соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза автомобиля «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Так что, дорогие наши прекрасные слушатели, всех приглашаем. И, во-первых, себя проверите, ну и, конечно, призы, мягко сказать, великолепные. Поэтому добро пожаловать в «Формулу Авторадио», участвуйте, и, возможно, именно вы уедете в финале на новом автомобиле. Все подробности в любое мгновение доступны на сайте авторадио.ру, разумеется, категория 18+. Ну и в данный момент хочется пожелать вам действительно прекрасного настроения. Четверг, наслаждайтесь моментом, наслаждайтесь искусством сложения 7 нот. Это у нас в режиме 24/7 в доступе. Ну а словом поддерживаю в данное мгновение я, Иван Прудников.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью до плюс 17. Завтра также облачно с прояснениями, до плюс 19 градусов. Возможны осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
3: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль центр.
4: Автозапчасти для иномарок в «Экзист». Пошехонское шоссе, 8А.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
6: Битва поколений на Муз-ТВ.

0: Уникальный гол. Не пропустите, друзья!
1: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+. Вам

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Маша, внучка писала?
4: Велозабег предлагает в парке.
3: Реванш за гонки на сапах.
4: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
5: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления, предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс». Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Еламед. Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно. Удобно все их носить? Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
11: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
12: Ну есть, конечно.
11: А кровать из массива с газлифтами?
12: Со скидкой 90%.
13: Все для дома и ремонта на ББ.
14: Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ОНВБ. ОГРН 124-770-047-19. Московская область, городской группа, деревня Калетина.
15: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18.20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
16: Сма раз, сма два, сма три. Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
17: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
18: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 15:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. В Минфине предложили повысить налог на пассивные доходы россиян. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Минфин предложил распространить прогрессивную шкалу НДФЛ на доходы от вкладов, дивидендов и операций с ценными бумагами. Об этом сообщает Коммерсант. Сейчас такие доходы облагаются налогом по ставкам 13 и 15%. По новым правилам ставка может достигать 22% в зависимости от общего размера дохода гражданина. В Минфине уточнили, что изменения затронут около 4 миллионов человек или не более 6% граждан с налогооблагаемыми доходами. При этом действующую льготу для небольших вкладов планируют сохранить.
0: Про искусственный интеллект.
2: В России разрабатывают национальную базу данных для обучения искусственного интеллекта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации президента Александра Журавского. Проект создают совместно с Российской академией наук, университетами и крупными IT-компаниями. Предполагается, что данные будут использовать как российские, так и зарубежные нейросети, официально работающие в стране. По словам Журавского, одна из задач – учитывать национальный культурный код при развитии искусственного интеллекта.
0: Про бизнес.
2: Ассоциация туроператоров России обратилась к властям Мальдив с просьбой пересмотреть новые налоговые правила. Как сообщает ассоциация, с 1 октября зарубежные компании, продающие туры на острова, должны будут платить местный налог в размере 17%. Причем даже в том случае, если они не ведут деятельность непосредственно на Мальдивах. По оценке АТОР, фактически налог затронет доход российских туроператоров, которые уже платят налоги в России. В ассоциации считают такую схему неприемлемой. Соответствующее обращение направили министру туризма Мальдив, о возможных рисках для российского бизнеса проинформировали Минэкономразвития.
0: Про мошенников.
2: Аферисты все чаще используют игровые чаты для обмана детей и подростков. Как сообщает Москва-24, злоумышленники знакомятся с несовершеннолетними во время онлайн-игр и постепенно входят к ним в доверие. Затем с помощью угроз и шантажа детей заставляют передавать курьерам родительские сбережения или ценные вещи. В частности, их могут запугивать якобы уголовным преследованием родителей. В основном всплески таких преступлений приходится на праздники и каникулы, когда школьники больше времени проводят за играми. Родителям советуют регулярно обсуждать с детьми мошеннические схемы и выстраивать доверительные отношения, чтобы ребенок не боялся рассказать взрослым об угрозах.
0: Про женщин.
2: Почти 3/4 опрошенных россиянок готовы финансово поддержать мужчину в трудной ситуации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. Для 42% женщин важно, чтобы мужчина и сам пытался решить финансовые проблемы. Каждая пятая готова полностью взять расходы на себя, если отношения серьезные. Еще 12% согласны помогать, но только временно. При этом почти половине опрошенных уже приходилось оплачивать основные семейные расходы, а 16% помогали партнеру выплачивать кредиты и долги. Ради финансовой поддержки мужчины 40% женщин отказывались от отпуска и поездок, около трети сокращали расходы на рестораны, подарки и новую одежду. Официальный курс доллара, согласно Центробанку, 84 рубля 40 копеек, курс европейской валюты 96 рублей 74 копейки. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио.

0: однозначно между нами любовь, проверенная временем, годами. И, разумеется, между слушателями авторадио игра «Много денег». Наш счастливый сезон как раз-таки воплощает в реальность абсолютно все ваши мечты и желания. Благодаря авторадио все сбывается. Осталось определиться, чего вы хотите больше всего на свете. И, разумеется, слушать эфир с нашим фирменным гимном.
1: «Много денег» на авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: А играем мы регулярно. Играем мы много раз в день, разыгрываем деньги. Вот, пожалуйста, 7 тысяч в банке, которые благодаря нашему партнеру превратят в 14. А от Озонбанка также будет и дополнительный 6-й суперфинал в конце года. Озонбанк удваивает абсолютно все в плане финансов. Ну, в общем, для слушателей это большой праздник. А на праздники мы приходим, потому что праздники мы любим. Вот поэтому и разыгрываем 4 миллиона из 5, приближаем 4-й суперфинал из 5 от Авторадио. 6-й дополнительный от партнера. 3 мечты до конца года станут реальностью в сумме. Нужно отправиться на сайт Авторадио. Тот самый вышеупомянутый праздник. Брать с собой друзей, подруг. Все, кто 18+, все, кто хочет, чтобы его мечта воплотилась. Пожалуйста, вы заглядывайте на сайт Авторадио. Гудок убираете, гимн Авторадио устанавливаете. Пользуясь удобным сервисом, делитесь своей мечтой. Это было шоу «За 10 секунд рассказать о правилах». Тут действительно нет ничего сложного. Вы должны понять, что вам нужно. Кто-то мечтает закрыть ипотеку, кому-то просто новый автомобиль, кому-то автокредит закрыть, как было в первом суперфинале. Во втором суперфинале наш слушатель просто хотел 1 миллион рублей. Пожалуйста, все получено. Кому-то, вот, пожалуйста, для того, чтобы фотографировать диких птиц, нужно фотооборудование, да, объектив крутейший. Все обязательно будет. Поэтому решаем и присоединяемся к нам. Ну, а теперь вышеупомянутые в сумме 14 тысяч, правильно? Что много говорить, если нужно останавливать рулетку? Этим и займемся. Рязанская область. Светлана. Мечтаю побывать на Курильских островах. Много лет назад посмотрела программу. Они с тех пор мечтаю. Вот, даже с пояснениями. Прекрасная человеческая мечта, воспоминания, я уверен, потом на всю жизнь. Путешествия, кстати, тоже очень и очень популярны у наших слушателей. Но, опять же, мечта Светланы на своем месте, как и четвертый приближающийся суперфинал. Пока можем предложить деньги. Разумеется, для начала мы ждем гимн Авторадио. Гимн Авторадио сразу 3000 рублей удвоенные вообще. Мгновенно. Назовут прозвучавшую песню, заберут всю сумму.
2: Алло.
0: Здравствуйте, Светлана. Вас приветствует прямой эфир Авторадио. Это игра «Много денег». Это счастливый сезон. Нас сейчас вся страна слушает. С чем вас поздравляю. Меня зовут Иван. Очень приятно.
2: Очень приятно. Спасибо.
0: Мечтаете побывать на Курильских островах? Все правильно?
2: Угу. Да.
0: Здесь и с пояснениями, посмотрели программу. Вот теперь мечта туда отправиться. Одна собираетесь отправиться, так сказать. Есть люди, которые любят отдыхать в одиночку. Таких знаю много. Или вы как-то с компанией по-семейному, может быть?
2: Угу. Скорее всего, с дочерью.
0: Тоже прекрасная, хорошая мечта. Светлана, будем за вас болеть. В любом из суперфиналов, а до конца года их в сумме 3, ваша мечта может стать реальностью. Пока могу предложить в сумме 14 тысяч, если назовете только что прозвучавшую песню в эфире автора.
2: Увы. Не могу, я сейчас на работе, радио не слушаю.
0: Увы, в данный момент трудитесь. Но в любом случае, гимн Авторадио был, соответственно, выигрыш уже. У вас есть в кармане номер, продолжает участвовать в игре. Слушайте нас почаще и дай бог, чтобы победы пришли. Договорились.
2: Спасибо, всей стране привет, чтобы мечты сбывались.
0: Светлана, я думаю, вам тоже от всей страны огромный привет. И за доброе слово вам также большущее спасибо. И тем более, как и обещали, Озонбанк удваивает выигрыш. И он составляет 6 тысяч рублей. Очень скоро Светлана может получить эти деньги на карту Озонбанка. Запущена рулетка. 9 тысяч с этого момента на кону. Сыграем сегодня. Сыграем еще неоднократно. Вы все слышали. Игровой эпизод, в общем-то, его процесс, да, это лучшее объяснение. Насколько все просто, насколько все легко и насколько все для вас. Вы и так слушаете эфир Авторадио. Просто делайте это с нашим фирменным гимном, и вы претендент на победы. Ну и помним, что в конце года в дополнительном суперфинале Озонбанк исполнит 6-ю дополнительную мечту наших слушателей. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Реклама. Знаете, что реально помогает бизнесу дышать свободнее? Рефинансирование в Севергазбанке. Получите комфортный платеж и 3 месяца обслуживания расчетного счета без комиссии. Позвольте себе выдохнуть, а дальше будем расти. Севергазбанк. Поддержка, которая чувствуется. Телефон горячей линии 8 800 725 52. Звонок бесплатный.
1: АО «Банк СКБ». Вологда, улица Благовещенская, 3. Универсальная лицензия номер 2816 от 26.03.2020. Реклама.
2: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Stokova.ru. Бытовая техника по низким ценам. Stokova.ru. Торговый центр «Аксон», территория «Стройдвора».

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Владимир Путин обсудил с Совбезом меры по обеспечению общественной безопасности. С докладом, в частности, выступил глава МВД Владимир Колокольцев, сообщили в пресс-службе Кремля. В совещании также участвовали спикеры Софеда и Думы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава Минобороны Андрей Белоусов и другие. Стало известно о резком росте заболеваемости простудными инфекциями в России. Как рассказали в Роспотребнадзоре, число случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19 увеличилось примерно на 34% относительно предыдущей недели. За последние 7 дней в стране зарегистрировано 734 тысячи случаев заражения. В Роскачестве посоветовали проверить радиаторы перед отопительным сезоном. Если на соединениях обнаружились следы протечек, ржавчина или влажные пятна, необходимо обратиться в управляющую организацию. Как пишет RT, вмешиваться в работу общедомовой системы, сливать воду или же самостоятельно менять радиаторы нельзя. Это может нарушить теплоснабжение соседей. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: Карум1.ру.
1: Микрофонова Марина Владимировна. ОГРН 321-527-500-039-786. Нижний Новгород, Горевская, 40.
2: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44. Горсовска.
3: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.

0: Изоклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
3: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
4: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею.

0: Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
3: Битва поколений на Муз-ТВ.

0: музыкальный гол. Не пропустите, друзья!
1: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+. Авторадио.

0: Гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула «Авторадио». Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг». Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью до плюс 17. Завтра также облачно с прояснениями, до плюс 19 градусов. Возможны осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
4: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Siemens Avanta». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Автомасла «Векзист», Пошехонское шоссе 8А.

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат Алмаг Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмаг Плюс, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает.
8: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальная

выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 840.

0: И акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку «Интерскол». Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки «Интерскол» от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
2: О, Кайла Стрит, ОГРН, 1-1-6-7-7-4-6-7-8-0-7-6-1, город Москва.
3: Ну что там у вас на Невском?
4: Да как обычно, весь проспект на нервах. А на Тверской как?
3: Тоже не тише.
5: Смотрите новые сезоны любимых сериалов. Невский с 28 сентября и Тверская с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
6: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 16:00 в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. В Евросоюзе прокомментировали приглашение Путина на саммит G20. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Россия остается полноправным участником Большой двадцатки и имеет право участвовать в ее заседаниях, в том числе на уровне глав государств. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Олаф Хилл. По его словам, Евросоюз намерен использовать площадку G20 для призывов к прекращению конфликта на Украине, независимо от состава участников. Накануне США пригласили Владимира Путина на декабрьский саммит в Майами, в Кремле поблагодарили Вашингтон и сообщили, что вопрос участия российского президента будет проработан. Окончательного решения пока нет.
0: Про налоги.
2: Россияне начали получать уведомления об уплате налога на доходы по банковским вкладам за 2025 год. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на Федеральную налоговую службу. Налог начисляют только на процентный доход, превышающий 210 тысяч рублей за год. При расчете учитываются проценты по всем вкладам и счетам. Основная ставка составляет 13%, а при превышении установленного порога в 2 400 000 рублей применяется повышенная ставка 15%. Самостоятельно подавать декларацию не нужно, сведения передают банки. Оплатить начисленную сумму необходимо до 1 декабря включительно.
0: Про документы.
2: Доля полугодовых шенгенских мультивиз, выданных россиянам в этом году, сократилась до 1-2%. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России. После ужесточения правил Евросоюза в ноябре прошлого года многократные визы стали исключением. Теперь большинству туристов приходится оформлять документы перед каждой новой поездкой. При этом спрос на шенген продолжает расти. Число обращений увеличилось на 15-25%. Чаще всего россияне подают документы на визы Италии, Франции, Испании и Греции.
0: Про фестиваль.
2: В Челябинске сегодня прошел бизнес-фест от Сбера. Событие, которое собирает предпринимателей, лидеров рынка и экспертов со всей страны. На фесте побывала корреспондент Авторадио Надежда Румянцева. От нее узнаем все подробности. Надежда, вам слово.
3: Дмитрий, здравствуйте. Атмосфера на бизнес-фесте от Сбера действительно вдохновляющая. Ведь одна из ключевых задач форума – объединить предпринимателей и помочь им в развитии своего дела. Главная тема этого года – устойчивость бизнеса в современных условиях. Эксперты рассказали, как сохранить стабильность в прибыли и баланс в отношениях с командой и партнерами. В программе были выступления именитых спикеров. Среди них Юлия Меньшова, Игорь Стоянов и многие другие. А о том, какие выводы важно сделать после феста, Авторадио рассказал Илья Авербух.
4: Нет двух миров. Что есть какой-то мир у успешных людей и, условно, мир там, у людей, у которых пока не все получается. Это неправда. Главное, что ты выносишь, это знание о том, что бесконечная борьба увенчается обязательно успехом, но при этом ты креативен, ты ищешь, ты все время в поиске, ты все время в работе, ты не отчаиваешься, даже если что-то не получается сразу. Обязательно получится вдвойне потом.
3: Помимо лекций, бизнес-фест от Сбера – это топовая площадка для нетворкинга. Предприниматели находят здесь партнеров и клиентов и получают практические рекомендации для своего дела.
2: Спасибо, Надежда. Добавлю, что бизнес-фест от Сбера проходит по всей России, от Владивостока до Калининграда. Следующей точкой притяжения станет Нижний Новгород 1 октября. Официальный курс доллара – 84 рубля 40 копеек, курс евро – 96 рублей 74 копейки. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Ох, не знаю, кто вы по знаку зодиака. Вообще, имею представление о том, верите ли вы в них. И эту тему, конечно, лучше вообще не поднимать. Я просто пожелаю, чтобы у вас все было прекрасно. Можно? Ну, по-простому, по-человечески. Оставайтесь вместе с Авторадио. Двигайтесь вперед. Пусть у вас в делах, естественно, все будет успешно. Себе, любимым, время обязательно найдите. Вечерами набирайте сил, отдыхайте как следует. И осенью наслаждайтесь. Это вполне возможно. Тем более, если музыка согревает изнутри. Вы вместе с Авторадио. Это прекрасно.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Игорь Чугляев из Москвы обожает фотографировать.
3: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
4: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
3: И вот 10 сентября в прямом эфире...
2: Такая песня, такой артист только что звучали в эфире Авторадио.
5: Леонид Агутин.
6: Да! Молодец!
0: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. 0+.
7: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
8: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.

закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпой, хоть

0: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Суд арестовал владельца сгоревшего торгового центра «Солнечный» в Стерлитамаке. Фигурант пробудет под стражей до 22 ноября. Он подозревается в совершении преступления по статьям причинения смерти по неосторожности и оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Данные привели в объединенные пресс-службы судов Башкирии. Напомню, пожар в ТЦ произошел во вторник. Погибли 4 человека, пострадали 5. Расходы бюджета на следующий год запланированы на уровне почти в 49 триллионов рублей. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин. Кроме того, в течение 3 лет власти планируют направить на реализацию задач соцфонда свыше 63 триллионов, бюджету фонда ОМС более 16 триллионов рублей. Бюджетная политика России будет направлена на выполнение всех социальных обязательств, обеспечение потребностей обороны и технологического лидерства. Стало известно, кому опасно смотреть фильмы ужасов. По словам врачей, людям с артериальной гипертензией, стенокардией, нарушениями сердечного ритма, повышенной эмоциональной возбудимостью желательно отказаться от такого вида досуга. При этом на психику и самочувствие здорового человека такие картины не влияют. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты». К данной минуте это все новости. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио.

0: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат Алмаг Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмаг Плюс. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Подвиг богатырский. Победой славен. От дела доброго. Сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
7: ПАО «Банк ПСБ».

0: Липтон 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
1: Авторадио.

А я вот верю, что все у вас будет прекрасно, все у вас будет на 10 из 10, тем более, рядом, если рядом есть авторадио, и тем более, когда вы проводите время. Ну, под нашим флагом, что ли, давайте так. Помните 4 день июля, помните, на стадионе ВТБ-арена состоялась большая дискотека авторадио, ну, действительно, легендарно, громко, круто выступили Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбери, дискотека «Авария», «Елка», многие-многие другие десятки звезд, и, как вы понимаете, все лучшее должно повторяться. Дамы и господа, 26 сентября в субботу на телеканале Муз-ТВ в 18.20 состоится показ телеверсии нашего грандиозного музыкального фестиваля «Большая дискотека Авторадио». Кто был у нас в гостях, кто был на нашем танцполе, смогут вновь окунуться в эту атмосферу. Кто-то увидит впервые настоящий свет, звук, движение, ритм, шоу, в котором действительно каждый следующий номер был еще ярче и круче предыдущего. Так что обязательно в субботу в 18.20 настраиваемся на Муз-ТВ и наслаждаемся «Большой дискотекой Авторадио». Ну а сейчас наслаждаемся нашим прямым эфиром.

правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО

0: 18+. Спонсор АО «АвтоВАЗ». Чтобы начать движение, нужна «Искра». «Лада Искра». Яркий, доступный, универсальный автомобиль. Город или путешествие? Выбирать легко. «Лада Искра». Тебе решать. «Лада.ру». 18+.
1: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью до плюс 17. Завтра также облачно с прояснениями, до плюс 19 градусов. Возможны осадки.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. «Газель Бизнес» – коммерческий автомобиль, разработанный с учетом требований профессионалов. Только у официального дилера бренда «ГАЗ» в городе Вологда «Автоэкспресс». Улица Железнодорожная, дом 50. Телефон 55-99-00.
3: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Выгодные условия по данным исследования АТРЭ, рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: БАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Джетур серии Т до 320 тысяч.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
6: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.
7: «Белый орел», «Веселые ребята», «Город 312» и другие.
8: Не пропустите.
9: На НТВ.
8: «Виа Суперстар».
9: Новый сезон.
7: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+.
10: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице
0: 17:00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. ЦБ ужесточит требования к выдаче кредитов. Подробности далее.
0: Про главное.
2: С середины 2027 года официальный доход может стать главным критерием при оценке платежеспособности заемщиков. Об этом заявил глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Сейчас банки используют разные способы проверки доходов, в том числе упрощенные. Регулятор предлагает перейти на единый подход. Сведения о заработке будут поступать из Федеральной налоговой службы и социального фонда через цифровой профиль. По словам Набиуллиной, это позволит учитывать более стабильные источники доходов и повысить надежность кредитов. Окончательно переход на новые правила пока обсуждается.
0: Про исследование.
2: Широта души, справедливость и стойкость стали главными чертами российского культурного кода по результатам исследования «Газпром Медиа Холдинга». Его итоги на форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге представил генеральный директор холдинга Александр Жаров. Как он отметил, задача исследования – понять, какие ценности объединяют жителей разных регионов многонациональной России. При этом культурный код постоянно меняется, сохраняя свою основу. Исследование также показало, что зрителям интересна история об обычных людях, которые каждый день делают свое дело, а также контент о современных достижениях страны, семье и малой родине. Форум объединенных культур проходит в Петербурге с 24 по 26 сентября. Генеральным медиапартнером мероприятия выступает «Газпром Медиа Холдинг».
0: Про футбол.
2: Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко посоветовал Артему Дзюбе завершить профессиональную карьеру. Как сообщает газета «РУ», по мнению Павлюченко, возраст и физические нагрузки уже сказываются на игре футболиста. 38-летний Дзюба покинул тольяттинский «Акрон» в мае и с тех пор остается без клуба. До этого в СМИ сообщалось, что вариантов продолжения карьеры, которые бы устроили Дзюбу, у него нет. Сам игрок хотел бы провести еще один сезон в футболе, однако у него было условие. Это должна быть московская команда. Из столичных клубов в нем была заинтересована только родина, что не удовлетворило игрока. После этого сам нападающий признался, что склоняется к завершению карьеры. Своим мнением о перспективах карьеры Артема Дзюбы с авторадио поделился комментатор «Ока» Влад Прусов.
3: Дзюба чуть ли не один в своем роде российский форвард, кто на высоком уровне поиграл до 38 лет. И кажется, что пауза в полгода, она может серьезно повлиять на его физические качества. Но Дзюба, как к нему ни относись, он на протяжении всей карьеры показывал, что он большой профессионал, и, может быть, он в эту полугодовую паузу до зимнего трансферного окна покажет, что он все равно в порядке. Так что не уверен, что ему стоит завершать карьеру. Опять же, все зависит от его желания. И готов ли он к предложению от клубов второй восьмерки российской премьер-лиги, либо же от клубов ФНЛ. Не факт. Думаю, что он по-прежнему пригодился бы большинству команд РПЛ, но здесь вопрос характера.
2: Напомню, свою карьеру Дзюба начинал в московском «Спартаке», после чего сменил еще ряд клубов, а наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок. Официальный курс доллара – 84 рубля 40 копеек, курс евро – 96 рублей 74 копейки. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио.

0: Не знаю, зачем вам солнце Монако, но именно эта прекрасная песня может сейчас вам принести в сумме 18 тысяч рублей. Вообще на песнях Люси Чеботиной в эфире Авторадио побеждать добрая традиция. Возможно, сейчас она сохранится. Нужен гимн Авторадио. И капелька внимательности.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Но ясное дело, в банке это 9 тысяч. Но учитывая, что наш партнер все удваивает, пожалуйста, мы сыграем на 18 тысяч. Спасибо тебе, Озонбанк. Также от Озонбанка будет дополнительный шестой суперфинал в конце года. Это прекрасно, потому что еще три мечты в сумме в этом году станут реальностью. Пожалуйста, от Авторадио 4 миллион разыгрывается частями. Соответственно, 4 миллион из 5. Как и четвертый суперфинал из 5 приближается. Соответственно, в четвертом суперфинале очередная, четвертая по счету мечта наших слушателей. О чем вы мечтаете? Ставим троеточие. Вы заходите на сайт Авторадио, вы меняете гудок мобильного на наш фирменный гимн, и в данном случае удобный сервис вам с легкостью предлагает поделиться своей мечтой. Пожалуйста, баня вам нужна на дачном участке. Было такое в эфире, точно помню. Все будет. Дорога кому-то до дачного участка нужна. Кто-то говорит, путешествий хочу, отправьте меня в кругосветку. Кому-то просто определенная сумма денег. Кому-то закрытие автокредита, закрытие ипотеки. Я могу продолжать до бесконечности. Какой в этом смысл? Каждый мечтает о чем-то своем. У каждого есть свое какое-то заветное желание. Задача Авторадио в этом году эти желания реализовывать. Пожалуйста. Еще раз, сайт Авторадио ждет вас всех. И каждый день, разыгрывая деньги, мы приближаем вышеупомянутые суперфиналы. Вопрос, с кем сыграем сейчас? Как было сказано ранее, сыграем мы с вами в сумме на 18 тысяч рублей. Рулетка, стой! Раз, два. Санкт-Петербург, Дмитрий. Дмитрий, наш слушатель. Новый комфортный автодом для семейных путешествий. К слову-то, вот по опыту человек, который несколько раз в день останавливает авторадиорулетку, автодом – это тоже очень популярная мечта. Кому-то просто, да, там, по путевкам отправьте. А автодом, действительно, наши люди очень хотят для того, чтобы везде двигаться, посмотреть мир там, где они считают нужным. Тем более, в автодоме может звучать авторадио. Надеемся, у Дмитрия авторадио звучит и в данное мгновение. Во-первых, гимн авторадио — это сразу деньги. Естественно, гимн авторадио — это сразу 3000 рублей, которые будут удвоены. Назовут прозвучавшую песню. Заберут всю сумму. Так, выдохнул. Думал, гудки. Хотел расстроиться. Рано расстроиться. Дмитрий. Алло, Дмитрий. Здравствуйте. Вас приветствует прямой эфир Авторадио. Это игра «Много денег». Это счастливый сезон. Нас сейчас слушает вся страна. Меня зовут Иван. Очень приятно.
2: Очень приятно, Иван, я тоже вас слушаю.
0: Это прекрасно. Судя по звуку, вы взлетаете куда-то. Новый комфортный автодом для семейных путешествий. Дмитрий, все правильно?
2: Все верно.
0: А куда?
2: К сожалению, розыгрыш.
0: Что, к сожалению, простите?
2: Сегодня не суперфинал.
0: Но номер участвует неограниченное количество раз. Мы до суперфинала тоже обязательно доберемся. И автодом остается вашей мечтой. Соответственно, автодом остается в игре. Дмитрий, а вы можете назвать мне прозвучавшую песню только что в эфире Авторадио?
2: Чубутина наша любимая.
0: Солнце Монако, да. Да. Я же сказал, побеждать на песнях Чубутина — это добрая традиция. Вообще, ну нельзя это вычислить. Статистика не врет. Поэтому, Дмитрий, вам наши искренние поздравления. Прекрасный выигрыш, прекрасная победа. Суперфинал также обязательно вас, я надеюсь, найдет. Ну а вы продолжайте играть и побеждайте. Договорились. Более не отвлекаю. Счастливо. Пока-пока. Я так понимаю, Дмитрий в движении находится. Но прекрасные новости. Да, Озонбанк удваивает выигрыш Дмитрия. Он составляет в сумме 18 тысяч рублей. Очень скоро можно получить деньги на карту Озонбанка. Рулетку нужно запустить, что, собственно, уже и сделано. Стартовая сумма на кону с этой минуты. Теперь 5 тысяч в банке. Соответственно, на 10 сыграем в ближайшем будущем. Ну и правда, в таких случаях нужно подчеркивать, что игровой эпизод в целом, да, вот его механика, то, как происходит все в эфире, это лучшее описание сезонной игры «Много денег». Пожалуйста, гимн авторадио звучит? Звучит. Вы и так слушаете наш эфир. Пожалуйста, Дмитрий это слушал с гимном Авторадио, назвал прозвучавшую песню, заработал приличную сумму, но и мечту, конечно же, может осуществить, как и любой из вас. Помним, что в конце года в дополнительном суперфинале, шестом суперфинале по счету, Озонбанк исполнит мечту наших слушателей. А вот удвоить шанс на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
0: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
0: Внимание! В Бигам неделя скидок на снегоуборочную технику. Только с 21 по 27 сентября скидка 20% на всю снегоуборочную технику. Бигам. Готовься к зиме с выгодой.
7: Знаете, что реально помогает бизнесу дышать свободнее? Рефинансирование в Севергазбанке. Получите комфортный платеж и 3 месяца обслуживания расчетного счета без комиссии. Позвольте себе выдохнуть, а дальше будем расти. Севергазбанк. Поддержка, которая чувствуется. Телефон горячей линии 8 800 725 52. Звонок бесплатный.
8: АО «Банк СКБ». Вологда, улица Благовещенская, 3. Универсальная лицензия номер 2816 от 26.03.2020. Реклама.
9: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 30 сентября. Подробности у продавцов.
10: Доступная реабилитация после инсульта в центре Говорова. Врачи-неврологи принимают ежедневно. ЛФК, массаж, физиотерапия, восстановление навыков ходьбы, дневной стационар. Реабилитационный центр Говорова. Вологда, улица Новгородская, 4Б. Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
11: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии 100 клиника Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология 100 клиника Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: ОАО «РЖД» предлагает в аренду нежилое здание свободного назначения площадью 52 квадратных метра. С относящимся к нему земельным участком площадью 30 соток по адресу город Вологда, Пошехонское шоссе, дом 6. Справки по телефону Вологде 79 62 34, код города 8172.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Завершены дорожные работы на улице Граничной в Вологде. В ходе ремонта был обновлен участок протяженностью порядка 1 километра. Подрядчик полностью демонтировал старое покрытие и уложил новый асфальт. На ремонтируемом участке было установлено 50 новых опор освещения, которые предстоит подключить в ближайшее время. Длина освещаемого участка составит более 1800 метров. В дальнейшем будет обустроена разворотная площадка. Часть улица была заасфальтирована в прошлом году. На продолжение ремонта в этом году при поддержке губернатора было выделено 23 миллиона рублей. Территорию Центра дополнительного образования благоустроили в Вологде. Работы были проведены в рамках реализации проекта «Народный бюджет ТОС». Специалисты выровняли поверхность, положили деревянные мостки из лиственницы, установили малые архитектурные объекты и смонтировали сцену. Теперь площадка готова к проведению различных мастер-классов, танцевальных событий и небольших концертов. Общий объем выделенного финансирования составил 1,5 миллиона рублей. Проект «Народный бюджет ТОС» реализуется в Вологде с 2019 года. В этом году по итогам голосования в проект вошло 21 территориальное общественное самоуправление. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: Авторадио. Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азе Озон! Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
2: А что с оплатой?
1: До 75% после загрузки.
3: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
4: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
5: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Макфа» в ассортименте 450 граммов 65 рублей. 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Простуды начинает раскачивать организм. Жар, слабость, головная боль. Anvimax. Ваш баланс помощи организму в снятии симптомов и борьбе с источником простуды вирусами. Anvimax. Не дайте простуде раскачаться.
9: Anvimax активен в отношении гриппа А. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
10: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3. Крепкий и надежный. Havail H5. Рамный и просторный. Havail H7. Динамичный и уверенный. Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
11: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
12: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
13: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов

Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру.

0: свое место в финальном заезде 10 октября и выиграйте главный приз – автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула «Авторадио». Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на «Авторадио.ру». 18+.
1: Партнер проекта «Банк ГПБ АО». Изучаем ПДД. Правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью до плюс 17. Завтра также облачно с прояснениями, до плюс 19 градусов. Возможны осадки.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.

0: окружном шоссе.
1: Автомобили Теннет с выгодой до 660 тысяч рублей. За подробностями по телефону 71 50 50. Если автомобиль, то Теннет. Если Теннет, то в Автоэкспресс. Указана максимальная выгода по действующим маркетинговым акциям. Акция действует до конца сентября.
2: Ворота и калитки. Распашные, откатные. Профиль-центр 54 54 54.
3: Газель Бизнес. Коммерческий автомобиль, разработанный с учетом требований профессионалов. Только у официального дилера бренда ГАЗ в городе Вологда Автоэкспресс. Улица Железнодорожная, дом 50. Телефон 55 99 00.
4: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
5: Белджи X50 Plus. Современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. Белджи Мартен. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51 77 77.
6: Белджи. Надежность в движении.
7: Акция действует до конца сентября.
8: Автохимия в «Экзист». Пошехонское шоссе 8А.

0: 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Внимание! В «Бегам» неделя скидок на снегоуборочную технику. Только с 21 по 27 сентября скидка 20% на всю снегоуборочную технику. «Бегам». Готовься к зиме с выгодой.
2: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 30 сентября. Подробности у продавцов.
3: 26 сентября с 10 до 17 часов пройдет универсальная ярмарка «Дары осени» на трех площадях – Кремлевской, Чайковского и Федулова. На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты, все самое вкусное и полезное в одном месте, без возрастных ограничений.
4: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон» в

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: Реклама на Авторадио. 70-72-82. Музыка.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Все макароны сделаны из одного теста.
5: Все, кроме «Байсад». Новая уникальная рецептура макарон «Байсад» – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. «Байсад» – макароны, которые меняют правила. Покупайте в «Пятерочке».
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. «Российская газета». На бумаге и в цифре, когда каждое слово имеет значение. 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 6 часов вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Ограничения для иностранных инвесторов продлили до весны. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Центробанк еще на полгода сохранил запрет на перевод за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на регулятор. Ограничения будут действовать до 31 марта 2027 года. Они касаются денег физических и юридических лиц, размещенных на счетах российских брокеров и доверительных управляющих. Исключение предусмотрено для иностранных инвесторов, которые вкладывают средства в российский финансовый рынок через спецсчета. В ЦБ пояснили, что мера необходима для поддержания финансовой стабильности.
0: Про технику.
2: Продажи новых тяжелых грузовиков в России к 2036 году могут достичь 85 тысяч машин в год. Такой прогноз дал директор по маркетингу и рекламе КАМАЗа Денис Дрягин, пишут ведомости. Для сравнения, в этом году компания ожидает продажи на уровне 48 тысяч автомобилей. При этом производитель признает, что рынок остается нестабильным, и его восстановление может занять несколько лет. Почему стоит ждать роста рынка тяжелых грузовиков в долгосрочной перспективе, Авторадио рассказал автоэксперт Василий Кисенков.
3: Если говорить именно про ближайшие 10 лет, то глобальный потенциал для рынка тяжелых грузовиков действительно есть. Но тут важно не путать долгосрочную тенденцию с тем, что происходит прямо сейчас. Вот, допустим, если сейчас говорить про рынок, он действительно находится в довольно тяжелом состоянии. Грузовой автомобиль – это прежде всего рабочий инструмент для бизнеса. И его нельзя просто бесконечно менять. Машины набирают пробеги, увеличиваются расходы на обслуживание, простое начинают стоить все дороже. И в какой-то момент перевозчику выгоднее обновить парк, чем продолжать ремонтировать старую технику. Поэтому на горизонте 10 лет рост выглядит вполне логично. Бизнес, как ни крути, все равно будет возить грузы, строить, производить и обновлять парк. Вопрос скорее в том, когда экономические условия позволят компаниям снова начать массово покупать новую технику.
2: При этом продажи новых тяжелых грузовиков пока продолжают снижаться. По данным КАМАЗа, за первые 8 месяцев этого года в России продали 29 тысяч машин массой свыше 14 тонн. Это почти на 14% меньше, чем годом ранее.
0: Про мошенников.
2: Аферисты начали использовать данные автомобилей для создания фиктивных объявлений об их продаже. Об этом пишет РИА Новости. Мошенники представляются сотрудниками компаний, обслуживающих дворовые шлагбаумы. Под предлогом замены оборудования они запрашивают паспортные данные жильцов и сведения из ПТС. Затем разрешают поддельное объявление о продаже машины и пугают владельца возможной сделкой. Чтобы якобы не допустить продажи автомобиля, ему предлагают срочно перевести деньги на специальный счет. К обману могут подключаться и лжесотрудники полиции или автосалонов.
0: Про женщин.
2: Почти половина участниц опроса признались, что бьюти-процедуры улучшают им настроение. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. При этом 66% женщин чувствуют себя красивыми, когда довольны отражением в зеркале. Еще 16% обретают уверенность после комплиментов окружающих. Каждая четвертая считает, что для уверенности в себе прежде всего необходимы полноценный сон, правильное питание и отдых. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля 91 копейка. Курс евро 96 рублей 89 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

0: радио. Добрый вечер.
1: Здравствуй, страна.
2: Привет.
0: Вот, думая, как начать сегодняшнее шоу, заглянул в народный календарь.
1: Ой.
0: И обнаружил, да, что у нас сегодня, оказывается, капустные вечерки.
2: О! О! Ну все, закусь есть.
1: То, о чем, понятно.
2: Ну что, неужели ты готова отказаться от квашеной капустки? С маслицем, с укропчиком, а?
1: Прямо сейчас?
0: В этот вечер издревле женщины собирались вместе, включали авторадио и рубили, квасили капусту на зиму. Вот такие встречи сопровождались разговорами, песнями и угощением.
2: Правильно, как было.
0: В этот день не рекомендуется, кстати, мыть голову. Верили, что вместе с водой можно смыть память и ясность ума.
1: А если уже?
2: О, ну все.
1: Захар, ты повторяешься. Почему сразу все?
2: А, ну-ка скажи кодовое слово для банка.
1: Сейчас сказала я вам, конечно.
0: Так, а сколько лет нашему шоу?
1: 25, издеваетесь?
0: Нет, не издеваемся. А ты, кстати, с бальзамом мыла или без?
1: Я с шампунем, представляешь?
0: Да.
1: Да, я так вот умею.
0: Вот не надо, я говорю, верить в приметы, видите, на Гордееву не работает. В остальном все совпадает. Будут и песни на авторадио, и разговоры на самые актуальные темы. Кстати, устроим сегодня разборки, наконец-то утилит сбора на автомобиле. И даже угощение сегодня будет. Мы уже, кстати, готовим мангал.
1: Да, у нас сегодня в финальном часе в гостях будет впервые группа из Санкт-Петербурга под названием «Угли».
0: Во.
1: Очень колоритный коллектив и замечательная, очаровательная семейная пара.
0: Вот, дадим стране угля, как говорится. Итак, капустные вечерки. Шоу «Мурзилки Лайф». Слушать подано. Мы начинаем.
3: «Мурзилки Лайф». 25 лет на Авторадио.
4: Спонсор вечернего шоу «ПАО «Сбербанк». Рабочий день позади, впереди новый маршрут. Оформите автокредит в Сбере на Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц онлайн в офисе Сбера или в дилерском центре Tenet. ПАО «Сбербанк».

0: Так, без истерик, дорогие уважаемые дамы, все, спокойствие, только спокойствие. Смотрите, что мы для вас приготовили. Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы запускает, внимание, большой грандиозный проект «Формула Авторадио». Естественно, не только для женщин,
1: но для дам в первую очередь, естественно. И здесь и дамы, и мужчины, и автоледи, и автоджентльмены смогут проверить знания правил дорожного движения и выиграть 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей или даже новенький автомобиль.
2: Ну, а теперь о правилах. Нужно зайти на страницу проекта на нашем сайте авторадио.ру и пройти тест на знание ПДД. 10 лучших из вас по итогам этого тестирования станут финалистами и 10 октября примут участие в большом заезде по улицам столицы. Лучший из лучших, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза – яркого автомобиля с характером для динамичного города или комфортных путешествий. Это «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ».
0: Так что спокойно, без истерик. Заходим в «Формулу Авторадио» и участвуем. Возможно, именно вы уедете в финале на новеньком автомобиле. Действительно, такое возможно. Все подробности на «Авторадио.ру» 18+.
3: Спонсор АО «АвтоВАЗ». Чтобы начать движение, нужна «Искра». «Лада Искра». Яркий, доступный, универсальный автомобиль. Город или путешествие? Выбирать легко. «Лада Искра». Тебе решать. «Лада.ру». 18+. На «Авторадио».
1: Так, ну давайте поговорим о новостях. Кто сказал, что с демографией проблемы? Жительница Подмосковья стала мамой в 17-й раз.
0: Так вот она единственная за демографию топит.
2: Вот именно.
1: Знаменательное событие произошло в Красногорском родильном доме. Пациентка поступила туда из Дедовска. У нее родился мальчик весом 4 килограмма 560
2: Богатырь
1: граммов,
2: какой,
1: ростом 56 сантиметров. Мама новорожденную чувствует себя хорошо и уже выписана из медицинского учреждения. В семье теперь воспитывается 12 девочек и 5 мальчиков. Старшей дочери 22 года, младшей 2 годика и 8 месяцев.
0: Все хорошо, уже и няня не нужна. Потому что старший уже смотрит за младшими, и все хорошо.
2: Ну а теперь, друзья, нумизматы, внимание, в первую очередь вам. Московский монетный двор выпустил коллекционный альбом из 10 медалей с персонажами классической и современной отечественной анимации. Все это приурочено к 90-летию киностудии «Союзмультфильм». Ну а среди мультфильмов герои, которые украсили медали, это бременские музыканты, Винни Пух, Вовка, который в 39-м...
1: Винни Пух?
0: Винни Пух мне тоже послышалось.
2: Да, Вов, ну кому что. Вовка в 39-м царстве жил-был пес, котенок по имени Гав, летучий корабль, малыш и Карлсон, ну погоди. Но есть и современные проекты «Простоквашино» и «Умка». Хотя они как современные, так,
1: так
2: и классика, да. Но, естественно, на оборотной стороне каждого экземпляра размещена официальная символика 90-летия «Союзмультфильма». А на лицевой сами персонажи. Уверен, что это будет очень скоро раритет-раритет.
0: Все-таки, Захар, это ты сказал «Винный пух». Нам не послышалось.
2: Потом переслушаем.
0: Да.
1: Да, хорошо.
0: Как там говорится, скучно и грустно, и некому морду набить, да?
1: Руку подать.
0: Нет, морду набить.
1: Кому
0: В нашем случае, да. Нет такого желания?
1: Нет, никогда. Бывает. Если я ангел.
0: Да что вы говорите? Ну вот согласно опросу, чувство гнева и сильной злости с разной периодичностью испытывает 80% россиян, так что, скорее всего, это и 20% исключения.
1: Да.
0: Самый гневливый возраст 25-34. Здесь показатель достигает 9 из 10, то есть 90%. Ну, наиболее спокойно, понятно, что старшая возрастная группа. Чаще всего гнев у россиян вызывает не ближний круг, а всячески вот публичные люди, вот эти вот политики, артисты, блогеры. Люди смотрят, слушают и читают высказывания знаменитостей и не могут потом вступить в диалог, как-то ответить им на их действия. На второй строчке просто окружающие, незнакомые люди, а на третьей коллеги, которые в рейтинге гнева обходят даже начальство, между прочим. Как показал опрос, триггеры нашего раздражения достаточно разнообразны, но чаще всего сильную злость у наших сограждан вызывает ситуация взаимодействия с людьми, которые ведут себя некорректно, несправедливо по отношению к нам. Да. Отсутствует воспитание, наглость, завышенная самооценка, нарушение границ, навязывание мнения, глупость, хамство, ну и так далее, и так далее. В общем, есть предложение сегодня спокойно, без перехода на личности, поговорить об этой щекотливой теме.
1: Итак, лайфчат называется «Управление гневом». Вы конфликтный человек. Вот обдумайте все, подумайте, что за последнее время с вами происходило, и ответьте, часто ли вы попадаете в подобную ситуацию, где есть какой-то конфликт, и как пытаетесь разрешить?
0: Да, готовлю,
1: кулаками,
0: там...
1: переговорами или как вообще? Рассказывайте.
2: Плюс 7-915-459-2020, смс, мессенджер Макс, ну и, конечно, официальная страничка Авторадио в ВК.

0: Реклама.
1: Поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение Максим, чтобы ездить дешево. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+. Максим. Ездить дешево.
2: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
3: ОАО «РЖД» предлагает в аренду нежилое здание свободного назначения площадью 52 квадратных метра с относящимся к нему земельным участком площадью 30 соток по адресу город Вологда, Пошехонское шоссе, дом 6. Справки по телефону Вологде 79-62-34, код города 8172.
4: Фасад стареет? Не беда! Сайдинг решит все на года. Профиль-центр 54-54-54.
5: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 30 сентября. Подробности у продавцов.
6: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда «Профиль». Телефон 709-119. 709-119.
7: Операция по исправлению искривления носовой перегородки. Лор-врач высшей категории Беляев Василий Мефодьевич. Клиника Говорова, Новгородская, 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Внимание! В Бигам неделя скидок на снегоуборочную технику. Только с 21 по 27 сентября скидка 20% на всю снегоуборочную технику. Бигам. Готовься к зиме с выгодой.
9: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
10: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
11: Тысяча автомобилей! И один сайт. Marten.ru

0: 25 лет в эфире.
1: Кто кого? Кто круче? Молодые звезды или артисты с большими званиями и опытом? На телеканале Муз-ТВ стартовал очередной долгожданный сезон шоу «Битва поколений». Мы с очень большим интересом следим за событиями на этом проекте. И у нас в студии сейчас появилась гость, с которой мы как раз и поговорим, в том числе, о столкновении поколений на российской сцене. Но сначала отметим партнер проекта ООО «Муз-ТВ» операционная компания. Смотрите юбилейный 5-й сезон шоу «Битва поколений» на Муз-ТВ. Громкие имена, новые правила и непредсказуемое противостояние. Премьера по субботам в 17:00, категория 16+. Итак, студия Авторадио, певица и автор песен Лена Катина.
2: Лена,
1: да,
2: привет!
1: Да, да, да, Лена Катина, группа «Тату». Лена, привет, привет, очень рада видеть в нашей студии.
3: А,
1: да, тем более с таким, значит, с музыкальным визитом, с визитом с новостями. Знаем, что сейчас творческая жизнь у тебя, ну, очень и очень активная.
2: Это здорово.
1: Да.
3: Абсолютно верно, да.
1: Недавно, буквально в середине лета, ты представила свой новый сольный, я подчеркну обязательно это, сингл «Полюбить себя». И поклонники, насколько я знаю, приняли его на ура.
3: Да, очень понравилась песня. Ну, во-первых, она действительно очень классная, энергичная, и она с историей. То есть это действительно огромная проблема, особенно для молодежи, для тинейджеров, для людей, которые находятся в возрасте пубертата.
1: Принять себя.
3: Да, потому что постоянно ты, ну, это как раз тот возраст, когда ты подсаживаешься на все вот эти вот дикие комплексы, потом, которые с тобой тянутся всю твою жизнь и очень мешают жить.
1: Давай, ну, мы не же... будем рассказывать, да. Давай мы представим все это в песне.
2: Поехали.
1: Готовы? Лена Катина, «Полюбить себя». Премьера на Авторадио.

0: Лена Катина, «Полюби себя». Настоящий гимн принятию собственной индивидуальности. Кстати, для всех отмечу, что еще вышел клип. Очень интересный, очень яркий. Очень рекомендуем посмотреть.
1: Да, ну а для тех, кто не в курсе, расскажи в двух словах. Ты сейчас работаешь и сольно, и с Юлей Волковой, да, в дуэте
2: «Тату». Да, мы возобновили совместную деятельность. У нас очень много концертов, всяких съемок, фотосессий. Ну и, конечно, сольные проекты тоже живут параллельно. Но, конечно, этот ритм становится каким-то
1: тяжелым,
3: да? И это можно понять, кстати, потому что 4 января сейчас надо готовиться к сольному концерту группы «Тату». 4 января 27 год, большой сольный концерт в ВК-стадиум.
2: Да.
0: Но мы, прежде всего, конечно же, хотели поговорить про шоу «Битва поколений» на Муз-ТВ, так как ты к проекту имеешь непосредственное отношение. В прошлом году, в 4-м сезоне, ты была в жюри, притом на очень интересном противостоянии.
2: О, да, это правда было очень интересно. Лера Берульф и Полина Гагарина.
0: Просто, конечно, такой...
1: Разрыв.
0: Как ты, да, себя настраивала? Вот пойдем поиграем в кавычках, значит, соответственно, соревнования артистов. Или реально настраивалась на скрупулезный анализ творчества каждого из выступающих?
2: Ну, вообще, честно говоря, я до этого Леру не видела никогда вживую, поэтому мне было ужасно интересно посмотреть и послушать, что и как она делает. И я была под впечатлением, безусловно.
0: Но она, конечно, была сначала зажата, потому что против Гагарина
2: она
0: выходить...
2: На самом деле, потом мы с ней пересеклись уже после съемки. Она сказала, что она заболела. И у нее были вот, ну, прям конкретные физические проблемы с голосовыми складками. Поэтому ей было особенно тяжело и особенно нервозно. Слушайте, у меня, когда вообще никаких проблем нету, я трясусь. Я сколько лет на сцене, да? Вот, а здесь она достаточно новый артист, и еще и против Полины Гагариной. Конечно, это было смело с ее стороны выйти против Полины Гагариной в этой битве. И я считаю, что она огромная молодец. Прям, хоть и Полина, ну, ясно, понятно, победила, но Лера была очень хороша.
0: Я отмечу, что это мы говорим про прошлый еще сезон. Вот, смотри, вот этот сезон «Битвы поколений» называется «Новый вызов», потому что проект становится реваншем для тех участников, которые в прошлые сезоны, им не повезло, и они не смогли, скажем так, победить. Они как бы приходят мстить за себя, приходят за реваншем. Вот относительно «Нового вызова». У группы «Тату» тоже была бешеная популярность, но потом вы на некоторое время сошли с дистанции, разбежались, и вот вы вернулись. Это же тоже «Новый вызов». Я так понимаю, где-то и себе, и публике, и другим артистам.
2: Да, ну и плюс еще, конечно, нельзя отбрасывать психологический аспект, потому что разошлись-то мы не из-за музыки, а из-за личных конфликтов и отношений. И просто потребовалось, сколько у нас, 10 лет ушло на то, чтобы как-то и самим собой их решить, и друг с другом. Вот нам как будто так вот время подошло для нас обеих, что мы как-то вот... созвонились, встретились, пообщались, а давай попробуем, ну, давай. И это так классно вот внутренне ощущается, что мы вот как, знаете, как... Вот я сейчас вот переодену вот эти шпильки, надену, там у меня кроссовки в гримерке стоят. Вот абсолютно примерно такое же ощущение. То есть как из лабутенов в кроссовки в разношенные.
0: А что касается «Битвы поколений», я, кстати, скажу тем, кто смотрит этот 5-й юбилейный сезон, с Леной Катиной там тоже встреча возможна, потому что, опять-таки, появилась в жюри, потому что в этом году новшество юбилейного сезона именно отсутствие постоянного жюри, то есть состав экспертов постоянно меняется.
1: Ну что, мы очень рады видеть тебя здесь, в нашей студии.
2: Спасибо.
1: С кратким, правда, визитом, но, конечно же, не отпустим без фирменной песни.
2: Ну, куда же без нее? Без нее вообще жить нельзя. Это гимн. Это гимн нашей страны.
1: Но
2: я так считаю.
1: Есть. Поехали.
0: Нас не догонят.
2: Давайте пусть теперь вот зрители поют. Короче, все, кто смотрит и слушает, пусть все поют эту фразу, потому что она, ну, в общем, желаю всем, чтобы кто-нибудь ни чем-нибудь не догнал никогда.

0: И вот кто после этого скажет, что песне 25 лет в этом году, юбилей.
1: Это бессмертный 25. Хит. Бессмертный хит.
2: Браво. Лен, спасибо огромное.
1: Вам спасибо большое. Ребята, очень спасибо. Приятно было побывать у вас в студии в новой.
2: Да, да. Приходите еще, будем ждать с новым материалом, в том числе с сольным, конечно же. Лена Катина.
0: Счастливо. Удачи.
2: Партнер проекта ООО «Муз-ТВ» операционная компания. Смотрите юбилейный 5-й сезон шоу «Битва поколений» на «Муз-ТВ». Громкие имена, новые правила и непредсказуемые противостояния. Премьера по субботам в 17:00. Категория 16+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
7: Мне с гусем.
6: Так они все с гусем.
7: Так я все и возьму.
8: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
9: Цены, вкусы, качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
13: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами – так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
14: Мир. Каждый день в твоих руках.
15: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
16: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
17: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
18: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
19: АО «Кордиант» 3760-115-0.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
2: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официального

0: Ну, у каждого своя ассоциация по поводу 10 капель. Кто-то воспринимает это как витамин D. Я, допустим, по 10 капель принимаю. Кто-то закапывает в глаза для того, чтобы лучше видеть.
1: А кто-то,
0: да. Вот предлагаю вместо этого всего, друзья мои, верное средство для улучшения настроения и возвращения лета. Друзья мои, 26 сентября на телеканале Муз-ТВ в 18:20 состоится показ телеверсии нашего грандиозного фестиваля «Большая дискотека Авторадио». Отличная возможность провести вечер субботы весело и ярко.
2: А еще громко, а еще в танцах, а еще, знаешь, с воспоминаниями о лете и с воспоминаниями о своей молодости. Потому что на концерте, на большой дискотеке Авторадио были представлены песни, главнейшие хиты из самых разных времен. Поэтому на одной сцене встречались и Анастасия, и Иванушки, и Мари Краймбрери, и Ева Польна, и Стас Михайлов, и Татьяна Буланова, и Агата Кристи.
0: И многие-многие
2: и еще
0: другие,
2: десятки
0: да.
2: звезд исполнили на сцене ВТБ-арены свои главные хиты.
1: Друзья, вы только вспомните тот свет, тот звук и то движение на нашем шоу, в котором каждый следующий номер был еще ярче и мощнее предыдущего. Гигантские экраны, пиротехника, стремительная смена артистов и декораций и эти самые 30 тысяч человек, которые вместе танцевали и подпевали любимым исполнителям. Это было просто волшебно.
0: Итак, в эту субботу встречаемся на телеканале Муз-ТВ в 18:20.
3: Лайф-чат.
2: Управление гневом. Такое название у нас сегодня такое пафосное, монументальное, прям для лайфчата.
1: Серьезное.
0: Из фильма.
2: Ну да, я понимаю. Но действительно хотели поговорить о тех конфликтных моментах, которые, пожалуй, ну нет людей, которые не попадали в какие-то конфликтные ситуации.
0: Ну,
2: в общественном транспорте, в магазине, в поликлинике.
0: Да
2: я не
0: где
2: знаю,
0: угодно. Вчера в подъезд вхожу, какие-то подростки не дают дверь закрыть. Да, абсолютно. Вчера прям была переписка по этому поводу в нашем чате. Соседском.
1: А подростки прямо из подъезда?
0: Нет, подростки как раз не из подъезда.
2: Пришли?
0: Пытались, да, пришли. Друзья мои, давайте читать сообщение.
2: Давайте.
0: Татьяна пишет, я спокойная всегда, но только если мне не начали грубить незаслуженно первыми, могла тем же ответить. Но первая никогда не повышает голоса. А теперь вообще не гневаюсь ни по какому поводу, никогда не раздражаюсь, хотя как бы незаслуженно мне не ответили или что-то сказали. Чего обижаться или отвечать тем же, зачем, собственно, и что это даст? Нет, только добро на все, что может задеть меня. Очень классно, легко на душе, кстати, когда на зло отвечаешь добром. Ой, Татьяна, ну
2: это
0: красивые
2: очень сложно.
0: Слова.
2: Я, кстати, конечно, тоже стала в последнее время с тобой бороться, потому что желание ответить резко, грубо, да, и да. типа проучить человека, оно, естественно, оно первоочередно, да, и оно как молния выскакивает из себя, ты не всегда можешь это поймать. Я в последнее время, вот, наверное, как раз я управлением гневом стала заниматься, стала стараться не сдерживать себя. Ой, сдерживай себя!
1: Марина из Челнов пишет, до поры до времени я терпеливая. Но если вижу несправедливость, молчать не буду.
0: Вот понимаешь, тут главное несправедливость.
2: А
0: с твоей

0: стороны это несправедливость, а с их стороны это нормально.
1: Это норма.
0: Вот об этом мы и говорим. Друзья, как вы реагируете на несправедливость, как вам кажется? Плюс +7 915 459 2020. Пишите, в следующем часе продолжим.

Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляют.

0: Гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг». Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
4: Погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью до плюс 17. Завтра также облачно с прояснениями, до плюс 19 градусов. Возможны осадки.
3: Радиоканал «Авторадио».
4: Без возрастных ограничений.
3: Реклама.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите выгоду до 555 тысяч рублей в «Автоэкспресс». Телефон в Вологде – 71 50 50.
7: Лидер продаж среди кроссоверов – сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 03.07.2026.
8: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54.
9: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
10: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда «Профиль». Телефон 709-119. 709-119.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Узнайте больше у официального дилера Tenet Северная по адресу Вологда. Улица Северная, 25. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат на 03.07.2026.
12: Внимание! В «Бегам» неделя скидок на снегоуборочную технику. Только с 21 по 27 сентября скидка 20% на всю снегоуборочную технику. «Бегам». Готовься к зиме с выгодой.

0: Вологде 53-55-88. Окружное шоссе 53.
1: Знаете, что реально помогает бизнесу дышать свободнее? Рефинансирование в Севергазбанке. Получите комфортный платеж и 3 месяца обслуживания расчетного счета без комиссии. Позвольте себе выдохнуть, а дальше будем расти. Севергазбанк. Поддержка, которая чувствуется. Телефон горячей линии 8 800 725 52. Звонок бесплатный.
2: АО «Банк СГБ». Вологда, улица Благовещенская, 3. Универсальная лицензия номер 2816 от 26.03.2020. Реклама.
3: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 30 сентября. Подробности у продавцов.
4: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
5: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии 100 клиника Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология 100 клиника Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: вспомнить.
1: Писатель Харуки Мураками как-то сравнил память с большим старым шкафом. И мой ящики забит чем попало. Лишние знания, бесполезная информация. А вот что-то действительно важное раскопать невозможно, хоть ты тресни. Товарищ Мураками, мы с вами категорически не согласны.
2: У нас все по полочкам.
1: Мы откопали, да, из наших полочек. Важное, яркое, интересное, даже смешное. За весь шкаф, за все его содержимое не ручаемся, но за последние 25 лет в Мурзилках отвечаем прямо сейчас. Условно вот этот выпуск, ну то есть вообще то, о чем сейчас пойдет речь, можно назвать «Мы инородные артисты».
2: Не то, что мы инородные артисты,
1: мы и народные артисты. Да, с гордостью можем сказать реально, что за четверть века в нашей студии, конкретно в нашем шоу, побывало большое количество всенародно любимых актеров и режиссеров, чьи заслуги в искусстве отмечены, ну, самыми высокими государственными наградами и званиями. Никита Михалков, Лариса Удовиченко, Алексей Учитель, Владимир Хотиненко, Михаил Пореченков, это если уже о тех, кто помоложе, Евгений Миронов, кто еще, коллеги, называете?
2: Ну, кто? Кончаловский.
1: Да.
3: Максим Аверин.
1: Да.
3: Сергей Безруков.
1: Да.
3: Кто?
1: Федор Добронравов.
3: Добронравов, да.
1: Отдельно хочется отметить вечно молодую, энергичную, харизматичную, талантливую, деятельную и очень красивую Светлану Сергеевну Дружинину. Напомню, в прошлом году мы поздравляли ее с 90-летием, эту девушку. А вообще она была у нас несколько раз, и вот когда актриса и режиссер впервые появилась в нашей студии, ребята, вы помните даже, она у нас играла на барабанах.
2: Да, мы заходим на студию, а где, собственно, героиня-то?
1: Она сидит на барабанах.
2: Да, и с удовольствием.
3: За ударной
2: Стэм барабанит.
1: Разговаривать с ней чрезвычайно интересно и про ее новых старых новых гардемаринов. Про все части мы с ней беседовали. Про то, как эта дама практикует зимнее хождение босыми ногами по снегу. Это вообще меня восхищает просто. Для меня всегда встреча с этой женщиной грандиозная такая жизненная мотивация, что нечего тут жаловаться на что-то.
2: Да, нужно просто... Мне всего лишь 90.
1: Да.
2: Кто даст? Ну, у нас, кстати, есть возможность сейчас послушать отрывок из разговора со Светланой Сергеевной.
3: Да, давайте.
1: Ну, здравствуйте, императрица российского кинематографа.
4: Благодарю вас, мои дорогие зрители.
1: Светлана Сергеевна, как вы относитесь к тому, что у вас есть такое неофициальное звание?
4: Спокойно.
1: Нормально.
4: Нормально.
1: Как должному, по сути говоря, да?
4: Да нет, я об этом не задумываюсь. Прошу прощения, а можно я нарушу, так сказать, драматургию нашей встречи?
1: Да.
3: Давайте.
4: Я перед тем, как прийти, прочитала вас летопись вашего авторадио, и буквально на первой странице я увидела фотографию удивительнейшего человека. Это Федоров Владимир.
3: Я хочу
4: ему передать мой привет, мою любовь, мою благодарность и поклон. Потому что когда-то я сняла небольшую короткометражку о том, что нельзя пьяными ездить за рулем.
2: А, удивительно, надо же, какие у нас...
1: Дружины это снимала.
2: Какие у нас общие связи, оказывается.
4: Мы подружились.
2: Ну, каким голосом?
1: Да, удивительно. Про Владимира Александровича Федорова. У него, кстати, недавно был юбилей, ему исполнилось 80 лет. Человек, который тоже стоял
2: у истоков
1: авторадио. Да, и вот, оказывается, у Дружинина с ним снимал еще фильм о том, что нельзя ездить пьяным за рулем. Еще одна встреча в нашей студии, которая лично для меня произвела неизгладимое впечатление, это встреча с Игорем Костолевским. В те времена, это было 3 с лишним года назад, он был президентом «Золотой маски», ну, театральной премии. Встречали мы его красивой живой музыкой с кинофильма Владимира Мотыля «Звезда пленительного счастья». Именно эта картина принесла Костолевскому всенародную известность и любовь. Он там играл декабриста Ивана Анненкова. Наши музыканты постарались, создали атмосферу. Вот как это было.

0: погнали.
1: Оркестр в яму. Все, спасибо.
0: Они там и были.
1: Игорь Матвеевич, невероятно вам признательна за то, что фестиваль идет полным ходом, а его президент у нас на эфире. Это, мне кажется, уникальный такой момент. Мы действительно очень благодарны вам за это, что нашли время.
2: Спасибо, что пригласили.
1: Итак, говорим о театре, в котором сам Игорь Костолевский служит уже полвека, притом служит театру вообще, в глобальном смысле, да?
2: А вообще театру Маяковского.
1: А вообще 50, те же самые 50 лет в театре Маяковского. В этом же году юбилей?
2: В этом.
1: Вот сейчас еще должна была музыка, конечно, получать. Поздравляем. Спасибо. Вообще, невероятно. Коллеги, да? 25 лет в одном шоу, 25 лет в одном составе, на одной и той же волне, на авторадио, это не предел. 50 лет, как Костолевский, это вам как, да?
3: Нормально.
0: К этому стремимся.
1: Кстати, расстались мы с Костолевским очень хорошо, с признаниями о взаимной симпатии и обещаниями встретиться вновь. Так, ну что?
3: Ой, как хотелось еще про триггер-то поговорить.
2: Ну, давайте поговорим.
3: Уже было бы время. Я думаю, что про триггер это вообще отдельную надо встречу устраивать.
1: Давайте договоримся, что
3: один из лучших сериалов.
1: Вторую серию сделаем.
2: Ну, давайте. Мы как раз сейчас будем делать третий сезон.
3: О, вот и повод.
1: Попрошу запротоколировать это. Спасибо огромное.
2: Спасибо. Спасибо. Мне с вами было тоже очень хорошо. Спасибо вам.
1: Слушай, ну ситуация безвыходная, кажется, нас кинули. Триггер-то уже четвертый снимает, надо срочно звонить Костолевскому. Но с этим мы разберемся. Кстати, что касается других великих и народных артистов, с которыми мы знакомы лично, мы обязательно расскажем и о встречах с ними. Но чуть позже. Нам есть что вспомнить. История продолжается.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 палет.
4: А что с оплатой?
3: До 75% после загрузки.
5: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
6: Сабит МС. Приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
8: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
10: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.
11: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
12: 19:00.
0: Новости.
13: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Жителям приграничных регионов выделят дополнительные средства. Подробности далее.
0: Про главное.
13: Правительство направит свыше 2,5 миллиардов рублей на помощь жителям Белгородской и Курской областей, потерявшим жилье в результате атак ВСУ. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Деньги предназначены для граждан, чьи дома или квартиры были разрушены. Кроме того, в 3 приграничных областях действует программа комплексного восстановления инфраструктуры. Она охватывает медицинские и социальные учреждения, образование, коммунальное хозяйство и транспорт. Для местного бизнеса также предусмотрены налоговые отсрочки и субсидии на выплату зарплат сотрудникам во время вынужденных простоев.
0: Про ипотеку.
13: В России изменятся условия семейной ипотеки. Об этом сообщил Минфин. Ставка будет зависеть от количества детей и региона проживания. В Москве, Петербурге и их областях семьи с одним ребенком смогут оформить кредит под 12% годовых, с двумя детьми под 10%, а с пятью и более под 4%. В остальных регионах ставки будут ниже и составят от 2 до 10%. При этом хотя бы одному ребенку в семье должно быть меньше 7 лет. Максимальную сумму кредита увеличат до 18 миллионов рублей в столичных регионах и до 10 миллионов в остальных. Новые правила распространятся на договоры, оформленные с 1 октября.
0: Про инициативы.
13: В России предложили обязать владельцев автомобилей с иностранными номерами оплачивать штрафы за нарушение правил дорожного движения в течение суток после выступления постановления поступления в силу. Сейчас на это отводится 60 дней. Как пишет «Комсомольская правда», соответствующий законопроект МВД находится на рассмотрении в правительстве. В случае одобрения закон могут принять уже в новом году. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер в беседе с Авторадио рассказал, почему необходимы подобные ограничительные меры для машин с иностранными номерами.
4: У нас много автомобилей из стран таможенного союза, которые не очень рассчитывают платить штрафы, да, и уезжают часто из страны, так и не заплатив этот штраф. Поэтому такое предложение и поступило. С другой стороны, могли бы сделать так же, как в Беларуси, когда проверяется наличие штрафа. Если штрафы не оплачены, то прежде чем выехать за рубеж, нужно оплатить. Здесь распространяться правила должны на всех одинаково. Нужно продумать так, чтобы в любом случае не было какой-то возможности, не было какой-то лазейки не оплатить этот штраф. Так же, как нет такой лазейки для россиянина.
13: Добавлю, если нет паспорта другого государства или зарубежного ВНЖ, езда на машине с иностранными номерами чревата серьезными штрафами. На первый раз 500-800 рублей, начиная со второго уже 5000 рублей или лишение прав на срок до 3 месяцев.
0: Про опросы.
13: Почти 60% россиян поддерживают ограничения на использование соцсетей детьми. Об этом пишут ведомости со ссылкой на исследование ВЦИОМ. Половина опрошенных выступает за ограничение опасного контента. Еще 12% за полный запрет соцсетей для детей младше 16 лет. Больше четверти считают, что доступ в этом возрасте возможен только с разрешения родителей. При этом большинство сомневается, что такие меры получится полностью соблюдать. 82% респондентов считают, что дети и подростки все равно найдут способ чтобы обойти ограничения. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля 91 копейка. Курс евро 96 рублей 89 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.
12: Вечернее шоу.
14: Мурзилки.

0: Звонят.
1: Пусть звонят.
2: Я понимаю, что иногда раздражение, конечно, вызывает такие вот звонки.
0: Да бесит просто.
2: Организации. Но, друзья мои, в 19 часов 10 минут вам может звонить авторадио.
0: И больше никто.
2: И мы вам хотим предложить денег, а тут согласитесь, ну какое может быть раздражение? Тут наоборот, сплошное удовольствие.
1: Берем.
0: Да, и в банке 5000 рублей, но эта сумма может быть удвоена благодаря нашему генеральному партнеру. Да. Самое главное, чтобы когда мы вам будем звонить, мы услышали гимн авторадио, а не обычные гудки, вот такие простые.
2: Вот это нас уже раздражает.
0: Да, и вы должны назвать песню, которая вот сейчас начинает звучать в эфире.
3: Вечернее шоу. Мурзилки.

0: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Так, до конца я не понимаю, какой эффект бабочки имеет в виду. Зиверт в этой песне. А у нас такой эффект, знаете ли, бумеранга добра. Мы запускаем 5000 рублей, допустим. А наш уважаемый партнер Озонбанк еще добавляет половину. Получается 10 тысяч, и все это летит в вашу сторону.
2: Это не совсем бумеранг. Если бы был бумеранг, то к нам бы 10 тысяч прилетело.
1: А к нам потом добро возвращается.
2: Добро, да.
1: В виде, естественно, улыбок, слушательского настроения и так далее.
2: Счастье настоящего, да.
1: 13-й счастливый сезон вашей любимой суперигры. С нами генеральный партнер Озонбанк. И вместе мы играем на деньги, исполняем ваши мечты.
2: И у нас призовой фонд счастливого сезона 5 миллионов рублей, 5 заветных желаний. Мы очень успешно уже и деньги раздаем, и желания выполняем. Но будет еще одна мечта от Озонбанка, которую мы разыграем в дополнительном 6-м суперфинале. Но это уже будет ближе к Новому году.
3: Ну и мы уверены, что вы уже не раз заходили на сайт Авторадио.ру для того, чтобы, во-первых, поменять гудки в вашем мобильном на гимн Авторадио, для того, чтобы рассказать нам о своей мечте, ну и просто для того, чтобы посмотреть наличие денег в банке, а сейчас там 5000 рублей.
1: Да, мечты сбываются на Авторадио. Давайте узнаем мечту следующего нашего радиослушателя, который претендует на 5000. Гордеева, нажимай кнопку.
2: Нажала.
1: Вот в результате телефон, который заканчивается на 8703, а на связи у нас должен быть сейчас Степан из Санкт-Петербурга, который хочет купить квартиру в Санкт-Петербурге. Ну, наверное, для этого ему просто не хватает денег. Вот и все, собственно. Все очень просто. Друзья, давайте звонить Степану, Санкт-Петербург. Квартира в Санкт-Петербурге. Пока играем на 5000 рублей. То есть не на квартиру.
2: Слушай, ну, во-первых, эти 5000 тоже могут превратиться в 10 тысяч. Открываете карту Озонбанка, получаете выигрыш в двойном размере. Все очень просто.
1: Да. Алло. Алло, Степан, здравствуйте! Это Авторадио, игра «Много денег», и вы прямо сейчас вот в прямом эфире, представляете? Из Санкт-Петербурга на всю страну.
3: Здрасте!
4: Здравствуйте, я представляю. Это уже второй раз у меня.
1: И второй раз, смотрите-ка, Бог любит троицу, а сейчас пока еще только второй. Ну, давайте проверим эту поговорку, действительно. Итак, Степан, Авторадио-рулетка выбрала ваш телефон, и судя по тому, о чем вы мечтаете, а мечтаете вы купить квартиру в Санкт-Петербурге, вы все правильно делаете. Гимн установлен. Остается только назвать, допустим, песню для того, чтобы сейчас доказать, что вы постоянно слушаете Авторадио.
4: Я постоянно, но в данный момент не слушаю.
1: Вот, не подтвердили мы правило, что если хочешь выиграть квартиру, надо слушать постоянно. Ну что же вы отвлеклись? Вдруг Степан? Степан!
3: Обидно.
1: Стефанович. Да. Не побоюсь этого шикарного отчества.
4: Пока не квартиру разыгрывать.
1: Пока не квартиру. Суперфинале будем разыгрывать квартиру. Возможно, если выпадет ваш номер телефона. Но тогда нужно будет, соответственно, доказать, что вы постоянно слушаете Авторадио. А пока в вашу честь 3000 рублей.
2: А генеральный партнер игры Озонбанк удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей. Очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту Озонбанк. Ну и вообще, я напомню, что призовой фонд счастливого сезона игры «Много денег» на Авторадио 5 миллионов рублей, 5 ваших заветных желаний. Но не забываем, что в 6-м суперфинале генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту, как говорится, еще больше шансов. А удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.
3: А банк подрастает до 7 тысяч рублей, и эта сумма ждет игрока в следующем игровом эпизоде.
1: Так что до новых встреч, Степан Стефанович, а? Так, звучит. Продолжаем.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.

Спонсор вечернего шоу ПАО «Сбербанк». Рабочий день позади, впереди новый маршрут. Оформите автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц онлайн в офисе Сбера или в дилерском центре Теннет. ПАО «Сбербанк».

0: Авторадио.ру.
1: Реклама.
2: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В Бигам неделя скидок на снегоуборочную технику. Только с 21 по 27 сентября скидка 20% на всю снегоуборочную технику. Бигам. Готовься к зиме с выгодой.
6: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
7: 1000 автомобилей! И один сайт. Martin.ru.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Узнайте больше у официального дилера Тенет Северная по адресу Вологда, улица Северная, 25Б. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным Автостарт на 03.07.2026.
9: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Stokova.ru – бытовая техника по низким ценам. Stokova.ru. Торговый центр «Аксон», территория «Стройдвора».

0: Ля-ля.
1: Не надо ля-ля, давайте поговорим.
2: На Авторадио.
0: Ну что, друзья, с 1 января следующего 27-го года в нашей стране вновь вырастет утилизационный сбор на автомобиль. Ставки увеличатся на 10-20% в зависимости от типа техники. И это, кстати, не новое решение, а очередной этап плановой индексации, которая была утверждена еще в 24-м году. Но эксперты прогнозируют всплеск продаж автомобилей до конца года из-за роста этого самого утильсбора и, по их оценкам, ввоз иномарок может подскочить аж на 30-45%. К чему приведет рост утильсбора и как будет выглядеть рынок в следующем году, об этом готов рассказать нам вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Антон, приветствуем.
3: Да, здравствуйте.
1: Привет. Ну, не надо так грустно сразу, Антон. Ну что ж, так сразу?
0: В начале разговора...
3: Я не всхлипываю. У меня закончилась истерика, и это уже хорошо, что я вышел, значит, в эфир без сопливого голоса и без слез, потому что иначе обсуждать утильсбор, конечно, нельзя.
0: А напомни, пожалуйста, что есть этот самый утильсбор и из-за чего он появился вообще?
1: Зачем? В 24-м году.
3: Утильсбор появился не в 25-м году, он появился в 12-м году как инструмент таможенно-тарифной политики. Тогда наша страна вступала в ВТО, и мы должны были снизить пошлины ввозные на автомобили. Как сделать так, чтобы пошлину взять, но при этом, если ее брать нельзя, надо ее переименовать. Вот его и назвали утильсбором. Могли назвать как угодно еще, назвали так. И сейчас эта мера трансформировалась в, по большому счету, карательную, потому что утильсбор надежно, абсолютно как пробка в бутылке от шампанского, отсекает мировой авторынок от нашего отечественного. Теперь импорт, по большому счету, сконцентрировался в сегменте мощности до 160 лошадиных сил. Ну, это... А это в нынешних условиях совсем небольшой перечень моделей, прямо скажем.
1: Ну, и это еще не главное.
4: Так, да? А к чему приведет рост утильсбора, как бы предполагая, но все-таки осторожничая и уточняя? Ну,
1: то есть практически перевалимся в следующий год, и что же там будет с авторынком, получается?
0: В абсолютных цифрах, да.
3: Ну, вы знаете, меня, конечно, удивляет наше медиа, потому что постановление правительства предусматривает повышение утилизационного сбора до 30-го года, каждый год, методично, планомерно, и ничего тут нового нет, но сегодня все это обсуждают, как будто бы что-то случилось. Что-то случилось давно, да, и, соответственно, сейчас к 30-му году эти ставки дойдут до уровня, когда любой, без исключения любой импорт, для любой, опять же, подчеркну, без исключения, любой категории россиян будет недоступен. Даже для суперплатежеспособных потребителей Lamborghini. Для них станет настолько дорого, что они не купят. Про нас с вами я молчу.
1: Так, ну, понятно, что утильсбор призван повысить интерес к машинам, которые собираются именно на территории России. Да, а ты говоришь, это не очень большой список у нас получается.
4: Небольшой список, который возить можно.
3: Ну, смотрите, здесь есть нюанс. Вот есть ли интерес к автомобилям, которые собираются на территории России? Вот недавно возродили бренд «Волга». Планировали до конца 26-го года продать 25-27 тысяч машин. Знаете, сколько продали на нынешний момент?
1: Сколько?
3: 450. 450 машин. Ну вот как они за остаток года выполнят свой же план, да? Аналогичные провалы наблюдаются и у других игроков. Потому что россияне смотрят прежде всего на ценник. А ценник локализация не снизила, она его, наоборот, повысила. Потому что иначе объяснить то, что в России продукция АвтоВАЗа дороже, чем в Беларуси, дороже, чем даже в Грузии Нива стоит, в Грузии, куда она приезжает через армянскую прокладку, и эти заработали, и те заработали, и все ходят довольны, и она все равно дешевле, чем в России. Это чудеса из чудес, скажете вы, нет. Это утильсбор, который делает автомобили на внутреннем рынке дороже, потому что конкуренция исчезает. Это утильсбор, который делает автомобили на внутреннем рынке дороже, потому что конкуренция исчезает.
1: Ничего я тогда не понимаю.
4: И
1: это же наш
4: дороже,
1: автомобиль.
4: И наши дороже, потому что нет конкуренции. Сколько
0: наши
4: хочу,
0: просто повышаются.
3: Конкуренции
0: никто же не будет покупать, им придется опускать, иначе будет

0: затоваривание или нет?
1: Ну вот, поэтому, да не, затоваривания не будет, они будут просто выпускать меньше. Смысл выпускать в сток. Здесь ситуация, она проста и довольно противоречива. С одной стороны, правительство принимает стратегию развития автопрома, которая предусматривает рост нашего авторынка до 2,8 миллиона автомобилей там в 30-каком-то году. Ну вот, в этом году 1 300 000 будет, на минуточку. 2 800 было один раз в 2012 году, когда россияне вкусили прелесть импортных автомобилей, когда Ford и же с ним соревновались, кто будет локализовываться быстрее, активнее. А сейчас так получается, что средние новые автомобили 3 миллиона плюс – рублей. И повышение утильсбора – это автоматическое повышение стоимости этих самых отечественных автомобилей. Плюс к тому, а что мы называем отечественным? Если на автомобиль пришпилили наш шильдик, даже вот бренд пришпилили, поставили стекла, аккумулятор, шины, отечественная это машина или нет? Мне кажется, что нет. Но, может быть, кто-то меня и со мной поспорит.
2: Понятно, Антон.
0: Замкнутый круг.
2: В общем,
0: какой-то.
2: Да, мы вроде так оптимистично начали.
1: Мы будем с вами плакать все вместе. Да. Сегодня вечером я буду планирую рыдать из-за того, что наш вот сегодня вышла там очередная потрясающая машина, не буду говорить какая, потому что все изменения в зарубежном авторынке нас не касаются. Нас касается только миллионный утильсбор, больше ничего.
0: Ну что ж, спасибо огромное, друзья, рыдать...
2: Да нет, не за что спасибо-то
0: да,
2: говорить.
0: Да нет, но рыдать сегодня будет вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Присоединяйтесь,
2: Антон,
0: спасибо.
2: До свидания.
3: Счастливо.
2: До новых встреч. Пока.
1: До свидания.

0: 1.ру.
1: ИП Сафонова Марина Владимировна. ОГРНП 321-527-500-039-786. Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
2: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.фитауто.ру.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Interscal. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь. Болгарки Interscal от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Interscal работает так, что хочется еще.
1: ООО «КЛ Стрейт». ОГРН 11-677-4678-0761. Город Москва.
5: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
8: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
9: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
10: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
9: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321-0+.
11: Geely Cityray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
12: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
13: Авторадио.

0: Управление гневом. Насколько вы конфликтный человек, часто ли попадаете в соответствующие конфликтные, какие-то скандальные ситуации, в неприятные ситуации? И как пытаетесь разрешить? Какими способами вы предпочитаете выходить из...
1: Доказать свою правоту.
0: Да, или не доказать. Или,
1: потому что ведь все неправы кругом.
0: Или идти тихонечко в тень.
1: Ну по-разному бывает.
0: По-разному.
1: Да, вот Игорь говорит, что я, как тот самый Джейсон Стейтем, очень гневливый, приходится всегда держать себя в руках и выслушивать, и договариваться. Но не всегда получается. Благо наушники в ухо и любимая музыка. Выдох и продолжаем диалог о главном. Всем терпения, с авторадио сбываются мечты. Спасибо, Игорь. Классный совет, между прочим. Да, если вдруг закипело, хоп, наушники.
2: Выдохнули.
1: И все, его ничего не слышите.
0: Так, дальше.
2: Я всегда спокойная, пишет Юля. Никто и никогда не слышал, как я ругаюсь или вообще бываю злая. Когда-то научили меня носить маску всегда и везде. Я радуюсь, улыбаюсь, шучу, вне зависимости от того, что у меня внутри. Часто от моего настроения люди тоже заряжаются и начинают улыбаться. А вот скидываю маску, я по дороге домой в автомобиле, под громкую музыку иногда даже немного кричу. Чтобы никто не видел.
1: Многие, да, скидывают маски, особенно в пробках.
0: Так, Аня пишет из Нижегородской области. Я с детства леди, достаточно конфликтная. Маму не люблю, когда не по-моему. Еще в школьные годы меня называли борцом за справедливость. Но сейчас сижу на пункте выдачи заказов и каждый раз надеюсь, что все будет хорошо. Ну, слушай, наверное, пункт выдачи Захаров.
1: Захаров.
0: Пункт выдачи Захаров.
1: Где у вас тут Захары выдаются?
0: Вы одного ухватили. Вот
1: именно. И Юрий говорит, я водитель такси, пассажиры часто агрессуют или агрессируют, хамят. Не отвечаю на грубость. Монотонным голосом спокойно объясняю. Знаю, если я разойдусь, то польется мат в три этажа. А так я очень вежливый.
2: Молодец.
1: Да. Таксистам я согласен. Очень-очень сложно. А еще вот тем, кто билет проверяет в автобусах. Вот вообще неблагодарные. Нет, кондукторы продают.
0: А, контролеры.
1: Контролеры, да. Вот прям не завидую этим женщинам бедным, которые проверяют билеты.
0: Их а люди, иногда... которые вот на парковку фотографируют машины, которые встали...
1: Не, ну их не всегда видно.
2: Их, во-первых, ты не всегда видишь,
1: да. Фронта, да. Ну и еще Нафань добавил, стараюсь не общаться с конфликтными людьми, просто зачем портить себе жизнь и тратить свои нервы. Ну, самое простое, наверное, действительно, развернуться и уйти. Но это тоже, наверное, надо иметь на это
0: надо уметь.
1: Силу воли.
0: Да, да. Угасить себе вот эту всю бурю, которая в тебе вспыхнула. И уйти красиво и с чувством собственного достоинства.
1: Спасибо, друзья. Будьте вежливы, аккуратны, уважайте друг
0: друга. Берегите себя.
1: И все будет хорошо. Точно. Продолжаем.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью до плюс 17. Завтра также облачно с прояснениями, до плюс 19 градусов. Возможны осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.

0: 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Шины «Бэкзист». Пошехонское шоссе 8А.

0: лет.
1: Внимание, внимание, говорит и показывает Авторадио. Не перестаю повторять, что Авторадио и шоу Мурзилки Лайф можно не только слушать, но и смотреть, в том числе и, конечно, наши пародии. Ну, практически все, что мы исполняем в эфире, можно найти на сайте Авторадио и на наших официальных каналах.
2: Чаще это еще даже смешнее. Смотреть, как это происходит.
1: Ну, почему мы это подчеркиваем? Потому что следующую пародию лучше действительно видеть, так как, во-первых, посвящается она одному отечественному киношедевру, а во-вторых, это практически видеоклип.
2: Ну, давай напомним, о чем идет речь. В 2017 году на экраны вышел фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя в жанре исторической мелодрамы. Ну, вы наверняка все помните. Сценарий рассказывает об отношениях между цесаревичем Николаем Александровичем и балериной Матильдой Кшесинской.
3: Наследник империи и балерина. Их встреча изменила Россию.
4: Надеюсь, вы осознаете, что наши отношения не выйдут за пределы этой встречи.
5: Это вы никогда не сможете забыть меня.
3: Страсть, ставшая легендой.
6: Россию надо держать. Держать вот так.
3: Основана на реальных событиях.
7: Больше ждать нельзя.
8: Я люблю тебя.
7: Свадьба и сразу коронация.
3: Тайна последнего русского царя.
9: Я не отступлю.
3: Фильм Алексея Учителя.
1: Ну, понятное дело, фильм стал предметом общественного спора.
2: Подожди, это был трейлер к нашей пародии.
1: Практически, да. Ну, в общем, происходил этот конфликт с ноября 2016 до выхода картины в прокат. Элементами конфликта были обращения в генпрокуратуру и полемика вокруг фильма. Попытки запрета, угрозы кинопрокатчикам и так далее, и так далее.
2: Ну, смотрите, новосибирске трем неизвестным удалось пройти в кинотеатр, где они развернули плакаты «Учитель плохому научит» и «Осторожно, высокая концентрация безумия».
10: В Ингушетии стало известно об отказе показывать фильмы из-за наличия сцен, оскорбляющих религиозные чувства верующих, к какой бы конфессии они ни относились.
1: Ну и, кроме того, поступила информация о возможных ограничениях проката и в Татарстане, и в Кабардино-Балкарии.
10: Ну и дошло даже до того, что ряд кинотеатров отказались от показа картины Алексея Учителя по соображениям безопасности. Фактические сборы по состоянию на конец октября 2017 года, 2000, конечно же, 2017, не оправдали ожидания министра культуры Мединского и режиссера фильма Алексея Учителя.
1: А историки дали весьма негативную оценку сценарию и трейлерам фильма, указав на многочисленные исторические несоответствия, недостоверные детали, полностью придуманные эпизоды, наличие фантастических персонажей, неоправданные в смысле культуры и оборотов речи диалоги, искаженную хронологию событий и много-много-много другое. Обозреватель, кинокритик «Новой газеты» Лариса Малюкова посчитала, что фильм, назначенный символом кощунства, на самом деле всего лишь галантный костюмированный спектакль.
2: Кстати, да.
1: Ну и, в общем, осенью 17-го года, 100 лет, кстати, со дня революции, так уж совпало, картина «Матильда» стала практически темой номер один, которая обсуждалась даже в Госдуме. Как это могло отразиться в нашей пародии? Давайте узнаем. Итак, «Мурзилки», «Матильда», пародия 2017 года.
0: Вечернее шоу
11: «Мурзилки Лайф».
0: Встречайте, поющие ведущие Авторадио.

0: показа Матильды осталось.
1: Где-то в российской глубинке есть одна средняя школа. Там учат детей по старинке. В классах без крыши и пола.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
4: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. Российская газета. На бумаге и в цифре. Когда каждое слово имеет значение. 16+.
5: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
6: Противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
10: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
9: Я про макароны Байсад. Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
10: Макароны Байсад. По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в Пятерочке. Кэш-можем.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: Столица
1: 20.00. Новости.
3: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Правительство одобрило проект нового трехлетнего бюджета. Подробности далее.
1: Про главное.
3: Правительство одобрило проект федерального бюджета России на 2027 год и плановый период до 2029. Об этом рассказали в пресс-службе Кабмина. В следующем году доходы казны прогнозируются свыше 43 триллионов рублей. Расходы составят около 49 триллионов. Дефицит ожидается в размере 2,2% ВВП. Среди главных приоритетов – выполнение социальных обязательств, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, а также развитие технологий. Теперь проект бюджета предстоит рассмотреть Госдуме.
1: Про налоги.
3: Минфин предложил ввести НДС в размере 22% на товары, купленные в иностранных интернет-магазинах и на маркетплейсах. Об этом сообщает РБК. Уплачивать налог в бюджет должны будут сами торговые площадки. Мера призвана уравнять условия работы российских и зарубежных продавцов. Одновременно министерство предлагает ввести таможенный сбор в размере 100 рублей за каждую посылку стоимостью до 200 евро, поступающую из-за границы.
1: Про автомобили.
3: Импорт поддержанных машин из Южной Кореи за 8 месяцев сократился на 63%. Об этом рассказал глава автостата Сергей Целиков. С начала года в Россию везли 23 тысячи таких автомобилей против почти 62 тысяч годом ранее. При этом доля машин мощнее 160 лошадиных сил упала с 84 до 12%. Причиной стало изменение правил расчета утильсбора, из-за которого поставщики начали переключаться на Китай. Какие преимущества и недостатки есть у корейских машин по сравнению с другими участниками авторынка, Авторадио рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.
4: По сравнению с российским автопромом, качество сборки и технологическое совершенство автомобиля южнокорейского, оно, конечно, превышает российский автопром. По сравнению с китайским автомобилем, особых преимуществ нету. Более того, пока у меня были корейские машины, то я выявил пару очень системных проблем в конструкции. Например, в одном из автомобилей генератор был расположен таким образом, что как только у нас наступал зимний период и появлялась на дороге соль, то соль с колеса забрызгивала генератор, и он выходил из строя. На другом моем корейском автомобиле он не был готов к тому, что в Петербурге всего 62 солнечных дня, остальное все дожди. У него трапеция, которая управляет стеклоочистителями, втулки вышли из строя на первых 50 тысячах.
3: Самой популярной поддержанной моделью из Южной Кореи стала Kia K3, далее идут Kia K5 и Hyundai Avante.
1: Про музыку.
3: Произведения Владимира Высоцкого, Виктора Цоя и Петра Чайковского лучше всего отражают российский характер. Об этом рассказал генеральный директор «Газпром Медиахолдинга» Александр Жаров на форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге. Холдинг провел исследование, которое показало, что музыкальная палитра российского характера объединяет классику, народные песни и рок. Высоцкого участники опроса связывают со стремлением к справедливости, Цоя с умением передать дух времени, а Чайковского с культурным величием страны. Среди значимых произведений россияне также назвали песни «Ой, то не вечер» и «Катюша». Форум объединенных культур проходит в Петербурге с 24 по 26 сентября. Генеральным медиапартнером мероприятия выступает «Газпром Медиахолдинг». Официальный курс доллара на завтра 84 рубля 91 копейка, курс евро 96 рублей 89 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

0: Фирменные живые концерты на Авторадио. Всем добро пожаловать в нашу концертную студию. Сегодня у нас в гостях неукротимые энергии, эффектный имидж, цепляющие мелодии и очень глубокие чувства.
1: Я прочитала.
0: Но места надо.
1: Хорошо. Итак.
0: Группа «Угли». Те самые, которые рекомендуют каждому. Запомни этот миг. Ребята, привет. Даша, Андрей, привет.
2: Всем привет.
0: Всем музыкантам тоже добро пожаловать. Очень рада вас здесь видеть. Давайте знакомиться будем в течение этого часа. Давайте слушать хорошую музыку.
3: Но не забывайте, что концерт группы «Угли» можно не только слушать на Авторадио, но и смотреть на телеканале «Музыка Лайв».
0: Вы готовы?
4: Да.
1: Давайте знакомиться.
0: Начнем. Группа «Угли». Начнем с того, что...
4: Дом — это ты сам.

0: Вот все равно у питерских коллективов особенное движение. И движение, и
1: мелодия.
0: Мелодия, и звучание. Итак, группа «Угли». Да, прости, что я тебя оставил в одиночестве.
2: Ничего. Я с удовольствием поаплодировал один.
0: Да. Спасибо. Итак, группа «Угли» сегодня у нас в гостях из прохладного, иногда хмурого Санкт-Петербурга. Хотя сейчас как с погодой там? Хорошо?
3: Прохладно.
0: Прохладно,
1: все,
0: да.
1: То есть все нормально, как должно быть.
0: Оба в Питер приехали, так скажем, для творческой самореализации. Получается.
3: Совершенно верно.
2: Даша из Иркутской области.
0: Из
2: Иркутской. Да.
0: Из Тулун, да?
3: Тулун, город Тулун.
2: Из Тулуна.
4: Из города Минск.
2: Андрей из Беларуси, из города Минск. Три лапча по карте, или пять даже.
0: Питер объединяет, как говорится.
1: Да, но ведь группа была основана в 2021 году, то есть сейчас, в этом 26-м, у вас первый юбилей, 5 лет.
3: Да.
0: Причем
3: да.
0: Есть четкая дата, 26 ноября.
1: Да, вы помните прямо число, когда вы стали вот именно группой?
3: У нас была первая фотосессия, мы отчитываем это.
1: А, с фотосессии.
0: Действительно, любой музыкальный коллектив должен начинаться с фотосессии.
3: На самом деле столько дат, что все и не упомнишь.
0: Ну вот я смотрю, у вас очень все хорошо совпадает. Сколько лет группе, столько лет вашим отношениям?
3: Совершенно верно.
0: 5 лет там.
2: То есть на фотосессии закрутилась?
1: Либо наоборот, чтобы одну фотосессию их с вами.
3: Нет, мы целый год до этого дружили.
0: Понятно. А уже целый год вы в браке. То есть у вас первый юбилей свадьбы будет.
3: Да, 11 ноября.
0: А, 11 ноября, да. Сплошные торжества.
3: Вообще.
0: Работать некогда. Песни писать некогда.
2: А как действительно распределяются обязанности? Кто стирает, кто пишет? Музыку.
3: У нас все вот так вот. Сегодня ты, завтра ты.
1: Стирает машинка. Понял?
3: Правда.
0: А музыкой кто занимается?
3: Мы оба. Мы все. Ну, в основном
0: мы пишем. Еще вместе? Это коллективное творчество?
1: Мы оба, то есть впятером.
3: Нет, мы вместе пишем с Андреем вдвоем, потом с ребятами дорабатываем уже раньше.
0: То есть и слова, и музыку,
3: да,
0: все это создается вот здесь, вот в вашем коллективе внутри.
2: А это удобно вот так совмещать и творчество, и семью?
3: Мы привыкли. Ко всему привыкаешь.
1: Вспомни, Татьяна, Сергей Никитина.
3: Тоже?
2: Ты вспомнил?
1: Ну что, вспомнил? Ну вот тоже М и Жо.
0: Теперь от прошлого в будущее, притом в ближайшее будущее, я думаю, что это большие события будут для коллектива. 2 больших концерта, перформанса в Москве в атмосфере 4 ноября и Питер 25 ноября. Питер прям практически прям в день рождения группы, в день фотосессии. А что значит концерт-перформанс прямо в двух словах?
4: Слушайте, у нас в команде вообще много актеров, которых мы везем, допустим, в Москву и Санкт-Петербург, и это будут театральные постановки.
0: То есть это не просто классический
1: не
0: концерт,
1: под ваш аккомпанемент, да, по сути?
4: Да, совершенно верно.
0: Это так, но мы...
4: Иммерсивное шоу.
0: Иммерсивное шоу. То есть зрители тоже будут увлечены во всю эту историю. Вы интересные. Это группа «Угли», мы еще об этом тоже поговорим.
3: Приходите вы тоже.
0: Так все, бросаем, мы поехали. Нет, сейчас уже небольшой перерыв.
2: Мы сейчас пришли.
0: Да, а потом продолжим. Группа «Угли» у нас в гостях.

0: Реклама.
1: Поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение Максим, чтобы ездить дешево. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+. Максим. Ездить дешево.

камни курят, сигарет ведь сигарет там нет. В доме вечно теплится очаг, цветы цветут и пахнут, и кукушка больше не кричит, когда прощаться надо не проникнет в храм тот муравей, ведь он так любит сахар в этом храме сахарных людей. По два на каждый акр.

криком черным. Белые зазнобы смотрят на небесный светлый храм. Издалека всем скопом одетые в дырявые носки, лохматые рубашки, верит сердцем эти чудаки, что в дом войдут однажды. Нет, в этой сказке нет конца и нет ее начала. Если ты не понял, кто дурак, перечитай сначала.

0: Группа «Угли», это правда спектакль. Даша, Андрей, у нас на Авторадио появилась весьма любопытная рубрика. Вы прям как раз попали. Это совместный проект с Яндекс.Музыкой. Называется «Распаковка». Мы предлагаем артистам, нашим гостям распаковать, ну, условно говоря, да, свой музыкальный мир. То есть что слушаете, по каким критериям оцениваете музыку? Попробуем? Попробуем.
1: Вечернее шоу «Мурзилки лайф». «Распаковка».
0: Все просто. Расскажите, что у вас лично в коллекции в Яндекс.Музыке. Притом, еще я вас вместе, может быть, у вас у каждого вообще, может быть, у вас различаются музыкальные
2: аккаунты
0: предпочтения.
2: Аккаунты разные,
0: да.
2: Может быть, у вас.
0: Да.
3: Это правда.
0: Так.
3: Мы, конечно, не сиамские близнецы. Я обожаю Fleetwood Mac.
2: Да ты что?
3: Да.
2: Старый добрый Fleetwood Mac.
3: The Chain — моя самая любимая песня.
2: Класс.
3: Самая любимая. Однажды на вечеринке я сказала, что сейчас я поставлю свою самую любимую песню. Просила всех дождаться вот этого момента, когда будет басовая партия. Ага. И к моменту я открываю глаза, и никого нет. Я одна стою на этой вечеринке.
2: Басовая партия, да,
3: все
2: осталось.
3: Вышли покурить.
4: Слушай, раз уже о басе зашел разговор, прекрасная девушка у нас на басу сегодня. Это надо отметить.
0: Да.
4: Настя, это потрясающе.
0: Так, Андрей, что у тебя?
5: Да, я собираю пластинки Нины Симон. И вот я ее слушаю.
0: И на Яндекс.Музыке тоже у тебя есть?
3: Везде.
0: Понятно, слушайте.
4: Класс.
0: А хотите...
2: Современные ребята. Fleetwood Mac, да.
0: Нина Симон, да. Слушайте, давайте обратимся к вашему творчеству. Тоже очень интересно. У вас отличные показатели в Яндекс.Музыке. Ну, собственно, вы сами об этом знаете. И хочется представить самые прослушиваемые песни вот этой группы, которая сегодня у нас в гостях. Топ-3 группы «Угли». На третьем месте «Дом», с которым мы начали сегодняшний наш фирменный музыкальный концерт. На втором месте по последним показателям за вот этот месяц, это удивительно, ваш абсолютный хит «Запомни этот миг». А вот какая же композиция самая прослушиваемая на данный момент в Яндекс.Музыке от группы «Угли»?
2: Ну-ка.
3: Хотите, мы ее сейчас споем? Ладно, жаль.
0: После одного просто моего заявления вы ее споете, я думаю, будет прекрасно. Во-первых, скажем, что эта песня называется «Жаль, что за августом не июнь».
2: Да. Аплодисменты первое место.
0: Топ-3 обозначен. Сейчас мы распаковали ваш музыкальный мир. А 21 ноября в Лайф-арене можно будет распаковать музыкальные итоги этого года. Но это уже информация для слушателей. Итак, друзья, ну давайте.
2: Давайте тогда послушаем первое место.
0: Да, тот самый трек, который уверенно лидирует в Яндекс.Музыке. «Жаль, что за августом не июнь». Группа «Угли».

0: Ну, прям саундтрек.
1: Вообще.
0: Да?
2: Готовый, да.
1: Просто вот. Спасибо. Спасибо.
0: Я опять аплодирую один.
1: Нет, я просто... У меня культурный шок, назовем так. Группа «Угли» здесь у нас в гостях. Небольшой перерыв, потом продолжим.

0: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат «Алмак Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие 3 специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмак Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинуто. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех.
7: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
9: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
10: ОКЛ Стрит, ОГРН, 116-777-487-8061, город Москва.
11: KGM представляет.
12: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Санъёнг. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
13: Ура! Новая машина!
14: А чем он так хорош?
12: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
14: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
12: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
11: Rexton и Torres – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
15: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Helix и Helix Light – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
17: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
18: На лице.

0: Циклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Группа ПМ. Инь-Ян. Полиция нравов. И другие.
2: Не пропустите.
3: На НТВ.
2: Виа Суперстар.
3: Новый сезон.
1: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+. Авторадио.
4: Мурзилки лайф.
5: Мурзилки лайф. Брагин, Гордеева и Захар. 25 лет вместе.
6: Уникальный коллектив, уникальное представление разыгрывается сегодня здесь у нас в прямом эфире. Абсолютно живой звук, как обычно, лайв без права на дубль, как говорится. Концерт группы «Угли», кстати, можно не только слушать на Авторадио, но и смотреть прямо сейчас на телеканале «Музыка Лайв».
7: Рекомендуем смотреть.
6: Да, обязательно. Друзья, продолжаем.
7: Что у нас?
6: Колыбельная для мамы.
7: Маме привет.

болит сердечко.

0: группа «Угли». Даша, а у тебя есть семья поющая, да?
1: Да, бабушки были поющие. Вот эта песня как раз-таки посвящена моей бабушке после ее ухода. И, знаете, мы ее очень редко исполняем, потому что не так-то просто. Но сегодня мне так приятно было ее петь, потому что все-таки время прошло, и такие теплые воспоминания остались. Вот.
0: Очень трогательный момент. Переходим к более таким, знаете,
2: жизнерадостным,
0: позитивным. Да, да. А у вас же еще один повод, да, для торжеств, для радости. Исполнился годик вашей замечательной песенки.
2: Давайте праздновать.
0: Да.
1: Давайте.
0: Называется она «Запомни этот миг», и это самая прослушиваемая песня, песня, которая, ну, в общем-то, потащила вас и вывела на огромную аудиторию, и вот сейчас вас слушает вся страна. Давайте запомним этот миг.
2: Давайте.

0: лишь блик, а для кого-то светом переполнен.
1: Давайте справедливости ради представим маэстро за клавишами, потому что, ну, основная партия у него была сейчас.
2: Илья Пак, замечательно.
3: Илья, давайте тогда всех представим.
1: И гитариста тогда.
2: Влад, наш дорогой Владислав.
1: Где?
4: Владислав Давыдов.
1: Владислав Давыдов. Ну, Настя на бас-гитаре мы уже и называли.
3: Группа «Угри». Мы продолжим еще через несколько минут.
5: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью до плюс 17. Завтра также облачно с прояснениями, до плюс 19 градусов. Возможны осадки.
5: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
7: Аккумуляторы в «Экзист» по Шихонское шоссе 8А.

0: Ни на кого не похожие группы сегодня у нас в гостях. Они даже сами на себя не похожи, образца там несколько лет назад, потому что колоссальная перемена произошла в этом коллективе. Даша и Андрей, группа «Угли» здесь. И сейчас премьера песни будет, притом навеянная Высоцким. Даша, Андрей, при чем здесь Высоцкий?
1: Честное слово, клянусь, так и было. 3 дня в голове Высоцкий пел эту песню. И он так... вот своим вот этим голосом. Я просто уже схожу с ума. И одним утром я села, и вот так на гитаре раз, она вышла, и все, он ушел. Я уже говорю, придите снова.
0: Я не все записала.
2: Еще.
1: Это правда, так и было, и вот она как-то вот...
3: Ну, то есть, да, это все равно что-то с Высоцким было связано, но уже не даром появился в голове.
1: Мне очень нравится творчество Высоцкого, но слушать...
4: Слушала, да?
1: Больше читала его стихи, поэзию, а вот слушать... Мне голос тяжело, я ей говорю, что я еле прожила эти 3 дня, я думала, что все.
3: Слава богу, ты
0: живая. Давайте послушаем, что из этого получилось.
3: Слава богу.
0: Посмотри на меня, абсолютная премьера, прямо сейчас на Авторадио, группа «Угли».
5: Я услышу шаги невесомые по коридору твои. Мир замрет, и замрем в мире мы. Пусть сейчас жизнь монет

0: ранена после концерта.
1: Это угли, друзья мои, приходите на них смотреть, на их концерты.
0: 4 ноября в Москве, 5 ноября Питер. Спасибо,
1: счастливо. Спасибо.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
3: Кроме макарон «Байсад». Новая рецептура макарон «Байсад» – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. «Байсад» – макароны, которые меняют правила. Покупайте в «Пятерочке».
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
5: Изучаем ПДД. Правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Снимайте и пополняйте в любой момент. Подробнее на Газпромбанк.ру. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
6: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Джетур серии Т до 320 тысяч.
7: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы. Блоги.

0: повести Игоря Ткаченко.
1: Несколько раз в год открывается портал на другую планету.
2: У нас тут одна цель, панацея, но ее очень мало.
1: И там две луны, жара и монстры бегают.
0: «Девятая планета». Уже в кино. 16+. Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
3: 21:00 в столице.
0: Новости.
4: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Для смартфонов и ноутбуков определили размеры нового техсбора. Подробности далее.
5: Про главное.
4: С 1 декабря в России начнет действовать технологический сбор на электронную технику. Минпромторг опубликовал проект приказа с конкретными ставками. Для смартфонов платеж составит в диапазоне 250-496 рублей за штуку, для ноутбуков 500-992 рубля. Размер будет зависеть от наличия сведений о модели и товарном знаке в государственной системе маркировки. Сбор будут платить производители и импортеры техники. Полученные средства направят на развитие отечественной электронной промышленности.
0: Про автомобили.
4: Продажи поддержанных китайских автомобилей в России за год выросли на четверть. Как пишет «За рулем», в августе владельцев сменили более 36 тысяч таких машин. При этом весь вторичный рынок сократился на 8%. Покупателям доступны самые разные варианты – от седанов и городских кроссоверов до полноценных внедорожников. Среди последних выделяются рамные модели, конструкция которых рассчитана в том числе на эксплуатацию в сложных дорожных условиях. В чем преимущество таких автомобилей и на что обратить внимание при их обслуживании – Авторадио рассказал шеф-редактор «Колеса.ру» Александр Пономарев.
6: Главное преимущество рамного автомобиля перед обычной машиной с несущим кузовом прежде всего в том, что у такой конструкции гораздо более высокая прочность на кручение и изгиб, что делает автомобиль более долговечным и устойчивым к тяжелым нагрузкам, особенно на бездорожье. Поскольку рама тоже сделана из металла, здесь основные все принципы обслуживания вполне применимы и к раме, то есть металл необходимо защищать от ржавчины, либо если она уже появилась, то также его очищать, грунтовать, окрашивать. Но есть один важный нюанс. В отличие от кузова, здесь очень много скрытых полостей. Нужно обработать больше поверхностей, которые скрыты от глаз.
4: По данным аналитиков, доля китайских марок на вторичном рынке за год превысила 6,5%. Лидерами по числу продаж остаются «Черри», «Джили» и «Хавейл». Ушла из жизни вдова Владимира Высоцкого Марина Влади. Актриса скончалась в возрасте 88 лет, сообщают французские СМИ. О смерти сообщил представитель ее семьи, не уточнив причину. На счету Влади множество работ с культовыми режиссерами. Мировую славу актрисе принесла главная роль в фильме «Колдунья» 1956 года. Влади – обладательница пальмовой ветви Каннского кинофестиваля. Многие помнят Марину Влади как жену Владимира Высоцкого. Актриса и советский бард пробыли вместе более 10 лет до смерти Высоцкого в 1980 году.
0: Про столицу.
4: Москва активно развивает школьное и дошкольное образование. Как сообщил мэр города Сергей Собянин, за последние годы построено более 500 детских садов. В одном только Пресненском районе открыты 3 школы, реконструирована историческая школа имени Копцовых, а также обновлены библиотеки и учреждения культуры. В начале учебного года на Пресне открылось новое дошкольное отделение Романовской школы с безбарьерной средой, кружками робототехники и гимнастики. По словам градоначальника, сейчас в столице работают более 20 тысяч воспитателей и растет интерес к этой профессии у молодежи. Причем первокурсников на педагогические направления за 3 года вырос вдвое. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля 91 копейка. Курс евро 96 рублей 89 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио.

0: дамы и господа, если вы искали повод стать немного счастливее, а может быть и совсем счастливыми людьми, то он настал, дорогие мои. Конечно же, любимое авторадио рядом, и скоро игра «Много денег». Через пару мгновений поговорим о том, как вы мечтаете, ну и, конечно, сделаем вас богаче.
1: «Много денег» на авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Сбываются еще как, друзья. Страна мечтает о чем угодно. Наши слушатели свои мечты, так сказать, воплощают в жизнь, а помогает нам в этом наш партнер Озонбанк, который мало того, что все выигрыши умножает автоматически на 2, так еще и дарит нам в конце года 6-й дополнительный суперфинал. Соответственно, еще один человек сможет осуществить свою мечту. Ну что ж, друзья, у нас 3 победителя, 3 финалиста, которые уже реализовали свои, так сказать, самые сокровенные желания. Ну и мы держим курс на 4-й суперфинал. А попутно разыгрываем, естественно, 4-й миллион из 5 по частям. Ежедневно в прямом эфире Авторадио в рамках игровых эпизодов суперигры «Много денег». И сегодня в банке 7000 рублей. Естественно, победителю мы отдадим удвоенную сумму, то есть сыграем на 14000 рублей. Ну и несколько слов о том, как стать участником нашей суперигры, друзья, для того, чтобы приблизиться к своей мечте и подзаработать, скажем так, улучшить свой баланс, повысить его. Зайти стоит, конечно, на сайт авторадио.ру, это несложно. Запоминайте адрес в интернете. Там с помощью специального сервиса, очень удобного, рассказывайте нам о своей мечте. И сразу оговорюсь, что здесь мы никаким образом вам не мешаем. В общем, фантазия может лететь, коль угодно, высоко. Мечтайте, я не знаю, о какой-нибудь фирме, о яхте, о морском путешествии. Хотите спеть со звездой? Да, пожалуйста, мы можем абсолютно все. Это же ведь авторадио, вы понимаете. После того, как рассказали нам о своей мечте, друзья, меняйте гудки в мобильном телефоне на зажигательный гимн авторадио. И это будет входом в вашу игру. Ждем, и, соответственно, после того, как пройдет очередной счастливый сезон, в 4-м, 5-м суперфинале и 6-м, возможно, именно на ваш мобильный телефон раздастся номер из студии, из прямого эфира, и с вами поздороваются наши ведущие. И вот тут самое главное, чтобы гимн зазвучал. Запомнили? Сайт авторадио.ру, меняем гудки на гимн и рассказываем о своей мечте. Итак, друзья, как я уже говорил, 7000 рублей в банке сегодня. Удвоит наш партнер, если человек выиграет. Ну а с кем будем играть, давайте определимся уже прямо сейчас. Останавливаем для этого нашу авторадиорулетку. Так, и что же мы с вами наблюдаем? Сегодня мы играем с Александром из Москвы. И какая мечта прекрасная, друзья, такая теплая мечта. Хочу построить баню на даче. Это просто великолепно. Если Александр выиграет, буду у него, значит, просить, чтобы он нас приглашал. Периодически ведущих авторадио, потому что баню, я так понимаю, он построит хорошую. Ну, по крайней мере, если выиграет, это 100%. Ну, давайте уточним все детали уже у Александра и поможем ему выиграть сегодняшнюю сумму, которая лежит в банке. Ждем, конечно, по традиции гимн авторадио, он должен зазвучать. И будем считать, что первый, самый главный шаг сделан. Александр, Александр хочет баню, он на даче. Прекрасно. Вот и ближе к своей мечте Александр стал, это замечательно. Осталось только ответить на звонок заветный. И сегодня удача, возможно, улыбнется Александру. Так, ну что ж, я думаю, что стоит попробовать сделать это еще разок. Вдруг Александр занят или где-нибудь едет в тоннеле. Дадим ему еще шанс, друзья мои. Где-нибудь едет в тоннеле. Дадим ему еще шанс, друзья мои.

0: Ну, собственно, хуже же не нам, потому что 3000 рублей он в любом случае заработал за гимн «Авторадио». С этим мы его поздравляем. Соответственно, выигрыш удваивается, естественно. Ну а с этой минуты у нас будет в банке 9000 рублей, которые вы сможете выиграть, друзья, в любом игровом эпизоде. Напомню также, что ваши номера, дорогие мои, участвуют неограниченное количество раз. И, соответственно, если к вам не дозвонились, или вы не смогли назвать песню, которая звучала в эфире, не огорчайтесь, к суперфиналу у вас снова появится шанс и возможность осуществить свою мечту. Но для этого мы должны запустить вновь авторадиорулетку. Ну и я еще раз призываю всех внимательно слушать прямой эфир, если хотите побеждать и выигрывать. Напомню, что в конце года наш партнер «Озонбанк» в дополнительном суперфинале исполнит еще одну мечту одного из вас. Ну а удвоить шансы на победу помогает, конечно же, наш замечательный мечтабот, расположен он на сайте авторадио.ру. Не теряем времени и прямиком туда.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Реклама. Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа. Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья! Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
6: 18+. На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
9: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
10: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
11: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
12: Ну, есть, конечно.
11: А кровать из массива с газлифтами?
12: Со скидкой 90%.
13: Все для дома и ремонта на ВБ.
14: Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru/ovb. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина.
8: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк».
15: Трибуны замерли. Готово! Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
16: По субботам в 17:00. Категория 16+.
17: Я слышал, на Невском новое преступление.
18: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
19: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
20: Авторадио.

0: небу так надо.
1: Ну что тут сказать, друзья, сезон такой. Вода с неба действительно льется во многих регионах нашей страны. И все будет, так сказать, литься больше. Но и этим сезоном можно наслаждаться, когда хорошая музыка звучит из ваших приемников, друзья. Это же Авторадио, по-другому и быть не может. Сегодня прекрасный, кстати, праздник, знаете, такой вот теплый Всемирный день моря, кстати. Ну, опять же, если представлять себе, конечно, морское побережье с золотым песком, ну или галькой, я не знаю. Ведь моря есть еще и холодные. И там тоже живут прекрасные люди, которые слушают Авторадио и наслаждаются каждым днем. В общем, всех любителей морских глубин, пучин и прибоев я поздравляю с этим праздником, друзья. Ну, а мы продолжаем движение вперед. Зовут меня Олег Пивунов. Всем прекрасного расположения духа. Страна, здравствуй!

радио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: Гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула «Авторадио». Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
4: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
5: Погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью до плюс 17. Завтра также облачно с прояснениями, до плюс 19 градусов. Возможны осадки.
4: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Реклама.
1: Добро пожаловать в мечту на борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
2: Все макароны сделаны из одного теста.
3: Все, кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
4: Эта планета – последняя надежда для миллионов земля.
5: Давно вы знакомы?
6: Давно.
7: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков. «Девятая планета». Уже в кино. 16+.
8: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы, блогеры.

0: Тебе.
1: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванский, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18.20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
2: «Белый орел», «Веовеселые ребята», «Город 312» и другие.
3: Не пропустите!
4: На НТВ
3: «Виа Суперстар».
4: Новый сезон.
2: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 22:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. В этом выпуске об основных событиях дня.
0: Про главное.
2: Россия сохраняет право участвовать в заседаниях Большой Двадцатки, включая встречи на уровне глав государств. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Олаф Хилл. При этом Евросоюз намерен и дальше использовать площадку G20 для призывов к прекращению конфликта на Украине, независимо от состава участников. Ранее США пригласили Владимира Путина на декабрьский саммит в Майами. В Кремле поблагодарили Вашингтон и сообщили, что приглашение будет рассмотрено. Решение об участии российского президента пока не принято.
0: Про сельское хозяйство.
2: В Краснодарском крае объявили чрезвычайную ситуацию регионального уровня из-за сложностей с продажей сельхозпродукции. Распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Причиной стали атаки на логистическую инфраструктуру, приостановка работы портов и нарушение судоходства в Азово-Черноморском бассейне. В результате аграрии не могут вывести и реализовать значительную часть урожая, а внутренний рынок оказался перенасыщен зерном. Режим ЧС распространяется на всю территорию края.
0: Про ипотеку.
2: С 1 октября в России изменятся условия семейной ипотеки, сообщили в Минфине. Ставка будет зависеть от количества детей региона проживания. В Москве, Петербурге и их областях кредит для семьи с одним ребенком будет доступен под 12%, с двумя под 10%, а с пятью и более под 4%. В остальных регионах ставки составят от 2 до 10%. Максимальную сумму кредита увеличат до 18 миллионов рублей в столичных регионах и до 10 миллионов в остальных.
0: Про инфляцию.
2: К концу 2027 года инфляция в России может замедлиться примерно до 4%. Такой прогноз представили эксперты Центробанка. Ожидается, что в начале года рост цен будет находиться на уровне 6%, после чего начнет постепенно снижаться. При благоприятном развитии событий показатель может опуститься до 3-4%. В числе основных рисков эксперты называют ослабление рубля, увеличение бюджетных расходов и тарифов, а также дефицит кадров. По последним данным Росстата, сейчас годовая инфляция составляет 6,2%.
0: Про кредиты.
2: С середины 2027 года при выдаче кредитов банки могут начать учитывать прежде всего официально подтвержденные доходы граждан. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Регулятор планирует унифицировать проверку платежеспособности заемщиков. Сведения о заработке банки смогут получать напрямую из Федеральной налоговой службы и социального фонда через систему «Цифровой профиль». По оценке ЦБ, такой подход позволит точнее определять финансовые возможности клиентов и снизить риски невозврата кредитов. Сейчас банки используют разные способы оценки доходов, включая упрощенные. Окончательные параметры перехода на новую систему пока обсуждаются.
0: Про финансы.
2: Банк России планирует ужесточить требования к финансовым блогерам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора. В первую очередь меры затронут недобросовестных авторов, которые используют свое влияние на аудиторию для продвижения собственных интересов и могут воздействовать на инвестиционные решения подписчиков. В Центробанке подчеркнули, что работа в этом направлении будет постоянной, при этом конкретные меры пока не раскрываются. Официальный курс доллара, согласно Центробанку, на завтра составляет 84 рубля 91 копейка. Курс европейской валюты 96,89 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Да уж, и нам, людям, тоже свойственно, друзья, такой эффект хамелеона, да, и не в переносном ведь смысле. Ну, когда, например, смущаемся мы перед кем-то, ложится багрянец-то на щеки наши и краснеем. Ну, а когда злимся чересчур, можем и побелеть, мне кажется. Кстати, погода-то тоже меняет цвета. С зеленого переходим на желтый, багряный. Сентябрь продолжается, но в компании с Авторадио, в компании с всепогодным и солнечным Авторадио всегда все хорошо. Страна, еще раз привет. Олег Пивунов у микрофона.

0: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосьевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии Стокли на Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология Стокли на Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону «Вологде» 53 55 88. Окружное шоссе 53.

0: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Ну что там у вас на Невском?
3: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской как?
2: Тоже не тише.
4: Смотрите новые сезоны любимых сериалов. Невский с 28 сентября и Тверская с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит старт. Стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
6: Это

0: уникальный гол. Не пропустите, друзья!
1: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+.
2: Несколько раз в год открывается портал. И там две луны, жара и монстры бегают.
3: Мы не первые, кто пытаются покорить эту планету.
4: Они чувствуют нас.
5: Девятая планета. Уже в кино. 16+.
6: Ради

вот уж нет, друзья, напротив, говорю всем привет и здравствуйте, дорогие мои. Вообще на Авторадио как-то, знаете, не принято прощаться, у нас все еще впереди, всегда, 24/7, классные программы, живые концерты. Ну и, конечно, в первую очередь мы никогда не прощаемся с собственными мечтами. Они реализуются благодаря, например, игре «Много денег». Если зайти на сайт авторадио.ру, зарегистрироваться, рассказать о своей мечте, то, уверяю вас, она вполне себе может сбыться. Любая абсолютно. Мечтайте о чем угодно. Авторадио поможет. Обещаю. Зовут меня Олег Пивунов. Прекрасного расположения духа в этот час. Желаю всем, кто настроился на нашу волну. Естественно, по ней мы движемся только вперед с прекрасным настроением.

0: Реклама. Официальный дилер BLG Martin. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в Martin. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
1: 100 200 300 400 500 600 700 800 900.
2: 1000 автомобилей и один сайт marten.ru.
3: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
4: 26 сентября с 10 до 17 часов пройдет универсальная ярмарка «Дары осени» на трех площадях – Кремлевской, Чайковского и Федулова. На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты. Все самое вкусное и полезное в одном месте. Без возрастных ограничений.

0: Реклама.
1: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом.
2: Или проходит. Ты это почувствовал, да?
1: А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
0: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Группа ПМ. Инь-Ян. Полиция нравов. И другие.
4: Не пропустите.
5: На НТВ.
4: Виа Суперстар.
5: Новый сезон.
3: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
7: Битва поколений на Муз-ТВ.
8: Это новый вызов.
6: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
8: Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
9: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17.00. Категория 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 23:00 в столице.
0: Авторадио. Номер

самбой, румбой, ча-ча-ча, друзья и другие зажигательные мелодии в прямом эфире любимого авторадио для того, чтобы кровь немного, так сказать, загорелась и захотелось подумать, может быть, о морском прибое, знаете, о том прекрасном солнечном периоде, когда мы с вами отдыхали и когда отпуск был. Хотя есть счастливчики, которые внесли в этот график, я имею в виду отпусков, конечно, свои пару недель зимой, присоединив их к новогодним каникулам. Ну что ж, им тоже, так сказать, наша белая зависть. Ну а мы продолжаем движение только вперед. Это Авторадио. Зовут меня Олег Пивунов. Здравствуйте, дорогие.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Игорь Чугляев из Москвы обожает фотографировать.
3: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
4: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
3: И вот 10 сентября в прямом эфире...
5: Такая песня, какой артист только что звучали в эфире Авторадио.
6: Леонид Агутин.
7: Да! Молодец!
0: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. 0+.
8: Реклама. Белджи X50 Plus. Современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. Белджи Мартен. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77. Белджи. Надежность в движении. Акция действует до конца сентября.
9: Знаете, что реально помогает бизнесу дышать свободнее? Рефинансирование в Севергазбанке. Получите комфортный платеж и 3 месяца обслуживания расчетного счета без комиссии. Позвольте себе выдохнуть, а дальше будем расти. Севергазбанк. Поддержка, которая чувствуется. Телефон горячей линии 8 800 725 52. Звонок бесплатный.
10: АО «Банк СГБ». Вологда, улица Благовещенская, 3. Универсальная лицензия номер 2816 от 26.03.2020. Реклама.

0: 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: 1000 автомобилей! И один сайт. marten.ru.
2: 26 сентября с 10 до 17 часов пройдет универсальная ярмарка «Дары осени» на трех площадях – Кремлевской, Чайковского и Федулова. На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты, все самое вкусное и полезное в одном месте, без возрастных ограничений.

0: ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Я слышал, на Невском новое преступление.
4: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
5: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
6: Воспоминания – это билет в один конец.
7: Впереди тебя твари из ночного кошмара.
8: Пацаны, химера!
7: А у тебя за спиной все человечество.
6: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум. «Девятая планета». Уже в кино. 16+.
9: Группа ПМ, Инь-Ян, Полиция нравов и другие.
10: Не пропустите.
11: На НТВ.
10: Виа Суперстар.
11: Новый сезон.
9: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+.
1: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18.20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
9: Авторадио.

Друзья, ну если в вашем прекрасном доме есть и свет, и горячая вода, и отопление, и камин даже построили, а все равно немного грустно, мне кажется, что не хватает одного ингредиента. Тихо играет авторадио. Прибавляйте просто и наслаждайтесь прекрасной музыкой. И вообще, по возможности, эфир слушайте, ну, если уж не круглосуточно, но в те минуты, когда вам хорошо. Ну и если взгрустнулось, тоже ничего страшного. Зовут меня Олег Пивунов. Здравствуйте, друзья. Прекрасного вечера и расположения духа вам желаю. Продолжаем путешествие по музыкальным волнам. Только вперед.

Реклама. Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: можете не сомневаться, вместе с Авторадио никто не может быть одинок. Напротив, при первой же возможности настраивайтесь на нас и наслаждайтесь любимой музыкой. И наслаждайтесь осенью. Это вполне возможно, особенно если к этому стремиться. Иван Прудников у микрофона, страна большущий привет и доброй ночи, дорогие. Спасибо, что с нами.
1: Что

Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

вдруг. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер один.

на какой-то момент возможно. В конкретном регионе, если перелетные птицы. Ну и так далее. В общем, про осень я говорю. Но ведь, понимаете, все хорошее всегда возвращается. И птиц тоже. И сезон, если, допустим, для вас летний любимый или весной наслаждаетесь, все обязательно случится. Осенью тоже можно быть счастливым. Если к этому стремиться, пользуясь искусством сложения семенот, если проводить вечера с родными, дорогими и близкими людьми, пожалуйста, все у вас будет на 10 из 10. По крайней мере, с этой позитивной мыслью будем двигаться далее. У микрофона Иван Трудников и вместе с Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер 1.

Не обязательно танцевать, можно под какие-то грустные песни, можно оставаться на позитиве, тем более сейчас, если вы по каким-то причинам в 2 часа ночи, образно выражаясь, не спите, надеюсь, они у вас уважительные, то бодрости вам пожелаем, а ее всегда можно обрести на волнах авторадио. Но иногда музыка предлагает капельку расслабиться, и вы знаете, что-то мне подсказывает, что сейчас тот самый случай. Иван Прудников у микрофона, вперед, дорогие, и только вперед.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

телеканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер 1.

отрицательный ответ не всегда плохо. Здесь можно поставить троеточие. Ну и в целом хочется пожелать, чтобы в вашей жизни вы получали ответы, необходимые вам. Ну, в общем, получалось у вас все. Стремитесь к этому. Для этого, конечно же, необходимо чем-то заниматься. Сидеть на диване и ждать чуда, явно оно не случится. Поэтому успехов, продуктивности. Покоряем очередной сезон и делаем это все вместе. Всей страной под звуки Авторадио. У микрофона Иван Прудников.